0: угрожают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
1: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
0: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
1: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
0: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
1: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
0: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
1: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
0: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
1: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
0: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
1: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
0: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
1: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
0: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
1: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
0: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
1: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
0: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
1: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
0: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
1: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
0: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
1: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
0: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
5: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
6: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
5: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
7: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель, там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
5: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз, и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
5: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО, и делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
10: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
9: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
11: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
12: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
13: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
14: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
15: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
9: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
16: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
9: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
17: Кто и зачем рисует

0: показать хоть какие-то успехи. Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
1: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
2: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
0: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
0: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
6: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
0: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главные.

0: других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
2: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
2: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
2: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
5: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
2: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Враг недели.
2: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
6: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
2: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
7: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
2: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью, с 1 ноября, страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
8: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
2: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной длительной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс два официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
9: Еще такое 70 ракет «Атакамс». Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
2: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
9: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
2: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
6: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
2: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
11: Мы видим все больше число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали.
10: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
10: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
13: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
10: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
14: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео и там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
10: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
15: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят. Полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
10: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
16: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
10: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование войны, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы, и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе, и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей, довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология эта отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
18: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
2: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
19: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
2: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
18: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
2: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
20: Да, ну. Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
21: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
2: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
2: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
19: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
2: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
22: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
10: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
0: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
3: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
10: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
4: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
10: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
23: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
10: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
24: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
25: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
26: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
27: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
28: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
29: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
5: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Валбрас как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Валбрас ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, 1 человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
7: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
10: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
8: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
10: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
11: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
10: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
9: Где-то летит. Вон, глянь. Ага. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
10: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
12: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
10: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
13: Стреляют. О, еще шестой.
14: А наш дом!
15: Тихо, уйди, уйди домой.
14: А наш дом!
13: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый урод, ты слышишь, как гудят?
15: Да.
10: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение?

0: на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
1: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
0: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
1: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
0: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
1: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
0: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
1: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
0: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, политическим оформлением победы.
1: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
0: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
1: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
0: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
1: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
0: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
1: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
0: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных,
1: то это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
0: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
1: Именно.
0: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
1: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
0: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
1: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
0: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
1: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
0: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
1: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
0: Двух разных.
1: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
0: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
1: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
0: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
1: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
0: Это там для расхождения составило 17 километров?
1: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
0: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
1: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
0: Исправить ручкой карту нельзя?
1: Нельзя.

0: Поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
1: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
0: Да.
1: Чтобы реальность на Земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
0: Это просто безумие. И что с ними стало?
1: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
0: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
1: Именно так.
0: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
1: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
0: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
1: И на обратном пути они все погибли.
0: Все до единого.
1: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает разведка боем, это всегда риск потери людей.
0: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
1: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
0: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
1: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
0: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
1: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
0: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
1: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
0: И он пропадает без вести.
1: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
0: И его за это приковывают наручниками к дереву.
1: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
0: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
1: Это же максимально удобно.
0: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
1: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
0: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
1: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
0: Абсолютный замкнутый круг лжи.
1: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
0: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
1: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
0: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
1: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
0: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
1: А село не было взято даже к лету 26-го.
0: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
1: Видимо, для пущего политического эффекта.
0: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
1: И когда этот доклад озвучен на самом верху, Любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
0: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
1: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
0: Что будет дальше?
1: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
0: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
1: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая. Вот вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7 800 рублей, а в 2025 около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
12: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
10: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
13: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
14: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
15: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
16: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
17: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
18: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
10: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
20: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
19: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
21: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
19: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
22: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
19: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
23: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
19: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
24: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
19: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
25: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
19: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
24: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
19: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
0: когда 1-2 мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
19: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
1: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
19: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Калечь полки, как живые мишени. Ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
4: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
10: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
4: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
10: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
5: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
10: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале Самара. Ребят, ну до чего мы дошли?
10: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
3: Под контролем университета заключается контракт. Мы знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
6: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
7: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
9: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
8: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
9: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
8: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
9: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
8: Ну, фактически пустота.
9: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
8: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
9: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
8: Угу.
9: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
8: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
9: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
8: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
9: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
8: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
9: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
8: В гигантскую мишень.
9: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
8: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
9: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
8: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
9: И это уже стратегический удар.
8: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
9: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
8: То есть он работал как зонтик?
9: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
8: И когда его потопили 2 ракетами?
9: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
8: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
9: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
8: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
9: Конвенция Монтрео.
8: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
9: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, Каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
8: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
9: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
8: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
9: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
8: Ну да, чужие корабли, самолеты.
9: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
8: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
9: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
8: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
9: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
8: Бьют по ватерлинии?
9: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
8: Обалдеть.
9: Разрушения просто колоссальные.
8: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
9: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
8: Да, сотни километров от линии фронта.
9: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
8: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
9: Парадокс Севастополя.
8: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
9: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
8: Атака на Севморзавод. Угу.
9: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
8: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
9: Спецсплавы, месяцы работы.
8: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
9: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
8: А, новую не завести?
9: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
8: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
9: Причем он даже в строй не успел вступить.
11: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
9: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
11: Десантный «Цезарь Куников».
9: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
11: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
9: Перебазирование.
11: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
9: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
8: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
9: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
12: Угу.
9: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
12: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
9: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
12: Заложники сетей. Поясни.
9: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
12: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
9: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
12: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
9: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
12: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
9: Угу.
12: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
9: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
12: В чем же?
9: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
12: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
9: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
12: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
9: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
12: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
9: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
12: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
9: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
12: Эпоха больших кораблей заканчивается.
9: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
12: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
13: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
14: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
15: на заправку, конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
19: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
16: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
19: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
17: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
19: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
18: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. То есть не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
19: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Лучше купить канистру впрок. Сразу два НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6,5 тысячах километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
20: Еще взрыв.
21: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
22: Ну все, нос. Сегодня дома.
10: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
10: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезное повреждение, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
24: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
10: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
25: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
26: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
27: Все, ребят, приехали.
10: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орские НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина — это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5

0: Увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Вот это самый острый кризис.
1: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
4: Пипец. Вот такие ночи у нас.
3: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
5: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. Либо за нами мы схакали, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
3: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
6: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
3: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
7: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
3: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
8: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
3: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, а через

0: через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
2: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпромнефть. Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там.
0: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
3: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте, я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
0: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
4: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
0: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
2: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нет в городе.
0: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
5: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Полсотни дронов в небе над Ленинградской областью, в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
6: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
7: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
7: Над домом летают, жужжат, и все где-то летит, звук.
0: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
7: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Ну и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе. Какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай подъедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится и подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было, боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
9: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
10: Да.
0: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна Купол Гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна Купол Гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
0: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
11: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
0: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области. Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
12: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
0: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Значит, 2 ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти 2 корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
0: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из 3 основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: То есть встали 2 из 3 зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени – Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
0: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
14: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. Его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
0: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал Шисхарис в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
16: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
15: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
16: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
15: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
16: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
15: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
16: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
15: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
16: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
15: А на севере, наоборот, все с картом.
16: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
15: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
16: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
15: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
16: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
15: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
16: Угу, классическая схема.
15: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
16: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
15: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
16: Круг замыкался, да.
15: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
16: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
15: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
16: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
15: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
16: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
15: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
16: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится, барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
15: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
16: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
15: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
16: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
15: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
16: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
15: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
16: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
15: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
16: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
15: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
16: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
15: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
16: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
15: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
16: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
15: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
16: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
15: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
16: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
15: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
16: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
15: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
16: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
15: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
16: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
15: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
16: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
15: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
16: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
15: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
16: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
15: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
16: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
15: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
16: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
15: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
16: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
15: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
16: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
15: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
16: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
15: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
16: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
15: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
0: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
18: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
0: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
19: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
0: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Заявление недели.
20: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
3: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
20: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
21: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
22: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
23: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
24: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
23: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
20: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
25: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
20: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
26: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
2: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
4: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил.

0: Скандал недели.
1: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
2: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
1: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
1: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Муса Ломаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
4: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
1: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Визит недели.
5: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
6: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
5: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно.

0: жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
1: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, и они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
0: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
2: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
0: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
4: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
0: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
5: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
0: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
6: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
0: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
0: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
7: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
0: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
4: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
0: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
9: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали из Москвы.
8: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
8: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
11: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги и именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то... Ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
8: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
12: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
8: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
13: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
8: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
14: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
8: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, в группу России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкомата, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
16: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
8: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб 1 человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
17: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что А стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
0: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
16: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
0: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты, космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
18: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
19: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
0: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
0: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
17: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
0: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
8: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
20: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была окровавлена майка.
8: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
21: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
8: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
8: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
22: Где-то летит.
1: Вон, глянь. Угу. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
8: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
2: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
8: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
22: Стреляют. О, еще шестой.
23: А наш дом!
24: Тихо, уйди, уйди домой.
23: А наш дом!
22: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый урод, ты слышишь, как гудят?
24: Да.
8: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск – это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
2: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
2: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
2: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
2: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
2: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск – это уже глубокий, безопасный российский тыл.
2: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
3: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
2: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
2: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
2: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
2: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
2: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
2: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
2: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
2: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
2: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
2: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
2: Исправить ручкой карту нельзя.
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
2: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
2: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
2: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
2: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
2: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
2: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
2: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
2: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
2: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
2: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
2: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
2: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
2: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
2: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
2: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
2: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютный замкнутый круг лжи.
2: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
2: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да.

0: выглядеть как бунтовщик.
1: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
0: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
1: Что будет дальше?
0: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
1: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
0: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
4: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
3: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
5: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
3: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
7: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
7: Осколочное в колено. И контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
8: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрещена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как

0: феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
1: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
0: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
2: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
0: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
3: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
4: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
5: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
6: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
7: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
8: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить и условиями труда, и лечением, и прочее?
0: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
10: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
11: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
12: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
13: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
14: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
12: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
15: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
12: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. А военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
16: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так, по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
12: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
17: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
12: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
16: Ну вот еще кому-то не повезло. Даже мы засадили, интересно. Прям в лоб.
12: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
18: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях «Мадяр» показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
12: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
19: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
12: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Последние 7 дней. Бред недели.
20: Калич-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
21: Я хочу заявить о беспределе в Министерстве обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
20: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
21: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
20: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
22: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
20: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
22: Да я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
20: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
9: Последние 7 дней. Шок недели.
20: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
1: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень на внеконкурсные условия.
20: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
2: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
20: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
3: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
20: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 1557 АМ.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
4: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
23: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
4: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
23: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
4: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
23: Ну, фактически пустота.
4: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
23: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
4: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
23: Угу.
4: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
23: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
4: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
23: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
4: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
23: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
4: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
23: В гигантскую мишень.
4: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
23: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
4: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
23: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
4: И это уже стратегический удар.
23: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
4: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
23: То есть он работал как зонтик?
4: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
23: И когда его потопили двумя ракетами?
4: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
23: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
4: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
23: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
4: Конвенция Монтрё.
23: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
4: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
23: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
4: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
23: Вот тут у меня снова вопросы. Ну, серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
4: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
23: Ну да, чужие корабли, самолеты.
4: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
23: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
4: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
23: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
4: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
23: Бьют по ватерлинии.
4: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
23: Обалдеть.
4: Разрушения просто колоссальные.
23: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
4: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
23: Да, сотни километров от линии фронта.
4: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
23: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
4: Парадокс Севастополя.
23: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
4: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
23: Атака на Севморзавод. Угу.
4: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
23: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
4: Спецсплавы, месяцы работы.
23: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
4: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
23: А, новую не завести?
4: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
23: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
4: Причем он даже в строй не успел вступить.
5: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
4: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
5: Десантный «Цезарь Куников».
4: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
5: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
4: Перебазирование.
5: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
4: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
23: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
4: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
23: Угу.
4: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
23: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
4: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
23: Заложники сетей. Поясни.
4: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
23: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
4: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
23: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
4: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
23: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
4: Угу.
23: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
4: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
23: В чем же?
4: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
23: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
4: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
23: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
4: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
23: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
4: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
23: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
4: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
23: Эпоха больших кораблей заканчивается.
4: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
23: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
3: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
4: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
2: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
5: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Служил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
6: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
2: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
8: Еще взрыв.
9: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
10: Ну все, нос. Сегодня дома.
7: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
7: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
12: Да, очередь очень много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
7: Получается, что только за один день повреждения получили сразу 2 нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
13: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
14: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
15: Все, ребят, приехали.
7: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
7: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
13: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
14: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
15: Все, ребят, приехали.
7: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
16: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
7: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
17: Пипец. Вот такие ночи у нас.
2: Это Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
15: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы это послушали. Либо за нами мы схакали, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
2: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
18: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
2: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
19: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
2: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
20: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
2: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
21: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпром нефть. Только дизель 79,50. Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыт.
2: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
0: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
2: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
3: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет, 95.

0: В рядях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
1: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки. Бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 – это максимум по горам.
0: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
3: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
0: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
4: Летит.
0: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
5: Ядрёный батон, да? Над домом летают, жужжат, и все где-то летит, звук.
0: С начала года это как минимум 6-я атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
5: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
0: 10 августа прекратил переработку сырья «Запсибнефтехим» «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше.

0: подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом, вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах, разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели. Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, а в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
2: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
3: Да.
1: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
1: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
5: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. И вон там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
1: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС К-102Е2 также в Ростовской области.

0: еще ищем. Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
3: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
1: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
1: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: То есть встали два из трех зерновых терминалов города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
1: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
6: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. Его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
1: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла.
7: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
8: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
8: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
8: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
8: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
8: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
8: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
8: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
8: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
9: Угу, классическая схема.
8: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
9: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
8: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
9: Круг замыкался, да.
8: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
9: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
8: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
9: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
8: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
9: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
8: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
9: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
8: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
9: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
8: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
9: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
8: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
9: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
8: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
9: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
8: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
9: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
8: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
9: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
8: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
9: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
8: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
9: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
8: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
9: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
8: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
9: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
8: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
9: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
8: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
9: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
8: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
9: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
8: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
9: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
8: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
9: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
8: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
9: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
8: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
9: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
8: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
9: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
8: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
9: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
8: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
9: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
8: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
9: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
8: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
9: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
8: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
1: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
10: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
1: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
11: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
1: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
12: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
13: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
12: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
14: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
15: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
16: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
17: Знаете,
16: всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
17: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть, как бы, кота за одно место.
12: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
12: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
19: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
20: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
21: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
0: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
1: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
1: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
1: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
12: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
22: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
12: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
18: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
12: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
4: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
12: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
12: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны.

0: Я Старович.
1: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
0: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью, с 1 ноября, страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
2: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
0: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
0: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
4: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно?

0: Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймарс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Добропулья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
1: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
2: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
7: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
4: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
4: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
4: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на Донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
4: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому, кто там в так называемых новых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
12: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
1: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
13: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
1: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
12: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ – по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
1: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
14: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
15: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
0: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
1: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
13: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
1: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
16: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследования утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
4: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
17: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
18: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
4: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
19: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
4: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
20: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
4: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
21: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
22: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
23: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
24: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
25: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
26: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
27: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
28: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, второй – Химки, и третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
5: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои письма несли. Ну да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была отравлена майка.
4: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
6: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
4: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
7: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
4: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
28: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
8: Где-то летит.
9: Вон, Жень. Угу. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
4: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
10: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
4: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
11: Стреляют. Ой, еще шестой.
12: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
11: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
12: Да.
4: склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, Они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
2: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
2: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
2: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
2: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
2: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
2: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
3: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
2: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
2: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
2: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
2: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
2: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
2: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
2: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
2: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
2: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
2: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Ну, признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
2: Исправить ручкой карту нельзя.
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
2: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
2: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
2: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
2: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
2: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
2: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
2: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
2: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
2: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
2: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
2: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
2: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
2: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
2: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
2: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
2: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютно замкнутый круг лжи.
2: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
2: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
2: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
3: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
2: А село не было взято даже к лету 26-го.
3: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
2: Видимо, для пущего политического эффекта.
3: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
2: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
3: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
2: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
3: Что будет дальше?
2: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто

0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
2: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
0: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
3: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
4: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
3: У тебя ранение какое?
5: Осколочное в колено. И контузия легкая.
3: У тебя ранение какое?
6: Полная балабанка лопнута. А здесь вся рука отрештена в осколках. Ноги в осколках. Все гниет. Нет никакой эвакуации.
0: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
8: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
9: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще 3-я аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в 2 ряда.
8: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных,

0: а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
1: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества. Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
0: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
2: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
3: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
4: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
5: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
6: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
7: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
0: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
10: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
9: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
12: Опять коровы на кладбище – цветы на могилах едят.
9: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
13: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дурдом.
9: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
14: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
9: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
15: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
9: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
14: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
9: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
16: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
9: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
17: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
9: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Калечь полки, как живые мишени. Ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили соч и перевели в штурмовое подразделение.
18: Я хочу заявить о беспределе в Министерстве обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное отставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
0: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из четырех, таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
18: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
0: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
19: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
0: Семья уже три года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
20: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти три года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
8: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум шестеро студентов Московского государственного юридического университета университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
1: Под контролем университета заключается контракт. Мы знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
0: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
21: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
0: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
22: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
0: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
8: Радио «Лента». 1557 АМ.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
24: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
23: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
24: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
23: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
24: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
23: Ну, фактически пустота.
24: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
23: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
24: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
23: Угу.
24: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
23: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
24: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
23: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
24: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
23: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
24: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
23: В гигантскую мишень.
24: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
23: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
24: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
23: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
24: И это уже стратегический удар.
23: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
24: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
23: То есть он работал как зонтик?
24: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
23: И когда его потопили двумя ракетами?
24: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
23: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
24: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
23: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
24: Конвенция Монтрё.
23: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
24: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
23: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
24: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
23: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
24: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
23: Ну да, чужие корабли, самолеты.
24: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
23: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
24: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
23: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
24: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
23: Бьют по ватерлинии.
24: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
23: Обалдеть.
24: Разрушения просто колоссальные.
23: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
24: и по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
23: Да, сотни километров от линии фронта.
24: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
23: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
24: Парадокс Севастополя.
23: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
24: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
23: Атака на Севморзавод. Угу.
24: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
23: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
24: Спецсплавы, месяцы работы.
23: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
24: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
23: А, новую не завести?
24: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
23: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
24: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
24: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
24: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
24: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
24: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
2: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
24: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
2: Угу.
24: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
2: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
24: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
2: Заложники сетей. Поясни.
24: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
2: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
24: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
2: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
24: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
2: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
24: Угу.
2: Спутниковых снимков в хорошем хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
24: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
2: В чем же?
24: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
2: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
24: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
2: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
24: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
2: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
24: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
2: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
24: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
2: Эпоха больших кораблей заканчивается.
24: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
2: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
8: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
5: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
4: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
6: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах – Это, ну, неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
9: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да. Не думал, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
9: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
10: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
9: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
11: Еще взрыв.
12: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
13: Ну все, нос. Сегодня дома.
0: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километрах от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
0: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезное повреждение, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
13: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
0: Получается, что только за один день повреждения получили сразу два нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
14: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
15: Вот и в Сочи пришел бензиноапокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
16: Все, ребят, приехали.
0: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
25: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
0: С Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
14: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
15: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
1: Все, ребят, приехали.
0: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
16: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
0: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
18: Пипец. Вот такие ночи у нас.
4: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
19: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. За нами мы схакали, либо это порт. И зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
4: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
18: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
4: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
20: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
9: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
1: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
9: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последние десятилетия. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
2: Выезжаем из Сергиева Посада. Газпром нефть. Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка Т-Бойл, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыта.
9: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
21: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04. Заправился до полного на Газпроме, которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
9: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
22: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
23: Спасибо, господа.
9: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
3: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе.
9: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
5: Все бы ничего, но стала напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 – это максимум по горам.
9: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».

0: хитрый, он потом, да? Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
1: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
0: Вы слышите эти взрывы? Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
1: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 2014 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех больше.

0: хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400, в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
3: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
2: Да. Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна», «Купол», «Гарант» военные глушат спутниковую связь «Старлинг». Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна», «Купол», «Гарант», и после ее подрыва оказался без защиты.
2: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
5: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Ну, там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
2: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет К-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «К-102Е2» также в Ростовской области.

0: Чё ищем? Туда же шли. Да, походу, блядь. Ёпта. Ой.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК», общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
3: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
1: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
1: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: То есть встали два из трех зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее миллиона тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
1: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
6: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
1: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла.
7: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
8: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
8: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
8: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
8: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходит исключительно наличными.
8: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
8: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
8: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
8: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
9: Угу, классическая схема.
8: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
9: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
8: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
9: Круг замыкался, да.
8: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
9: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
8: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
9: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
8: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
9: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
8: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
9: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
8: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
9: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
8: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
9: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
8: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
9: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
8: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
9: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
8: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
9: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
8: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
9: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
8: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
9: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
8: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
9: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
8: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
9: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
8: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
9: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
10: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
9: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
10: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
9: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
10: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
9: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
10: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
9: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
10: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
9: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
10: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
9: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
10: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
9: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
10: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
9: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
10: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
9: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
10: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
9: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
10: Затем был дефолт 98-го года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13-го года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
9: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
10: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
9: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
10: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
11: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
12: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
13: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублирую. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
1: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
14: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
1: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Заявление недели.
15: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
16: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
15: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
17: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
18: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
19: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
20: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
21: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
15: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
22: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
15: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
24: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
25: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
26: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
0: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
1: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
1: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром, не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
1: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Визит недели.
15: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
4: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
15: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, и они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
15: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
7: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
15: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Враг недели.
15: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
8: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
15: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
9: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
15: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
2: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический

0: парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
0: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить с системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
2: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
0: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
3: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
0: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не

0: пропустите. Ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
3: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
2: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
2: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
5: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
2: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
6: фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
2: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
7: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
2: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
8: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
2: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конкурсы, конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых, так называемых, регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, не хотите вы других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, ищите какие-то штабные работы, где же военкомата, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
10: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
0: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
0: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
10: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
0: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинг».
12: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
13: Вот, все, разгорается, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
0: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
14: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
0: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
11: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников. Невозможно будет проводить испытания. То есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо. Все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинг», ну, в смысле, аналог «Старлинг» под названием «Рассвет».
0: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинг» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
15: прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
2: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
16: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
17: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***т каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
2: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
18: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние два дня у нас по вечерам сирены.
2: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
19: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
2: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 «Новороссия», которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
20: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
21: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
22: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
20: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
23: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
24: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. Две, не 200.
25: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
26: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
20: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
3: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
20: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
4: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли свои туфли, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была оголена майка.
2: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
5: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буч-Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
2: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
6: в Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там, взорвать его.
2: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
7: Где-то летит. Вон, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они вниз с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
2: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
8: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
2: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
9: Стреляют. Ой, еще шестой.
10: Тихо, уйди домой. Там уже дом.
9: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
10: Да.
2: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, Они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
2: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
2: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
2: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
2: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
2: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
2: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
3: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
2: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
2: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
2: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
2: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
2: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
2: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
2: То есть если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
2: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
2: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
2: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
2: Исправить ручкой карту нельзя?
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
2: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
2: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
2: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
2: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
2: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
2: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
2: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
2: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
2: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
2: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
2: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
2: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
2: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
2: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
2: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
2: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютный замкнутый круг лжи.
2: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
2: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
2: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
3: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
2: А село не было взято даже к лету 26-го.
3: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
2: Видимо, для пущего политического эффекта.
3: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
2: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
3: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
2: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
3: Что будет дальше?
2: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
3: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
2: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
5: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на

0: Серег.
1: У тебя ранение какое?
2: Полная балабанка лопнутая. А вся рука отрещена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
3: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
6: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
5: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
7: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества. Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
5: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
8: Жить в мире, в спокойствии, в дружбе с другими странами.
9: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
10: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
11: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
12: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
13: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
5: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно,

0: составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
3: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
2: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
4: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
2: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
5: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
2: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
6: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
2: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
7: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Он прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
2: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
8: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
2: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
7: Ну вот еще кому-то не повезло. Даже мы засадили, интересно. Прям в лоб.
2: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
9: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
2: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
10: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
2: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
11: Калечь полки, как живые мишени. Ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
12: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
11: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
12: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
11: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
13: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти в ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
11: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
14: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
11: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
11: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
15: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
11: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
16: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
11: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
17: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
11: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
19: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
18: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
19: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
18: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
19: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
18: Ну, фактически пустота.
19: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
18: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
19: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
18: Угу.
19: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
18: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
19: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
18: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
19: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь-Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
18: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
19: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
18: В гигантскую мишень.
19: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
18: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
19: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
18: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
19: И это уже стратегический удар.
18: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
19: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
18: То есть он работал как зонтик?
19: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
18: И когда его потопили двумя ракетами?
19: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
18: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
19: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
18: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
19: Конвенция Монтрё.
18: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
19: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
18: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
19: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
18: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
19: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
18: Ну да, чужие корабли, самолеты.
19: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
18: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
19: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
18: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
19: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
18: Бьют по ватерлинии.
19: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
18: Обалдеть.
19: Разрушения просто колоссальные.
18: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
19: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
18: Да, сотни километров от линии фронта.
19: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
18: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
19: Парадокс Севастополя.
18: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
19: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
18: Атака на Севморзавод. Угу.
19: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
18: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
19: Спецсплавы, месяцы работы.
18: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
19: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
18: А, новую не завести?
19: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
18: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
19: Причем он даже в строй не успел вступить.
18: Да, новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
19: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
18: Десантный «Цезарь Куников».
19: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
18: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
19: Перебазирование.
18: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
19: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
20: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
19: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
18: Угу.
19: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
20: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
19: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
20: Заложники сетей. Поясни.
19: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
20: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
19: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
20: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
19: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
20: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
19: Угу.
20: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
19: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
20: В чем же?
19: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
20: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
19: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
20: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
19: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
20: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
19: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
20: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
19: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
20: Эпоха больших кораблей заканчивается.
19: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
20: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ.
0: Последние 7 дней. Итоги недели.
21: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
0: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
22: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету ни везде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
23: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
2: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
24: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночью. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2 и хуже, двигатели машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
25: Давайте мы вам будем продавать что-то такое с
3: странных очень марок, или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышая октановое, они повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
2: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знаю. Знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
4: Еще взрыв.
5: Мне очень страшно. У нас тут, короче, вон прилетело сюда.
6: Ну все, на нос. Сегодня дома.
11: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
11: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезные повреждения, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
25: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
11: Получается, что только за один день повреждения получили сразу 2 нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
26: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
27: Вот и в Сочи пришел бензин «Апокалипсис». Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
28: Все, ребят, приехали.
11: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведено из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5. От того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
11: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
26: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорят, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
27: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка. Идем до заправки.
7: Все, ребят, приехали.
11: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
9: Сейчас транспорт России ездит на бормотухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
11: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
7: Вот такие ночи у нас.
2: Это была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
10: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы это послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
2: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
7: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
2: В результате атаки поврежденный магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
12: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этими вот соболезнованиями, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы регионы. А что с регионами делать?
2: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
13: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
2: Сейчас 2 из 3 крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
14: Выезжаем из Сергиева Посада.
1: «Газпромнефть». Только дизель 79.50. Это дорога в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка «Т-Бойл». Пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне «Роснефть». Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. «Роснефть». Вообще закрыто.
2: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
14: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04. Заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь. Это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу. Так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
2: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
15: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
2: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «Чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
1: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нету бензина, нигде нету в городе.
2: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
16: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
2: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
17: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
2: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
18: Летит.
2: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новатек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
0: Гидрофотоны над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
2: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов – почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморска, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки

Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят.

0: расслабленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур. Понимаете, теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели. Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
2: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
3: Да.
1: Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
1: Установка попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
5: Абсолютно пустые пляжи, закрыли вход на пляж, никого нет, и вон там сегодня что-то разорвали, что-то упало, в общем, все дымит, горит.
1: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «К-102Е2» также в Ростовской области.

0: Еще есть. Туда же шли. Да, походу, блин. Ёпта.
1: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу два крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК». Общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу три военных корабля.
3: Мне кажется, такой ночи, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
1: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении трех кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Значит, два ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен. Вот они, вот видите, вот стоят эти два корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, те, значит, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
1: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульно-разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из трех основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: То есть встали два из трех зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее миллиона тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
1: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
6: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети, гибнут люди. Какая цель?
1: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла.
7: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
8: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
8: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
8: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
8: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
8: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
8: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
8: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
8: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
9: Угу, классическая схема.
8: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
9: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
8: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
9: Круг замыкался, да.
8: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
9: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
8: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
9: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
8: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
9: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
8: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
9: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
8: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
9: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
8: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
9: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
8: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
9: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
8: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
9: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
8: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
9: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
8: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
9: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
8: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
9: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
8: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
9: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
8: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
9: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
8: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
9: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
10: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
9: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
10: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
9: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
10: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
9: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
10: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
9: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
10: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
9: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
10: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
9: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
10: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
9: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
10: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
9: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
10: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
9: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
10: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
9: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
10: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
9: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
10: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
9: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
10: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
1: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все-таки оказалось много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилось со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
11: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублируют. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
1: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
12: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-го МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
1: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выбора в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
14: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают подчас, ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что с мозгами у многих есть проблемы.
13: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
15: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
16: Ну, конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
17: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
18: Знаете,
17: всякое в жизни случается. И войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
18: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
13: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
19: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно навсегда замыкает все деньги федерального бюджета. Там, ну, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
13: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
20: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
1: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны и делают такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
21: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложен потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
1: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления оппозиции на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
22: Ну, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально, прям, ну, нормальных. Ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. потом 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 трехсотых, а остальные 200.
1: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
0: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
1: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
5: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
1: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
3: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром, не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
1: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
13: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
4: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она, ну, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
13: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки, да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
13: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
8: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
13: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
13: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
23: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
13: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
24: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
13: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
7: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
13: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем

0: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
1: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
2: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
1: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
5: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
4: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже 2 с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
4: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в Су-35

0: Армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто говорит москвич Михаил Некрасов.
1: На прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы. Конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
0: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
3: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
4: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
0: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
5: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
0: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже. Из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяца, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
8: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
7: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – Таиф-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб один человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
9: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
7: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
8: Особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромные проблемы. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по пятому, шестому, седьмому, восьмому кругу? И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
7: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
10: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все всполыхнуло, все.
11: Вот, все, разгорается. Вот там вот раз, два, вот дым идет.
7: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
7: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
9: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский Starlink, ну, в смысле, аналог Starlink под названием «Рассвет».
7: После того, как Илон Маск закрыл Starlink для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Совослейка». Именно там базируются российские МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
14: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
13: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
15: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
16: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать переехать. Жизни нет и не будет тут.
13: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
17: Мы переехали из Крыма в Краснодар, и тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
13: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
18: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
13: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
13: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2 – Химки и 3 – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
20: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
13: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
21: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Бучий Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
13: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
22: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
13: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
13: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром», «Нефтехим», «Салават».
1: где-то летит. Вон, глянь.
3: Ага.
1: Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они, видишь, с двух сторон идут. Он оттуда, один оттуда.
0: Логистический центр «Wildberries» БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
4: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
0: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
23: Стреляют. О, еще шестой.
24: А наш дом!
25: Тихо, уйди, уйди домой.
24: А наш дом!
23: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый урод, ты слышишь, как гудят?
25: Да.
0: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром» нефтехим «Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне «Салавата», после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не пропусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть, схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск – это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
2: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
2: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
2: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
2: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26-го года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
2: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск – это уже глубокий, безопасный российский тыл.
2: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных?
3: То это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
2: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
2: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
2: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
2: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
2: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, двух карт войны.
2: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
2: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
2: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
2: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
2: Слушай, 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
2: Исправить ручкой карту нельзя.
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
2: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
2: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
2: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
2: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25 года на границе Днепропетровской области.
2: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
2: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
2: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
2: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
2: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
2: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
2: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
2: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
2: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
2: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
2: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
2: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютный замкнутый круг лжи.
2: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
2: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
2: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
3: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
2: А село не было взято даже к лету 26-го.
3: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
2: Видимо, для пущего политического эффекта.
3: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
2: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
3: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
2: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
3: Что будет дальше?
2: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
3: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
2: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
5: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
6: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
0: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
7: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
8: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
7: У тебя ранение какое?
9: Осколочное в колено. И контузия легкая.
7: У тебя ранение какое?
10: Полная балабанка лопнута. Вот здесь вся рука отрешена в осколках. Ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
0: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
11: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. силу. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
12: Первая наша аллея славы – это Тольятти. А вот эта аллея славы – уже вторая в Тольятти. И там, на мусульманском кладбище, еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
11: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
13: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
11: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
14: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
15: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
16: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
17: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
18: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
19: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить?

0: по обеим сторонам вот лежат могилочки.
1: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
2: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
1: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
3: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
1: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Огненная дорога в Крым. В правительстве заявили, что Новороссия разблокирована. Военкоры опубликовали видео десятков горящих грузовиков. Что там на самом деле?
5: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Говорить. Все знали, на что идем.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
6: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
1: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
5: Ну вот еще кому-то не повезло. Нашему засадили, интересно. Прям в лоб.
1: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
7: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях Мадяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
1: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
8: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
1: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь.

0: Не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Калич-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
3: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
2: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
3: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
2: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
4: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
2: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
2: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны обороны на год не существуют, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
6: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
2: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
2: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
8: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
2: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
9: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
9: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
9: Ну, фактически пустота.
10: Вот, У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
9: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
9: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
9: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
9: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
9: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
9: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
9: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
9: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
9: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
9: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
9: И когда его потопили двумя ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
9: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
9: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрё.
9: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
9: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
9: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
10: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
9: Ну да, чужие корабли, самолеты.
10: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
9: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
10: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
9: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
10: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
11: Бьют по ватерлинии.
10: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
11: Обалдеть.
10: Разрушения просто колоссальные.
11: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
10: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
11: Да, сотни километров от линии фронта.
10: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
11: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
10: Парадокс Севастополя.
11: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
10: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
11: Атака на Севморзавод.
10: Угу. Да, тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
11: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
10: Спецсплавы, месяцы работы.
11: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
10: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
11: А, новую не завести?
10: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
11: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
10: Причем он даже в строй не успел вступить.
12: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
10: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
12: Десантный «Цезарь Куников».
10: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
12: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
10: Перебазирование.
12: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
10: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
11: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
10: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
11: Угу.
10: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
11: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
10: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
11: Заложники сетей. Поясни.
10: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
11: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
10: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
11: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
10: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
11: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
10: Угу.
11: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
10: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
11: В чем же?
10: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
11: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
10: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
11: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
10: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
11: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
10: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
11: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
10: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
11: Эпоха больших кораблей заканчивается.
10: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
11: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: С бензином снова беда. Очевидцы публикуют фото огромных очередей на заправке в Калуге, Ростове, Волгодонске и Липецке.
3: А вот на заправке конца и края не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, нефти. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
2: В стране не утихает топливный кризис. На заправках сразу в нескольких регионах снова огромные очереди за бензином. В частности, об этом сообщали очевидцы в Калуге, Ростове и Волгодонске. По словам местных жителей, топливо появилось на АЗС Роснефти. На остальных заправках бензин уже давно не завозят. При этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уверял, что поставки топлива под контролем и очередей скоро не будет. Экономист Николай Кульбака видит другое развитие событий.
4: Ситуация продолжает ухудшаться, но не так быстро, как это было после удара по Капотне или Омску. То есть понятно, что когда выводятся такие крупные объекты, хоть на какое-то время, это создает проблемы резкие сразу. Вот. Если дальше идет удар по каким-то более мелким целям, то это меньше сказывается на общих объемах. В целом, выделить на коротком промежутке в несколько дней, даже на промежутке в неделю, серьезные изменения в доступности бензина в регионах, это неприподъемная задача. Если цены будут дальше продолжать расти, значит, мы будем понимать, что у нас дефицит бензина сохраняется и, возможно, даже растет.
2: Ограничения на продажу бензина начались с Крыма. Дроны массово атаковали не только НПЗ и нефтебазы полуострова, но и дорожную логистику на трассах, ведущих в Крым. Через пару недель кризис охватил и другие регионы страны. В очередях люди могут стоять по несколько дней.
5: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да. Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
2: В последнее время водители все чаще стали жаловаться на качество бензина. Именно топливо стало причиной поломки авто, говорят работники СТО. По их данным, больше всего страдают владельцы китайских марок машин. Их двигатели и топливные системы рассчитаны на высококачественный бензин стандарта Евро-5. То, что им заливают Евро-2, и хуже, двигатель машин попросту не выдерживают, говорит эксперт по энергетике Михаил Крутихин.
6: Давайте мы вам будем продавать что-то такое странных очень марок или вообще прямогонный бензин с октановым числом. Ну, у прямогонного бензина это 41-58 октановое число. И мы туда вам порекомендуем добавлять какие-то присадки химические, которые позволяют все-таки на нем ездить, повышают октановое число. Это опасно для двигателя. А такая присадка, как ММА, вот была такая, она была запрещена, потому что она вредная для людей, для двигателя, для экологии, бог знает еще для чего. И, то есть, не хватает вот этого бензина. И положение будет все хуже и хуже, потому что восстанавливать мощности, но это по ним хорошо ударили.
2: За последнее время число обращений в автосервисы выросло с 1-2 раз в неделю до 9-10. На ремонт уходит от 15 тысяч рублей. В некоторых случаях речь идет о полной замене дорогостоящих деталей. На СТО советуют не заправляться таким топливом, иначе машина перестанет ездить вообще. Но водители в ответ только разводят руками. Другого бензина сейчас нет. И появится ли в ближайшее время, не знает никто. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Лучше купить канистру впрок. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны за сутки. Полыхают заводы в Комсомольске-на-Амуре и Орске. Удручающие кадры густого дыма над местным нефтеперерабатывающим заводом публикуют жители Хабаровского края. Там горит комсомольский НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре, один из ключевых поставщиков топлива для Дальнего Востока. На предприятии заявили, что огонь вспыхнул на вспомогательном оборудовании. Пострадавших якобы нет, а пожар уже потушили. Причины возгорания официально не называют, поэтому связан ли пожар с атакой беспилотников – пока точно неизвестно. Комсомольск-на-Амуре находится более чем в 6500 километров от границы с Украиной. А вот в Орске, Оренбургской области, атаку беспилотников местные власти уже подтвердили. Под ударом оказался Орский НПЗ. Жители сообщают, что прогремела целая серия взрывов.
8: Еще взрыв.
9: Мне очень страшно. У нас тут, короче,
10: вон прилетело сюда.
9: Ну все, на нос. Сегодня дома.
7: На фоне нового удара в аэропорту Орска временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Пострадавший в результате атаки Орский НПЗ находится почти в 2000 километров от границы с Украиной и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Сейчас настолько дальние удары вглубь тылов России перестали быть редкостью и стали частью новой стратегии Украины, считает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Перед нами уже системная работа по сверхдальним конкретным промышленным узлам. Вот это и есть главное изменение. Раньше российская промышленная география сама по себе была элементом защиты. Чем дальше предприятие от Украины, тем меньше средств ПВО требовалось вокруг него. А что же сейчас? А сейчас вот те самые размеры России стали играть против самой России. Невозможно одинаково плотно прикрыть сразу столько важных объектов. То есть, иными словами, расстояние окончательно перестало выполнять функцию стены.
7: Днем в Орске, уже после атаки на местный НПЗ, началась бензиновая паника. Увидев, что предприятие получило серьезное повреждение, местные жители выстроились в километровые очереди на заправках.
12: Да, очередь машин много. Вокзальное шоссе. Ёлки-палки, что там творится?
7: Получается, что только за один день повреждения получили сразу 2 нефтеперерабатывающих завода. И это при том, что бензиновый дефицит, который удалось немного потушить за счет импорта из Китая, Индии, Казахстана и даже Северной Кореи, разгорается с новой силой. Больше всего жалоб автомобилистов сейчас поступает из Сочи.
13: 10 августа, 8 часов вечера, на заправке стояли с 7 утра, приехал бензовоз, еще, говорят, полтора часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке. Город Сочи.
14: Вот и в Сочи пришел бензин апокалипсис. Вот такая огромная пробка у нас идет до заправки.
15: Все, ребят, приехали.
7: Эксперты говорят, предпосылок того, что в стране закончится бензиновый кризис, пока нет. Импорт бензина уже приносит свои сомнительные плоды, поскольку закупается в основном низкокачественное топливо. Россияне массово жалуются на поломки в двигателях китайских автомобилей. Именно они очень чувствительны к качеству бензина. По оценкам аналитиков, в России выведены из строя 65% производства бензина высшего качества. И когда эти мощности будут восстановлены, неизвестно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензо-Армагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илишевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСУ переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там 70 тысяч тонн бензина в сутки.
7: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
13: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
14: Вот и в Сочи пришел бензин на апокалипсис. Вот такая огромная пробка идет до заправки.
15: Все, ребят, приехали.
7: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
16: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
7: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск затянуло дымом. Дроны массированно атаковали Краснодарский край. Порт и зерновой терминал под ударом. Есть погибшие.
17: Вот такие ночи у нас.
2: Это был была самая массированная атака на Новороссийск за все время СВО. В ночь на 12 августа несколько сотен беспилотников ударили по Краснодарскому краю, сообщил губернатор региона Кондратьев. Очевидцы сообщили, что мощные взрывы раздавались один за одним, а вслед за ними вспыхнули сильные пожары. Люди не на шутку испугались.
18: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Я просто хочу, чтобы вы тут послушали. За нами Масхака, либо это порт. И зарево, зарево, зарево в отражении. Я только вижу зарево. Это ужасно страшно.
2: Обломки сбитых дронов повредили 21 жилой дом и 4 предприятия, написал губернатор. Есть погибшие и раненые. В городе развернули пункты временного размещения, в которых разместили около сотни человек. В Анапе и Геленджике обломки беспилотников также повредили жилые дома. Пострадали 4 человека.
19: Просто я маму прям в этот дом, вот в эту часть.
2: В результате атаки поврежден магистральный трубопровод. Весь Новороссийск остался без воды. При этом в жилые дома ради стабильной и безопасной работы оборудования прекратили подавать не только холодную, но и горячую воду.
20: Сегодня ночка у нас была очень веселая, как и много очередных ночек до этого. Сегодня атака была такая, какой не было еще до этого просто. И вот сегодня утром я проснулась, я опять захожу в паблики и читаю. Мэр города выражает соболезнования. Вы выражаете нам только соболезнования. А что нам делать с вот этим вот соболезнованием, мне интересно? Нам как соболезнованиями починить дома, которые горят у нас по ночам? Соболезнованием квартиры, может быть, восстановить? А что делать вообще с этими соболезнованиями? 15 тысяч рублей выделяется на одного человека, пострадавшего при БПЛА. 15 тысяч. И ремонт сейчас сколько стоит? Квартира сейчас сколько стоит в Новороссийске? Да, вы в Москве, у вас все хорошо, у вас все нормально, потому что Москва – это отдельное государство. А мы – регионы. А что с регионами делать?
2: Больше всего пожаров было в районе причала крупнейшего нефтяного терминала на Черном море Шесхарис и военной гавани. Это место стоянки кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Также там горели административные жилые здания. Под удар попал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, крупнейший глубоководный зерновой терминал России, который способен хранить до 300 тысяч тонн продукции.
21: На магистральная вот остановка, лесной порт. Мост лежит, движение перекрыто.
2: Сейчас два из трех крупнейших зерновых порта, Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов, приостановили работу после атаки БПЛА. Зерновые порты Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и Ближним Востоком, остановились еще в июле, после того, как ВСУ поразили более сотни судов в морской акватории. В результате экспорт российского зерна сократился до минимума за последнее десятилетие. Полная блокада Азовского и Черного морей грозит потерей почти 80% зернового экспорта страны. Поступления в бюджет, соответственно, тоже будут на минимуме. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензоапокалипсис подбирается к Москве. На заправках Подмосковья километровые очереди. Еще 15 регионов тоже с дефицитом топлива.
22: Выезжаем из Сергиева Посада, «Газпромнефть». Только дизель 79,50. Дорогу в сторону Москвы от Сергиева Посада. Вот заправочка T-Boil, пожалуйста, только дизель. На противоположной стороне Роснефть. Что там? Есть 92-й и очередь. Вот она там. Роснефть. Вообще закрыто.
2: Не успели автомобилисты ощутить нормализацию ситуации с бензином, как он вновь исчез. Очередные удары беспилотников по НПЗ привели к очередям на заправках. В Красноярском крае, где проживает более 110 тысяч человек, 13 из 47 заправок не работают. Также власти отчитались о нехватке почти 300 тонн дистоплива и 16 тонн бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.
3: Ситуация с топливом в Геленджике. Встал в 4:30 утра, умылся, поехал на заправку. К 5 был там, время 6:04, заправился до полного на «Газпроме», которая с Новороссийска в Геленджик. Вон очередь, это уже за мной. Когда я приехал, было гораздо меньше народу, так что думайте. Я не представляю, сколько бы я стоял днем, если бы приехал сюда.
2: В Башкортостане дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе. После этого на заправках региона ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Жители жалуются главе республики, что из-за этого не могут заправлять газонокосилки. В Минпромэнерго региона в ответ попросили людей потерпеть. Дефицит топлива ощущается в Воронежской, Рязанской, Саратовской и Ростовской областях.
4: Второй день, Ростов, я пытаюсь заправиться. Сегодня выехала где-то 2 часа назад, и я пытаюсь найти бензин. Я объездила все ближайшие заправки на Сельмаше, в центре, везде. Или нет 95-го, или огромные очереди по километру, в которых стоять, я не знаю, несколько часов придется.
5: Просто это паскуда.
2: В Оренбургской и Липецкой областях вернули так называемую систему «чет-нечет». С 13 августа заправляются машины с нечетной первой цифрой номера, с 14-го – с четной. В Сочи четвертые сутки наблюдаются многочасовые очереди за бензином. Мэрия отправила на АЗС волонтеров, а в очередях появились перекупщики. В Москве тоже многокилометровые очереди.
23: Москва, улица Бутырская, Савеловский вокзал, пожалуйста. Очередь. Заправка закрыта, там, не знаю, бензовоз сливается. И есть куча заправок, где люди уже просто от безысходности бросают машины, машины пустые, уходят домой, но нет бензина, нигде нету в городе.
2: В очередях за бензином уже начались конфликты. Терпения у людей уже нет. Нехватка топлива дошла и до Абхазии.
24: Все бы ничего, но стал напрягать ситуация с бензином. В Абхазии огромные просто пробки, бензина почти нет. Местные жители стоят по 8 часов на заправках. У меня уже горит лампочка. Ее хватит. Километров на 30 это максимум по горам.
2: Всего на сегодняшний день дефицит топлива зафиксирован минимум в 16 регионах. В ближайшее время, похоже, это количество будет только расти, говорят эксперты. По их словам, сразу несколько крупных НПЗ остановили работу после последних атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Полсотни дронов в небе над Ленобластью в порту Усть-Луга. Вспыхнул сильный пожар после налета беспилотников.
25: Еще один. Просто, друзья, я не знаю.
2: В ночь на 14 августа Ленинградскую область атаковали больше полусотни дронов. Атака на регион длилась почти 4 часа, сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Усть-Луга – это крупнейший российский порт на Балтийском море и второй по величине в стране после Новороссийска на Черном.
26: Летит.
2: После серии мощных взрывов очевидцы увидели дым, который поднимался над портом Усть-Луга на фоне атаки БПЛА. Местные журналисты пишут, что под удар попал производственный комплекс «Новотек» Усть-Луга по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.
27: Хитрый батон, а? Над домом летают. Жужжат, и все где-то летит. Звук.
2: С начала года это как минимум шестая атака дронов на Усть-Лугу. В результате порт несколько раз на время приостанавливал отгрузку нефти и нефтепродуктов. Топливные терминалы отправляют на экспорт нефти, нафту, мазут, авиакеросин и газойл. В прошлом году экспорт нефти через порт составил около 700 тысяч баррелей в сутки, а различного вида бензинов почти 33 миллиона тонн. Крупнее только порт Приморск, через который в другие страны отправляется около миллиона баррелей нефти в сутки. С начала августа уже 4 крупных завода остановили работу после атак дронов. Орскнефтеоргсинтез в Оренбургской области перестал работать после удара пару дней назад. Повреждения получили установки первичной и вторичной переработки нефти. На ремонт потребуется как минимум полгода, признал губернатор. По его словам, области придется рассчитывать на завозное топливо, а приоритет на заправках будет отдаваться спецтранспорту. В области уже вернули лимиты на продажу бензина не более 30 литров в одни руки и отправили полицию контролировать ситуацию на заправках, к которым стали выстраиваться длинные очереди.
5: Вы слышите эти взрывы?
6: Вот такое вот у нас сегодня доброе утро.
2: 10 августа прекратил переработку сырья ЗАПСИБ-Нефтехим «Сибура» в Тюменской области. 5 августа – Саратовский НПЗ «Роснефти», а 3 августа – Волгоградский НПЗ «Лукойла». Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше. Там лететь и лететь. Больше шансов отреагировать, сбить. И естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются. И вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжины, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме,

0: России как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Дрон разбомбили ПВО. В Геленджике сгорел комплекс С-400 в Ростовской области «Панцирь» и «Тор». Сколько таких систем есть в России?
3: Прикиньте, что сейчас так взорвалось вверху, что мы вообще от жизни, да?
2: Да. Сразу нескольких систем ПВО лишилась страна за последние несколько дней. Об этом с возмущением пишут Z-блогеры. По их данным, 9 августа ВСУ поразили позицию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Краснодарском крае. Комплекс был на боевом дежурстве неподалеку от одной из резиденций президента на Черноморском побережье, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Помните, я рассказывал о том, как с помощью систем «Волна-купол-гарант» военные глушат спутниковую связь Starlink. Работает такой РЭП довольно грубо, но все-таки эффективно. Правда, при этом занимает территорию как небольшая военная база и легко опознается с воздуха. Очередной такой комплекс был подбит неподалеку от Геленджика, что открыло дорогу украинским беспилотникам. Силы беспилотных систем вели длительную охоту на новейший зенитный комплекс С-400 в Геленджике. ЗРК располагался в 500 метрах от той самой глушилки «Волна-купол-гарант» и после ее подрыва оказался без защиты.
2: Установка

0: попала под атаку во время запуска ракет, отмечает Матвеев. Там сразу вспыхнул мощный пожар. С огнем боролись как минимум 3 часа, пишут очевидцы. На утро после атаки все пляжи в городе не работали.
1: Абсолютно пустые пляжи. Закрыли вход на пляж. Никого нет. Ну, там сегодня что-то взорвали, что-то упало. В общем, все дымит, горит.
0: Помимо С-400, в этот же день под атаку попали еще 4 объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе «Тор» в Ростовской области, ЗРК «Панцирь-С-1» в Ейске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлетка-1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста-2Е2» также в Ростовской области.
2: Еще. Туда же шли. Да, походу, блядь.
0: Средств противовоздушной обороны у армии становится все меньше, отмечают военные аналитики. Сколько их сейчас? Информация засекречена. Но в Z-кругах уже шепчутся о дефиците. Ведь производить такие системы крайне сложно. Особенно в условиях санкций. Это косвенно подтверждают и удары по Нижнекамску, где БПЛА атаковали сразу 2 крупных завода – «Танк» и «ТАИФ-НК» общей мощностью 17 миллионов тонн. Нижнекамск-Нефтехим – один из крупнейших нефтехимических комплексов в стране, а ТАИФ-НК – это огромный нефтеперерабатывающий комплекс. Ранее он несколько раз попадал под удар дронов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Флот осиротел. В порту Новороссийска сгорели сразу 3 военных корабля.
4: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно. Люди погибли, столько зданий сгоревших, это просто ужас.
0: Это была самая масштабная атака на Новороссийск за время СВО. По словам местных жителей, всю ночь раздавались громкие взрывы один за другим с небольшими перерывами. Спустя сутки стало известно о поражении 3 кораблей в порту Новороссийска, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
5: Значит, 2 ракетных фрегата, адмирал Макаров и адмирал Эссен, вот они, вот видите, вот стоят эти 2 корабля у пирса, и у них повреждены как раз те места, та часть их корпуса, где находятся пусковые установки калибров. Вот похоже, что именно там туда попали.
0: Для атаки использовались ракеты «Поляница», «Нептун» и ударные морские дроны, отмечает Федоров. Кроме того, повреждены тральщик, патрульные разведывательные корабли, а также опытное судно «Виктор Чироков». Под удар попали зерновой и мазутный терминалы, причем НКХП – это один из 3 основных зерновых терминалов Новороссийска, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: То есть встали 2 из 3 зерновых терминала города, а это в сумме 24% всего российского экспорта зерна. Новороссийск в целом обеспечивает продажу около 40%, а всего через Азовское и Черное моря идет 80% российского зернового экспорта. То есть почти вся торговля зерном проходит именно тут. Зерновой кризис пока остается где-то в тени. Но на самом деле он ударит по экономике очень сильно. Дело в том, что балтийские зерновые терминалы дают минимум экспорта, и все завязано именно на Черном море. Тут же находятся и основные производители, которым теперь, во-первых, некуда разгружать зерно, во-вторых, невозможно продать его по нормальной цене, она упала ниже себестоимости. Российский зерновой союз сообщил, что за первые 10 дней августа было экспортировано менее 1 000 000 тонн зерновых, хотя год назад за это время вывезли 5,7 миллиона тонн.
0: В самом Новороссийске после атаки повреждены более 20 домов, сгорели несколько десятков автомобилей и поврежден водоканал.
7: Я говорила, что в 1941-1945 Новороссийск разбомбили полностью. Здесь не было ни одного дома. И его полностью восстанавливали. У меня вопрос. В эту войну то же самое будет повторяться? Плохая новость. Нет итальянского архитектора, который восстановит наш город. Нет архитекторов, которые восстановят наши города. Гибнут дети. Гибнут люди. Какая цель?
0: Уже не первый раз ВСУ атакует нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Вместе с ним и причал номер один, который используется для закачки сырья в крупные танкеры. Все это еще больше усугубит топливный кризис в стране. На заправках в разных регионах уже наблюдаются огромные очереди. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
9: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
8: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
9: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
8: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
9: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
8: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
9: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
8: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
9: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
8: А на севере, наоборот, все с картом.
9: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
8: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
9: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
8: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
9: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
8: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
9: Угу, классическая схема.
8: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
9: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
8: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
9: Круг замыкался, да.
8: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
9: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
8: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
9: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
8: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
9: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
8: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
9: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
8: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
9: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
8: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
9: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
8: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
9: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
8: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
9: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
8: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
9: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
8: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
9: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
8: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
9: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
8: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
9: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
8: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
9: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
8: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
9: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
8: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
9: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
8: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
9: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
8: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
9: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
8: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
9: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
8: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
9: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
8: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
9: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
8: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
9: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
8: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
9: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
8: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
9: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
8: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
9: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
8: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
9: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
8: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
9: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
8: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
11: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Заявление недели.
0: Штурмы не помогли. Наступление провалено. Армия потеряла более 600 квадратных километров захваченной территории Украины. Лавров снова заявил, что СВО не время заканчивать. Очередное масштабное наступление армии началось в конце прошлого года. Его целью называли захват всей Донецкой области. Военкоры, крупные Z-каналы сразу назвали этот план самой сложной операцией за все время СВО. Спустя полгода похоже, что все так и оказалось. Много погибших, большое количество сгоревшей военной техники и слишком мало занятой территории. По словам военкоров, проблема в том, что тактика наступления армии не изменилась со времен Великой Отечественной. Большое количество штурмов, и тут сразу возникла проблема – дефицит людей. Поэтому штурмовые отряды стали формировать из всех, кто только был, рассказывает супруга военного Светлана. Ее мужа забрали прямо с улицы, когда он вышел за хлебом. Спустя 2 дня он погиб в штурме.
12: Люди уходят на боевые задания и пропадают колоннами. Почему родным не дают никакой информации о бойцах? Почему людей не снаряжают оружием? Дублируют. На месяц дают им по 3-4 рожка с патронами. А дальше как им быть? Как защищаться?
0: Выбраться живым из штурма шансов крайне мало, говорят сами бойцы. Если солдат остается в живых, после одного или нескольких штурмов к нему просто добавляют людей, и он снова идет в штурм. И так по кругу, рассказывают военные.
13: Вот, собственно, мои боевые товарищи мои, вот с первого взвода, 3-й штурмовой роты, 38-й МСБР. Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
0: Однако задуманных результатов эти штурмы не принесли, а весной ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях. В итоге они вернули себе 26 населенных пунктов, 12 в Днепропетровской области, 10 в Донецкой и 4 в Запорожской, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Это когда мы говорим об украинском продвижении, там есть все свидетельства реального наступления. Во-первых, последовательность. Они освобождают село за селом подряд. Во-вторых, медленные темпы, более характерные для реалий современного фронта. У подопечных Герасимова же все как обычно. Раз – и флаг в десятки километров от текущей линии соприкосновения. Почему мы должны поверить в такой мощный прорыв без единого дополнительного свидетельства, ну, я не знаю. Ну и, конечно, после всех этих флаговтыков обычно никакого дополнительного подтверждения захвата не бывает. Здесь мы видим, что российские солдаты дошли до села Новое Поле. Это факт. Но вот взяли ли они его под контроль? Направляются ли туда какие-то подкрепления, чтобы окончательно застолбить позицию? Нет и нет. Мы лишь наблюдаем возможности инфильтрации в условиях современного фронта.
0: На осень многие военкоры и аналитики прогнозируют новую волну мобилизации сразу после выборов в Думу. Судя по соцопросам, россияне разочаровались в СВО и ждут мира. На днях глава МИД Сергей Лавров заявил, что не время заканчивать спецоперацию, ее цели еще не достигнуты. Биржи и акции моментально отреагировали на эти заявления рекордным за полгода падением. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Заявление недели.
14: Молодежь без мозгов. Дмитрий Медведев прошелся по молодым россиянам и предложил усилить патриотическое воспитание в школах. По мнению зампреда Совбеза, среди российской молодежи слишком много тех, кто выступает против СВО. И делают они это из-за чужого влияния, желания выделиться или ради денег, убежден Медведев. Таких антивоенно настроенных молодых людей он назвал не самым лицеприятным словом.
15: Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период. Придурков, ну, таких вот молодых, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, там где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего. Ну, это молодежи, естественно, часто свойственно. Но проблема-то в чем? Мы просто должны понимать, что А с мозгами у многих есть проблемы.
14: По мнению Медведева, исправить такие настроения следует при помощи патриотического воспитания молодежи. Однако социология в России показывает, не только молодежь выступает за мир. По последним опросам Левада-центра, 64% граждан выступают за переход к мирным переговорам и окончание боевых действий.
16: Что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. А те, которые не в бою, это женщины, дети, старики и так далее, инвалиды, они просто морально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
17: Конечно, никто не хочет войны. Конечно, все хотят мира. Я думаю, любого нормального человека спросить, да, все хотят мира.
18: Устали от военной операции. Очень много людей погибло.
19: Знаете, всякое в жизни случается, и войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
20: Уже все устали от этого. Много ограничений, и, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. И, соответственно, надо уже что-то делать, а не тянуть как бы кота за одно место.
14: Усталость от СВО накапливается не только в обществе, но и среди политических элит, считает политолог Дмитрий Орешкин.
21: Раскол элит, мы же это видим по заявлениям господина Собянина, который говорит, что полная милитаризация экономики, это будет губительно для страны. В элитах нарастают внутренние конфликты по поводу того, куда дальше, потому что военное сословие в войне заинтересовано. Оно на себя замыкает все деньги федерального бюджета. Там, военный бюджет 13 триллионов. То есть триллион рублей в месяц. Значит, кто-то за эти деньги гибнет на линии фронта, а кто-то эти деньги осваивает в тылу. Эти люди хотели бы продолжать войну, наращивать войну. Есть другие люди, которые говорят, что вот если мы все деньги отдадим генералам, то очень скоро нечем будет платить солдатам и нечем будет кормить население в тылу.
14: Политолог добавляет, то, куда качнется политический курс страны, станет известно после предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Именно тогда станет ясно, будет ли двигаться Россия к мирному переговорному процессу, либо же будет готовиться воевать в долгую и объявит мобилизацию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Кто и зачем рисует победы на бумаге? Минобороны отчиталось о захвате безлюдного села в Харьковской области. Оно исчезло еще 30 лет назад. Село Щербаковка в Харьковской области на Украине сняли с учета еще в 97 году. Уже тогда там не проживало ни одного человека. Это открытые данные, по которым можно легко проверить. Несмотря на это, в Минобороны накануне отчитались об освобождении этого села. По словам военкора, в этом районе и на этом направлении продвижений у армии вообще не было. Стоит отметить, что это не первый отчет военного ведомства о захвате несуществующих населенных пунктов. В январе аналогичная история была с селом Белая Береза на границе с Курской областью, которого на карте давно нет, пишет военкор Анатолий Радов.
22: Возможно, несуществующие села приводят в сводках исключительно для отчетности.
0: На фронте сейчас обстановка очень сложная, продвижений почти нет, а чтобы показать хоть какие-то успехи, Минобороны, делая такие отчеты, допускают военные аналитики. Кроме того, при отсутствии захвата новых территорий сложно набирать новых людей в войска, отмечает юрист Антон Горбацевич. По его словам, к новой волне мобилизации чиновники начали готовиться уже давно.
23: Появился еще плохо работающий, но тем не менее в каком-то режиме работающий реестр военнообязанных, который сейчас работает только на призывников, но в нем мы знаем, что в нем заложено потенциал, так скажем, да, для того, чтобы мобилизовать население любых возрастных групп и даже любого пола. Поэтому, и, конечно, используя все эти инструменты на полную катушку, естественно, это будет, естественно, это все для режима упрощает этот процесс мобилизации.
0: Мобилизация нужна не только для наступления армии, но и для укрепления позиций на отдельных участках боевых действий. Военнослужащий Иван Барби рассказал о больших потерях в своем подразделении на Донецком направлении, а также в подразделении, где служил его отец на Запорожском направлении.
1: Ну, блин, у меня моих пацанов, наверное, человек 10 уже, блин, я похоронил. У меня вот батя ногу потерял, его... Короче, дрон, ну, осколками покосило его. И ему ногу, короче, отрезало. И все, его пацаны успели вытащить. Остальных не успели. Их закатывалось, короче. Ну, человек, ну, как он рассказывал, 14 человек было. И выкатилось всего, ну, нормально прям. Ну, нормальных, прям, ну, здоровых, которые не ранены, ничего, человека 4. Потом 5. 5 или 6, я уже точно не помню, 5 или 6 300-х, а остальные 200-е.
0: По словам солдата, из-за дефицита людей в штурм отправляют всех подряд, без боевой подготовки, раненых и даже на костылях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Чечня воевать не спешит. Кадыров отказался отправить чеченцев на СВО, согласно негласным квотам Минобороны. Об этом написало влиятельное издание «The Economist». Официально такую новость не комментируют ни в Кремле, ни в правительстве Чечни. Но в Z-сообществе об этом говорят все. Вот как изданию «The Economist» прокомментировал информацию близкий к чеченскому руководству источник.
4: Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. Хоть Кадыров и кичится своим амплуа пехотинца Путина, отец народа прекрасно понимает ситуацию и не желает приносить своих людей в жертву ради русского мира.
0: В апреле на встречу с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров публично заявил, что республика подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч военных. Однако подсчеты аналитиков и волонтеров с этими цифрами не сходятся, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Это около 9% мужского населения республики и абсолютно аномальная цифра для любого российского региона. Но статистика погибших с ней плохо сходится. По данным Медиазоны, к 10 июля было подтверждено всего 539 погибших чеченцев или около 0,2% всех российских потерь. Хотя на Чечню приходится примерно 1,1% населения страны.
0: В последнее время Рамзан Кадыров не комментирует ничего, что связано со спецоперацией, хотя раньше он активно угрожал Украине и хвалил чеченское подразделение «Ахмат». Это еще один фактор, который показывает, что у Кремля и главы Чечни разошлись мнения насчет СВО. Юрист Мусаламаев считает, у Кадырова появилась обида на Москву.
5: Рамзан Кадыров мечтал стать министром обороны Российской Федерации. Если не министром обороны, то как минимум полномочным представителем по Северному Кавказу. Вот такой уровень был как бы у Рамзана Кадырова. Требования были такие. Но с началом крупномасштабной войны в Украине Рамзану Кадырову дали понять, где его место. Его перестали цитировать, публиковать, брать у него интервью, федеральные агентства, и тем самым Рамзан Кадыров оказался именно в том месте, где он и с самого начала как бы должен был быть.
0: Как считают военные аналитики, если Чечня не будет выполнять негласные квоты, могут взбунтоваться жители и главы других регионов, которых коснется масштабный призыв в армию. С другой стороны, если облавы, как в Пензе, начнутся в Чечне, там возможен внутренний конфликт, который может перерасти в региональный, говорят аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
14: Турне президента. Перед приездом Владимира Путина в Красноярске все заправки города снизили цены на бензин, а против поездки на Курилы уже выступила Япония. Президент впервые за последние 13 лет посетил Курильские острова. МИД Японии отреагировал сразу и заявил о решительном протесте. Напомню, территориальный спор остается одной из причин, по которым Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Владимир Путин на Курилах посетил рыбзавод «Ясный». Его угостили красной икрой и пообещали дать с собой. Президент продолжает свое турне по отдаленным российским регионам. Ранее он посетил Бурятию, Новосибирскую область и Сахалин. Серия поездок проходит на фоне регулярных угроз атак беспилотников. Однако президент посещает более отдаленные регионы страны во избежание непредвиденных инцидентов, считает политолог Евгений Васильев.
3: История о том, как Владимир Путин оказывается все дальше и дальше от линии фронта, она не может не быть показательной. Решил посмотреть, а как там за Уралом, а что там в Сибири и за Сибирью. Но кажется, что на фоне ударов это скорее указывает на надежду, что туда-то не долетит.
14: Ранее в Красноярске перед визитом Владимира Путина на заправках резко снизили цены на топливо. Местные говорят, что цена 95-го бензина в этот день упала с 91 до 67 рублей, 92-го бензина с 87 до 63 рублей, а дизельного топлива со 105 до 85 рублей. После того, как президент уехал, ценники вернули обратно. Жалуются местные жители, которые не успели залить баки по выгодным ценам. Такие акции – уже традиционная практика в разгар избирательной кампании в Госдуму, считает политолог Дмитрий Орешкин.
21: К вопросу о выборах. А фишка в том, что, похоже, и он, и его советники полагают, что его личное появление вольет в эту избирательную кампанию какой-то дополнительный драйв. И таки да, вливает, вопрос, надолго ли. Потому что мы видим, как появляется там Путин в каком-нибудь Новосибирске. Так, асфальт там лучше, лавочки покрасили, деревья подстригли, бензин подешевел на 20%. И в других местах то же самое. Путин уехал, бензин опять подорожал на 20%. Ну, люди русские не дурее всех остальных людей, они видят, что это все шоу. Вот очень интересно, потому что будет крайне небезынтересно посмотреть, каковы будут результаты «Единой России» в тех регионах, которые посетил Путин.
14: Накануне президент приехал в Южно-Сахалинск посмотреть на морские учения Тихоокеанского флота. Добавлю, что в этот день была 26-я годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 человек. Владимир Путин посетил крейсер «Варяг», причем на борт он поднимался в гражданском, а уже на судне переоделся в костюм моряка военно-морского флота, говорит политолог Григорий Кривцов.
7: Мы помним, как это делал Александр Лукашенко и другие руководители постсоветских государств. Как будто бы вы, надев военную форму, сразу становитесь военным. Я это не очень понимаю. На кого это рассчитано? Ну, потому что если бы он сейчас надел форму сборной Португалии, едва ли бы он стал футболистом.
14: Отмечу, что президента сопровождал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лина. Он был в такой же форме, но только с адмиральскими погонами. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
14: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
8: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
14: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
9: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
14: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
10: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
14: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Турция поможет ВСУ. Анкара передаст Украине ракеты и другое оружие. В запланированные поставки входят 70 баллистических ракет «Атакамс», 12 реактивных систем залпового огня, около 2500 неуправляемых реактивных ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47000 кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Передача оружия начнется сразу после прохождения обязательной процедуры согласования с Вашингтоном, ведь именно в США Турция закупала это вооружение. Однако препятствовать Турции американцы явно не собираются. Госдеп уже направил в Конгресс 2 официальных уведомления о намерении одобрить реэкспорт американского вооружения из турецких запасов. Чем могут быть опасны ракеты «Атакамс» для России, рассказывает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади.
14: Таким образом, уже в ближайшее время Украина получит около 70 смертоносных баллистических ракет, которые практически невозможно сбить системами ПВО. Но и это еще не все. Крайне опасны и неуправляемые реактивные ракеты М-26, а их Украине дадут огромное количество, более 2500 штук, говорит военный эксперт Федоров.
12: Вот тут очень важно подчеркнуть. Получат 2500 неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймерсов» или М-270. Почему это важно? Потому что летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймерс», научились сбивать с траектории при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой и в районе Доброполья. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно увеличиться.
14: Это уже не первое решение Турции, которое откровенно бьет по России. Недавно страна ограничила движение коммерческих судов в Черном море через свои проливы. Уже несколько российских судов не получили транзитные разрешения для пересечения пролива Дарданелла. При этом, оказывается, заблокирован порт Новороссийск, ключевой российский центр экспорта нефти и зерна в этом регионе, говорит экономист Сергей Попов.
8: То есть Турция своим решением закрыла для международной торговли воды России и Украины во избежание потери имущества, жертв среди моряков и вполне возможного экологического бедствия. Я, кстати, думаю, что экологические соображения тут сыграли ключевую роль. Ну, сами посудите, Новороссийск – это крупнейший нефтеэкспортный порт России. Туда и оттуда постоянно идут многочисленные танкеры, на которые Украина, по сути дела, объявила охоту. И если там в Черном море разольется целый танкер нефти, то последствия будут абсолютно чудовищные.
14: Эксперт говорит, перекрытие проливов может создать новые сложности для экспортной торговли России. И это в то время, когда экспорт зерна в стране схлопнулся на треть, и аграрии несут существенные убытки, а нефтяники теряют все возможности воспользоваться взлетевшими ценами на нефть на внешних рынках из-за войны в Иране. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
15: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
13: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная. Продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
13: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится.

0: Людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, и только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
2: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
0: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу 2 волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
3: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улицах хватают.
0: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу 2 сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
4: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
0: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный

0: жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики. Зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, и всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Татарстан под бомбежкой. В Нижнекамске атакован крупнейший нефтехимический завод России. Есть погибшие и раненые. Утром 10 августа город подвергся массированному налету беспилотников. Под удар попали промышленные и гражданские объекты, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Сообщается, что погибли 13 человек, еще 39 пострадали. По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, в город направили 5 бригад скорой помощи из соседних населенных пунктов. В республике объявлен траур. Как следует из видео местных жителей, целью беспилотников мог стать один из крупнейших в России комплексов «Нижнекамск-Нефтехим», лидер по производству синтетических каучуков. В промзоне, где расположено это предприятие, также находятся НПЗ «Татнефти» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по масштабу пожара, горит одна из установок переработки нефти, считает эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: Что именно там загорелось, ну, как можно понять. Это явно технологическая зона, это, скорее всего, установка первичной, а может и вторичной переработки нефти. И это очень важно, потому что если попало по Танеку, то это тяжелейший удар для этой компании. Там каждая установка особая. Вся эта компания относится, пожалуй, к классу ультрасовременных. Там одна из глубочайших, если не самая глубокая в России, переработка нефти с производством самого высококачественного бензина.
2: В июне беспилотники уже атаковали этот НПЗ, а в начале июля – ТАИФ-НК. Предприятие также подвергалось атаке в марте. Тогда погиб 1 человек, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. И жертв с каждым днем будет все больше, ведь системы ПВО не справляются, считает военный эксперт Александр Ткачев.
4: Мне кажется, что мы сейчас с вами сталкиваемся уже с системным развалом российской ПВО. То есть сейчас вся надежда именно на мобильные огневые группы в основном. Вот в таких случаях, как, например, НПЗ, потому что стандартных средств зенитно-ракетного типа просто не хватает. Да и самих ракет, точнее противоракет, не хватает. И вот почему мы видим так много стрекота. Каждый раз с мест, где происходит налет, огромное количество стрекота. Потому что ставят кучу мобильных огневых групп за неимением высокотехнологичных средств. И вот эти многочисленные мобильные огневые группы призваны перекрывать ошибки друг друга. Поэтому постепенно вот таких историй, как сегодня в Нижнекамске, будет все больше. И все больше будет жертв.
2: Кроме того, атака на Нижнекамск – это еще и колоссальный удар по экономике страны, которая никак не может оправиться от топливного кризиса, говорит эксперт по энергетике Светлана Коптева.
3: особенно в условиях бензинового дефицита. То есть тогда каждая выбитая установка первичной или вторичной переработки – это огромная проблема. Это, опять же, задержка с восстановлением. А как тут восстановиться, если буквально день через день бьют по НПЗ по 5-му, 6-му, 7-му, 8-му кругу. И вот, например, собственно говоря, Нижнекамское вот это вот нефтеперерабатывающее предприятие, если говорить про комплекс в целом, уже много раз было под атакой.
5: Однако эксперты говорят, ранее, после атак, настолько серьезных разрушений не было. Сейчас же пожар на предприятии разгорелся с такой силой, что его не могут потушить до сих пор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Последние 7 дней. Новость недели.
5: После НПЗ под удар попала оборонка. Украинские «Фламинго» били по выпускающему ракеты космическому центру в Самаре и военному аэродрому «Савослейка». В ночь на 15 августа под ударом оказалась Самарская область. Местные жители сообщали о пролете ракет, мощных взрывах, сильном пожаре и густом черном дыме над местом атаки. А им стало ключевое ракетное предприятие страны – завод «Прогресс». Он выпускает в том числе аппараты спутникового интернета «Рассвет», который является аналогом американского «Старлинк».
6: Я прям слышал, как он летит. Сейчас, короче, все вспыхнуло, все.
7: Вот, все, разгорается. Вот там вот, вот раз, два, вот дым идет.
5: Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на промышленное предприятие и сообщил, что прилетели не дроны, а именно ракеты. Рядом с заводом «Прогресс» находится «Авиакор» – предприятие, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов. Не исключено, что взрыв затронул и его территорию. В целом, судя по кадрам очевидцев, повреждения очень серьезные, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Если это ракетный удар, значит, повреждения достаточно сильные, достаточно серьезные. И предприятие, вот это космическое предприятие под названием «Прогресс», видимо, прекратит свою работу на несколько месяцев и, соответственно, перестанет выпускать в том числе и ракеты-носители «Союз-2». С помощью которых запускаются не только гражданские спутники, но и, что особенно важно в нынешней ситуации, запускаются спутники военного назначения.
5: Эксперты говорят, скорее всего, по Самаре работали ракеты «Фламинго». Они имеют дальность 3000 километров и боевую часть в 1150 килограммов. Особенность «Фламинго» заключается в том, что она, врезаясь в здание, не взрывается снаружи, а пробивает стены либо крышу и разрывается в итоге изнутри. Таким образом наносятся наибольшие повреждения, говорит военный аналитик Александр Ткачев.
4: Ракета угодила в главный производственный цех. То есть это означает, что сборка на «Прогрессе» может просто прекратиться. Прекратится создание ракет, прекратится создание спутников, невозможно будет проводить испытания, то есть пропадет возможность запускать ракеты и пополнять спутниковую группировку. Это критически важно. Я думаю, тут даже объяснять не надо, все очевидно. Без спутников Россия слепа. Китайскими коммерческими снимками не обойдешься в таком важном вопросе, как война. То есть без этого невозможно баллистику наводить, без этого невозможно оперативно и, главное, стратегически исследовать карту, невозможно понять, что собирается сделать противник. Ну и, конечно, нельзя сделать, в частности, американский «Старлинк», ну, в смысле, аналог «Старлинк» под названием «Рассвет».
5: После того, как Илон Маск закрыл «Старлинк» для России, на его отечественный аналог «Рассвет» военные возлагали большие надежды. Однако теперь полноценный запуск «Рассвета» будет отложен на неопределенный срок, считают эксперты. Также взрывы и пожар произошли в районе военного аэродрома «Савослейка». Именно там базируются российские «МиГ-31К», носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Жители Нижегородска
2: Нижегородской области публикуют кадры яркого зарева над аэродромом. Напомню, серийное производство МиГ-31 было прекращено еще в 1993 году. Ресурс имеющихся машин и двигателей ограничен, а эти самолеты крайне важны для армии, и потеря каждого такого судна существенно ее ослабевает, говорят эксперты. Таким образом, сегодняшний день принес двойную потерю для оборонки страны. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Охота на военных продолжается. В Севастополе покушение на офицера Минобороны. Погиб он и еще 4 человека. До сих пор не до конца понятно, где было спрятано взрывное устройство. По одной из версий, бомба была в урне и взорвалась, когда офицер проходил мимо. По другой, сработавшее взрывное устройство лежало в рюкзаке. Но уже известно, погиб офицер ВМФ Роберт Шагеев.
10: В прошлом он был офицером ВМС Украины, командиром подводной лодки «Запорожье». После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году перешел на сторону России и поступил на службу в ВМФ. В Украине против Шагеева заведено дело о госизмене. Государственное бюро расследований утверждало, что капитан участвует в полномасштабной российско-украинской войне. Вероятно, подлодки, которыми командует Шагеев, принимают участие в массированных ракетных ударах по Украине.
9: ФСБ задержала женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего. По версии ведомства, она действовала по заданию Украины. Еще четверо пиротехников МЧС и один охранник погибли при взрыве в Севастополе, обследуя территорию после атаки беспилотников. В целом, в Крыму и Севастополе, в частности, сейчас неспокойно. Глава города Михаил Развожаев заявил, что после удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света. В этом году в Крыму совсем не курортная атмосфера. Россияне массово покидают полуостров. Говорят, страшно слышать взрывы каждый день.
11: Не знаю, насколько это, но мое время пока здесь закончилось. Особенно после того, как в дом этажом ниже, где я живу, прилетел дрон. Повезло, что он не сдетонировал.
12: Пи***ц тут, что скажешь? Хуй***ет каждый день. Вчера прилетело в 100 метрах от нас. Нас аж ударной волной откинуло. Выставили квартиры и машины на продажу. Хотим попробовать приехать. Жизни нет и не будет тут.
9: Однако те, кто уехали из Крыма, тоже не чувствуют себя в безопасности.
13: Мы переехали из Крыма в Краснодар. И тут первые несколько дней все было хорошо. Но уже последние 2 дня у нас по вечерам сирены.
9: Самая сложная ситуация на севере и западе полуострова. Там света нет уже которую неделю. Продукты не завозят. С водой большие проблемы.
14: Постоянные перебои со светом, то есть у людей даже нет возможности позвонить родным и сказать, как прошла их ночь. Кто живет в Крыму, тот поймет. Соответственно, нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
9: С конца июня в Крыму действует режим ЧС из-за дефицита продуктов и бензина. Топливо перестали поставлять на полуостров из-за украинских ударов по федеральной трассе Р-280 Новороссия, которая связывает Ростовскую область с Крымом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательство продолжать выплаты.
15: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались Перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
16: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
17: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
18: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
19: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
20: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
21: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
12: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома, 2-й – Химки и 3-й – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
22: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли мужчины тоже. Мужчина был один без рубашки, и у него была навалена майка.
9: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии. А потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
0: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буч и Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
9: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
3: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
9: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Еще одного Wildberries нет. Дрон разнесли склад в Башкортостане. Там же горит НПЗ «Газпром Нефтехим Салават».
6: Где-то летит. Вон, Жек. Мимо пошел. Раз, вон еще один. Они не с двух сторон идут, он оттуда, один оттуда.
9: Логистический центр Wildberries БПЛА массированно атаковали в ночь на 14 августа. Очевидцы сообщили о мощных взрывах и зареве, которое возникло сразу после атаки. После этого в Чишминском районе вспыхнул мощный пожар. Удар по складу чуть позже подтвердили и в руководстве маркетплейса.
23: Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
9: При этом пресс-служба компании написала, что товары не пострадали, а склад стоял пустой. Вот только продавцы заявляют противоположное.
24: Стреляют. Ой, еще шестой.
25: А наш дом!
26: Тихо, уйди, уйди домой.
25: А наш дом!
24: Стреляют вообще. Ой, еще летит седьмой. Там целый рой, ты слышишь, как гудят?
26: Да.
9: Склад в Башкортостане еще полностью не закончен. Его начали строить еще в 2014 году. Хаб разделен на два корпуса. И в одном из них действительно продолжаются строительные работы. Но часть мощностей уже задействована в логистике компании. Это как минимум 12-й большой хаб Wildberries, атакованный беспилотниками. Крупнейший маркетплейс, располагающий почти сотни тысяч пунктов выдачи заказов и продающий товаров на 6 триллионов рублей ежегодно. За две недели атак потерял треть складских мощностей, пишут аналитики Data Insight. По состоянию на сегодняшний день сгорело товаров на 480 миллиардов рублей. Эту сумму можно сопоставить с годовым бюджетом крупных регионов, таких как Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

0: Сейчас у Wildberries практически не осталось крупных складов, отмечают аналитики. Правительство готовит пакет поддержки продавцов, однако уже известно, что он не включает прямые выплаты пострадавшим. Скорее всего, будут только льготные каникулы, говорят экономисты. Денег в бюджете на компенсации предпринимателям нет.
1: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
0: Кроме Wildberries, дроны ударили по НПЗ «Газпром Нефтехим Салават». Глава региона Ради Хабиров заявил о падении обломков БПЛА в промзоне Салавата, после чего, по его словам, там возникло возгорание. Этот завод – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о флаговтыках заданиях, на которых российских солдат отправляют в чужие позиции только ради нескольких секунд победного видео. Люди должны установить флаг, попасть в кадры, доказать начальству, что село или город якобы уже захвачены. После съемки группа часто остается без подкрепления, погибает под ударами дронов или месяцами числится пропавшей без вести. Разберем самые страшные провалы этой системы и выясним, почему красивый доклад для генерала оказался дороже жизни солдата.
3: Привет. И знаешь, вот сам этот термин «флаговтыки», он сначала звучит как-то, ну, несерьезно, как какой-то сленг геймеров.
2: Да, типа как в компьютерной игре, режим «захват флага».
3: Вот именно. Но если разобраться детально, за этим словом кроется просто колоссальный сбой вообще всей системы военного управления. Потому что по классической военной науке контроль над населенным пунктом – это же вообще не про кусок ткани на крыше.
2: Ну, конечно, это же в первую очередь логистика.
3: Да, это логистика, это безопасные пути снабжения, подвоз боеприпасов, нормальная медицинская эвакуация.
2: Эшелонированная оборона, в конце концов. То есть, чтобы противник просто физически не мог туда вернуться.
3: Абсолютно. А здесь получается, что вся эта сложнейшая инфраструктурная база берет и подменяется, ну, просто одной визуальной декорацией.
2: То есть схема работает так. Берут небольшую группу солдат, отправляют ее куда-то в так называемую серую зону.
3: Да, или вообще на окраину села, которая по факту полностью контролируется противоположной стороной.
2: Выбирают какое-то приметное здание, которое легко узнать на кадрах. Быстро вешают флаг, снимают все это дело на телефон или дрон это снимает сверху, и файл моментально летит вверх по инстанциям.
3: Именно так. И тут возникает резонный вопрос, как вообще огромная военная машина со всеми ее штабами, спутниками, аналитическими центрами может принимать такое короткое видео за реальный успех.
2: Слушай, подожди, но ведь флаг сам по себе, ну, он ничего не захватывает. Неужели генералам наверху достаточно просто картинки? Они вообще не требуют реальных доказательств того, что налажено снабжение, что территория закреплена?
3: В том-то и парадокс системы. В условиях жесткой бюрократии командиру где-то внизу, на земле, очень сложно доказать штабу, что он провел сложную операцию, что он планомерно выдавливает противника. Это долгий процесс. А вот короткий видеоролик с четкой геолокацией – это идеальный, просто железобетонный аргумент для начальства.
2: Ага, то есть в бюрократической логике яркий кадр с государственным символом берет и полностью заменяет сложный анализ обстановки.
3: Да-да, геолокация подтверждена, флаг виден, все, для электронных систем учета территория автоматически считается занятой. И у самой группы, которая делает это видео, физически могут быть отрезаны все пути назад. Но это уже остается за кадром.
2: Я тут вспоминаю один поразительный пример, когда 6 человек на мотоциклах могут симитировать контроль над 3 разными деревнями.
3: О да, это классика такого подхода.
2: Они просто заезжают на окраину первой деревни, делают видео из-за какого-нибудь укрытия и тут же уезжают. Деревня меняет цвет на штабной карте. Потом они едут к следующему селу, и сценарий повторяется.
3: И на бумаге в этот момент происходит просто стремительное триумфальное наступление. Штаб закрашивает карту нужными цветами, генералы радуются.
2: А в реальности это всего лишь 6 человек против тяжелой артиллерии и бронетехники. У них нет ни единого шанса удержать хотя бы один из этих пунктов.
3: Вот. Они, по сути, становятся заложниками этого цифрового доклада. Как только видео ушло в штаб, они дали командованию формальное право поставить галочку о выполнении задачи.
2: И эта безобидная галочка потом превращается в тотальное искажение реальности на самом-самом высоком уровне. Давай возьмем ситуацию в Купянске осенью 2025 года. Это же просто эталонный пример того, как масштабируется ложь.
3: Да, Купянск — это прям центральный кейс всей этой истории. Если посмотреть на хронологию, все начинается в октябре. Малые российские группы как-то просачиваются в город.
2: Но у них нет снабжения. Они по факту блокированы.
3: Именно. Но 9 октября нескольким бойцам все-таки удается повесить российский флаг на здание местной администрации. Геолокация бьется, это центр города, все отлично.
2: Кадр уходит наверх. И дальше запускается механизм, который можно назвать, ну, политическим оформлением победы.
3: Да. Проходит ровно месяц. Начальник генштаба Герасимов официально докладывает Владимиру Путину о полном взятии Купянска.
2: А 2 декабря президент это публично подтверждает.
3: И командующий группировкой «Запад» Сергей Кузволев получает за это звание Героя России.
2: И вот тут реальность просто пробивает дно. Потому что к началу 26 года спутниковые снимки ясно показывают город все еще под контролем украинских сил.
3: Да, бюрократия в этот момент окончательно отрывается от земли.
2: Возникает парадокс. Если город не захвачен, то что происходит с теми российскими военными, которые остались внутри? Я читал, что часть из них укрылась в городской больнице. Почему к ним не отправляют помощь?
3: А вот тут захлопывается бюрократическая ловушка. Смотри. По всем официально утвержденным бумагам, по публичным заявлениям, Купянск — это уже глубокий, безопасный российский тыл.
2: То есть, если направить туда спасательную операцию, бронегруппу какую-нибудь, чтобы с боями вызволить окруженных,
3: то это будет означать официальное признание того факта, что люди находятся в окружении.
2: А спасательная операция становится незаконной, потому что по документам спасать не от кого.
3: Именно.
2: Задокументировать окружение значит признать, что самый первый доклад был фикцией.
3: А это влечет за собой необходимость отменить награждение командующего, отобрать звезду героя и, главное, признать, что глава государства озвучил неправду.
2: Да. В такой жесткой вертикали просто нет механизма отмены уже признанного награжденного успеха. Поэтому этих людей, блокированных в больнице, просто стирают из управленческой реальности.
3: Их вычеркивают из отчетности. Помощь к ним не отправляется. Флаг выдается за контроль, а неудобная правда вместе с живыми людьми просто исчезает.
2: Знаешь, это до боли напоминает классическую финансовую пирамиду. Только вместо денег командир берет в долг статус и время.
3: А расплачиваться по этому кредиту приходится телами солдат, да.
2: Он докладывает об успехе авансом, получает дивиденды в виде медалей, а когда реальность стучится в дверь, платить приходится кровью подчиненных.
3: Это очень точная метафора. Из-за этого вообще возникает концепция, ну, двух карт войны.
2: Двух разных.
3: Ну да. Одна карта реальная, где показано, как все на самом деле, а вторая отчетная, нарисованная специально для начальства. И вот зазор между этими двумя картами становится причиной катастроф.
2: То есть, если смежные подразделения, скажем, авиация, ориентируются на эту красивую отчетную карту...
3: Они не будут бить по позициям противника в этой зоне. Потому что на бумаге эта зона числится своей. Зачем бомбить своих?
2: Кошмар. А эвакуационные машины могут поехать прямо в засаду, думая, что едут по безопасному тылу?
3: Да, да. И вот что происходит, когда этот зазор вдруг вскрывается какой-нибудь проверкой. Давай вспомним ситуацию на Константиновском направлении.
2: Это там для расхождения составило 17 километров?
3: Да, 17 километров. Это же не на соседнюю улицу ошиблись. Это огромная территория. Несколько населенных пунктов. Месяцами они значились в сводках как свои, а по факту там сидел противник на укрепленных позициях.
2: Слушай, ну 17 километров — это невозможно списать на глюк навигатора. Как командование вообще реагирует на такое?
3: Ну, признать ошибку — значит пойти под трибунал за ложный доклад всей цепочки, вплоть до генералов.
2: Исправить ручкой карту нельзя?
3: Нельзя. И поэтому принимается другое решение. Они собирают группу из 40 человек, причем кидают туда даже дефицитных специалистов, операторов дронов, например, и отправляют их вперед по открытой местности.
2: Без артиллерийского прикрытия. Просто чтобы они физически прошли эти 17 километров.
3: Да.
2: Чтобы реальность на земле хотя бы на час соспала с бумажным отчетом перед комиссией.
3: Это просто безумие. И что с ними стало?
2: Вся эта группа из 40 человек была уничтожена за 2 часа.
3: То есть отправить 40 человек на верную гибель оказалось для командира более безопасным вариантом, чем признать ошибку в бумагах?
2: Именно так.
3: И вот тут, когда мы переходим к судьбам конкретных людей, вся эта статистика становится просто невыносимой. Люди превращаются в одноразовый реквизит для красивого кадра. Взять хотя бы май 25-го года на границе Днепропетровской области.
2: Это когда они отчитались о выходе к новому региону.
3: Да. Группа доходит до точки, разворачивает флаг, делает эффектное фото, информационный взрыв колоссальный. Но закрепляться там никто изначально не собирался. Это была чистая пиар-акция.
2: И на обратном пути они все погибли.
3: Все до единого.
2: Но подожди, тут ведь многие могут сказать, ну это же война. Бывает, разведка боем — это всегда риск потери людей.
3: Нет-нет, тут есть жесткая методологическая разница. Разведка боем, она всегда нужна для сбора информации, чтобы потом провести реальное наступление. Там есть план отхода, там есть пути эвакуации, прикрытие.
2: А в ситуации с флаговтыком результат известен заранее?
3: Конечно. Системе нужен только кадр для уже готового отчета. Отход никто не планирует, это просто билет в один конец.
2: В этом плане очень показательная история в Крынках в феврале 24 года. Помнишь флориста Анатолия Шибаева?
3: Да, 37 лет человеку. Его отправляют установить флаг над руинами, ну, просто ради того, чтобы снять эффектный сюжет для телевидения, для НТВ.
2: Картинку они получили, сюжет пустили в эфир, пропаганда отработала. Но Анатолий при этом погибает.
3: А само село по-настоящему разрушат и возьмут под контроль только через полгода после того, как сняли этот сюжет.
2: Или вот случай в Петровке. Евгения Киселева отправляют просто помахать флагом перед дроном. Задание ровно такое – помахать на камеру.
3: И он пропадает без вести.
2: А Илья Горьков в районе Полтавки, он чудом выживает в такой же мясорубке, возвращается, отказывается идти второй раз на верную смерть.
3: И его за это приковывают наручниками к дереву.
2: То есть выживание не дает тебе права на жизнь. Ты просто доказал, что ты эффективный инструмент, и тебя используют снова для производства нового видео.
3: Да, отношение как к расходному материалу. А для тех, кто не вернулся, у системы есть универсальный ответ. Статус «пропал без вести».
2: Это же максимально удобно.
3: Безусловно. Нет тела, нет официально подтвержденной гибели. А значит, не нужно платить компенсации семьям. Прокуратура не начинает расследование, и командиру не надо объяснять, почему он потерял людей.
2: Человек буквально зависает в пустоте между жизнью и смертью в каких-то канцелярских папках.
3: Родственники жалуются, пишут во все инстанции, а им отвечают шаблонами. Поиски продолжаются, обстановка сложная.
2: Ну да, потому что эвакуационную группу за телами послать нельзя. Зона-то по отчетам числится как безопасный тыл. А по факту там перекрестный огонь. И признать, что нельзя забрать тела, значит признать, что тыла нет.
3: Абсолютно замкнутый круг лжи.
2: Слушай, ну вот объясни мне, как такое масштабное искажение вообще возможно сейчас? 21 век, спутники, постоянное наблюдение с беспилотников, геолокации. Как откровенная фикция становится официальной позицией целого государства?
3: А тут виновата сама природа вот этой жесткой вертикали. Каждый уровень, начиная от командира роты и заканчивая министерством, он немножко сглаживает углы. Чуть-чуть приукрашивает.
2: Ну, чтобы не получить по шапке от начальства.
3: Да. На уровне взвода командир докладывает. Мы зашли на окраину. Батальон передает наверх. Надежно закрепились. А на стол высшему руководству уже ложится папка с надписью «Населенный пункт полностью освобожден».
2: Доклад поэтапно вычищается от любой грязи и проблем.
3: Вспомни малую такмачку. Ноябрь 25 года руководство Минобороны официально поздравляет подразделение с взятием села.
2: А село не было взято даже к лету 26-го.
3: Возникают целые нарисованные районы. С Гуляйпольском вообще абсурд был. В июне 26-го отчитались об освобождении, даже использовали его старое советское название «Комсомольское».
2: Видимо, для пущего политического эффекта.
3: Ага. Хотя до него оставались десятки километров чужой территории.
2: И когда этот доклад озвучен на самом верху, любой офицер, который попытается сказать правду, будет выглядеть как бунтовщик.
3: Это будет расценено как саботаж всей вертикали, которая уже успела раздать награды за этот фейковый успех.
2: Знаешь, это наталкивает на одну очень мрачную мысль. Если сейчас достаточно пиксельного видео с телефона, чтобы отправить десятки людей на смерть ради отчёка.
3: Что будет дальше?
2: Именно. Что будет, когда массово начнут использовать генеративные нейросети? Скоро командирам вообще не придется отправлять живых людей с флагами. Они смогут просто сгенерировать идеальное видео захвата целого города прямо у себя в штабе.
3: Слушай, а ведь это абсолютно реалистичный сценарий. Разрыв между нарисованной отчетностью и реальной обстановкой на Земле станет просто стопроцентным.
2: Полная цифровая иллюзия. Итог здесь предельно жесткий. Российских солдат используют для производства несуществующих побед. А затем новые группы гибнут, пытаясь превратить эту ложь в реальность. За такие доклады генералы получают звания и награды, а семьи рядовых статус пропал без вести и месяцы мучительной неизвестности. Это не случайная ошибка одного офицера, а система, в которой признать провал страшнее, чем положить еще несколько десятков человек. Спасибо, что слушали, держим руку на пульсе и берегите себя.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
5: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
6: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
0: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. А на Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
7: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
8: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
7: У тебя ранение какое?
8: Осколочное в колено и контузия легкая.
7: У тебя ранение какое?
9: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
0: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. сил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
11: Первая наша аллея славы в Тольятти, а вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
12: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
10: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
13: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
14: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить. Потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
15: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
16: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
17: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
18: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
10: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
20: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
0: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
1: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
21: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
0: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем.

0: что там на самом деле.
1: Машина вот прям перед нами буквально. Горит, не можем проехать. Вон, прям через огонь, пацаны. По очереди проскакиваем. Сначала они, потом мы, вот так по рации. Ну, все знали, куда едем. Все знали, на что идем.
0: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о полном контроле над трассой Р-280 Новороссия, которую называют сухопутным мостом в Крым. До этого об этом докладывал президенту глава Запорожской области Евгений Балицкий.
2: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
0: По данным местных чиновников, в сутки по этой дороге проходит порядка 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. В то же время Z-каналы продолжают публиковать видео с горящими на трассе российскими большегрузами. Только за первые 6 дней августа ВСУ поразили как минимум 167 грузовиков, а в июле почти 700 единиц транспорта оказались под ударом беспилотников, пишут военкоры.
1: Ну вот еще кому-то не повезло. Почему засадили, интересно. Прям в лоб.
0: Закрыть дорогу не так просто, как рассказывают чиновники Владимиру Путину, отмечает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, не помогло даже конвоирование бензовозов.
3: Когда одна-две мобильные группы сопровождают колонну грузовиков или бензовозов. Но и то, при масштабной целенаправленной атаке пара пулеметов – ничто против десятка быстрых и юрких беспилотников. На днях мадьяр показал разгром одного конвоя из бензовозов, идущего под прикрытием мобильных групп. Это просто избиение. Кстати, топливо везли в оккупированный Крым, а СБС атаковали конвой в Запорожской области.
0: Кроме грузовиков, беспилотники атаковали ряд понтонных мостов, развернутых вдоль трассы Новороссия. Все это нарушило логистику в Крым и снабжение военных частей. На полуострове ситуация с каждым днем становится все критичнее. Продукты не подвозят, бензина нет уже почти месяц, как и электричество. Кризис охватывает все новые города Крыма.
4: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
0: По данным военкора, в ВСУ для атак используют дроны с автоматической системой наведения Hornet, B-2 и другие. Их главная особенность – устойчивость и незаметность. Они не принимают и не отправляют радиосигналы, а значит, их сложно заглушить системами радиоэлектронной борьбы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Калич-полки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
7: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
6: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
7: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
6: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось.

0: отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, однако командование части их не предоставляет.
1: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
0: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
2: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года так и не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
4: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
0: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
5: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
0: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
6: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
0: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
8: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
7: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
8: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
7: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
8: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
7: Ну, фактически пустота.
8: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
7: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
8: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
7: Угу.
8: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
7: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
8: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
7: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
8: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
7: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
8: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
7: В гигантскую мишень.
8: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
7: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
8: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
7: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
8: И это уже стратегический удар.
7: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
8: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
7: То есть он работал как зонтик?
8: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
7: И когда его потопили двумя ракетами?
8: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
7: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
8: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
7: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
8: Конвенция Монтрео.
7: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
8: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
7: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
8: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
7: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
8: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
7: Ну да, чужие корабли, самолеты.
8: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
7: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
8: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
7: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
8: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
7: Бьют по ватерлинии.
8: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
7: Обалдеть.
8: Разрушения просто колоссальные.
7: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
8: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
7: Да, сотни километров от линии фронта.
8: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры – это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
7: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
8: Парадокс Севастополя.
7: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
8: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
7: Атака на Севморзавод. Угу.
8: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
7: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
8: Спецсплавы, месяцы работы.
7: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
8: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрео?
7: А, новую не завести?
8: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
7: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
8: Причем он даже в строй не успел вступить.
9: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
8: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
9: Десантный «Цезарь Куников».
8: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
9: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
8: Перебазирование.
9: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
8: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
7: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
8: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
7: Угу.
8: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
7: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
8: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
7: Заложники сетей. Поясни.
8: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
7: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
8: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
7: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
8: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
7: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
8: Угу.
7: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
8: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
7: В чем же?
8: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
7: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
8: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
7: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
8: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
7: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
8: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. Дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
7: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
8: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
7: Эпоха больших кораблей заканчивается.
8: Как минимум, она кардинально меняется прямо...
10: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
12: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
11: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
13: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
11: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
14: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
11: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
15: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
16: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
10: Главные новости дня.
17: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
18: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
17: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
19: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции, то есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции, там через различные схемы.
17: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
20: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
17: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
15: Действующий депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался президенту Российской Федерации на то, что Самарский суд снял его с выборов из-за претензий к авторским правам.
22: Уважаемый Владимир Владимирович, я депутат Госдумы от Самарской области, профессор кафедры российской истории Самарского университета Михаил Матвеев. За моей спиной сейчас в здании Самарского областного суда идет суд, и через несколько часов судья с символической фамилией Родина снимет меня с выборов. Сейчас, наверное, только Господь Бог и вы может остановить это юридическое безумие, которое стало распространяться из ящика Пандоры по стране с псевдозащитой интеллектуальной собственности на выборах, когда на 5-й год войны российского парламентария снимают с выборов за то, что он не купил непродающуюся с 2022 года лицензию компании Microsoft из Соединенных Штатов Америки. Причем на сайте самого Самарского областного суда точно такие же шрифты компании Microsoft. Это безумие, когда снимают за несколько картинок в социальных сетях, у которых есть автор, только потому, что это картинка кандидата. Даже если она сделана много лет назад, и это репост с другого, допустим, канала или социальных сетей, или СМИ. А ведь сам принцип социальных сетей – это бесконечный свободный обмен информацией. И социальные сети, кстати, есть у всех. У многих депутатов и кандидатов от разных партий. Поверьте, по меньшей мере унизительно сводить выборы в российский парламент до мышей. Нельзя обрушивать доверие людей к предстоящим выборам, делегитимизируя их столь мелочными основаниями для снятия кандидатов, тем более действующих депутатов от парламентских партий.
21: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Год, закопанный в стране дураков. Игорь Стрелков пишет о годовщине Анкориджа.
4: Исполнился год анкориджской встречи между нашим президентом и Дональдом Трампом. За этот год Соединенные Штаты аккуратно предоставляли Украине все разведданные по нашим целям на территории нашей страны. Илон Маск передавал вооруженным силам Украины все необходимые данные для нанесения ударов по этим целям. Американские разведывательные самолеты сопровождали и продолжают сопровождать удары украинских безэкипажных катеров на Черном море, а также все другие удары, в том числе по Ленинградской области, по Петербургу, по нашим глубоким тыловым регионам. Марк Рубио открыто говорит о том, что Соединенные Штаты решили пересмотреть позиции, которые якобы были заключены в Анкоридже, и вообще ничего заключенного не было. И эти позиции теперь Соединенные Штаты должны четко базировать на позициях Украины, а не на пожеланиях России. То есть за год мы добились только того, что нас очередной раз отвели в страну дураков за нос. Мы зарыли целый год времени в землю и, к сожалению, до сих пор продолжаем следовать данному курсу. Минск-1, Минск-2, нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, теперь Анкоридж. К сожалению, есть люди, которых невозможно научить. Столько раз ходить в страну дураков, столько раз зарывать время и деньги в одно и то же место и свято верить, что рано или поздно там что-то вырастет, способен только деревянный мальчик. Надули, обманули.
2: Топливный кризис 2.0. Военкор Живов о новой волне исчезновения бензина.
23: Еще неделю назад все очереди растворились даже в дефицитных регионах. Но уже в эту пятницу бензин начал пропадать в Москве и на федеральных трассах. Больше всех везет собственникам дизелей. Мало того, что у них больше баки и меньше расход, так еще и дизельное топливо есть почти везде. А вот с бензином все сложнее. Везет, если можно купить 95-й по повышенной цене и не искать его по нормальной, стоя в очереди полчаса, час. Мне за последние дни так повезло дважды. Один раз в Подмосковье с бензином за 100 рублей, потом в Нижегородской области с 95-м за скромные 125 рублей. На федеральной трассе М-12 бензин по нормальной цене еще есть. На «Газпроме», «Лукойле» и «Татнефти». Но очередь от 40 минут. А вот в Подмосковье полный швах. На ЦКАД бензина нет, рядом тоже и так далее. Дизельное топливо, 92-й и все. Кажется, этот топливный кризис может быть жестче и длиннее первого. И он только начинается. В дальние поездки сейчас лучше на дизельной машине. Дополнение. На М4 и М2 бензина нет вообще в радиусе 100 километров. Туда только на солярке.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Кандидатская почта.
11: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
0: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
11: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
3: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
11: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
5: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
11: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежные довольствия и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка, военно-врачебная комиссия, от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
7: Говорят военкоры.
8: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
9: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
8: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
12: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
2: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
10: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
13: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И по ходу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
11: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
14: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста.
16: Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
11: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
24: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
11: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
15: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
11: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
17: Экономист Олег Вьюгин объяснил, почему вклады россиян замораживать не будут.
18: А про заморозку вкладов много очень говорят. Я считаю, что дело бессмысленное, потому что вклады, то есть сбережения населения, это пассив коммерческого банка, а актив – это кредит. И они сбалансированы. То есть, если ты изымаешь эти вклады у банков, то, соответственно, вы обрушаете капитал банков. То есть, забрать их нельзя. Что можно сделать? Это как бы их заморозить с тем, чтобы люди не могли забрать, а банками пользовался. А зачем? Во-первых, после этого люди перестанут сберегать, и у банков перестанет расти пассивная база. И они перестанут кредитовать экономику. То есть, это более идиотского решения не придумаешь. Были случаи, когда замораживали вклады, я не про Советский Союз говорю, в мире, когда была паника бегства вкладчиков из банков, то есть, они выносили все, что у них там было, и, соответственно, тогда вводили банковские каникулы, а не замораживание. Угу. То есть говорили, нет, временно прекращается выдача вкладов. А еще хуже, когда забирали вклады и переводили за границу.
21: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
19: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На коротких волнах обычного радиоприемника на фиксированной частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий звучит монотонное механическое жужжание, прерывающееся порой загадочными голосовыми шифрами. Кто круглосуточно передает эти странные сигналы из глубин заброшенных лесов и почему эта частота десятилетиями сводит с ума профессиональных радиолюбителей по всему миру? Давайте распутаем этот сложный эфирный клубок времен еще холодной войны. Впервые этот странный коротковолновой сигнал, получивший в народе устойчивое прозвище «жужжалка» или УВБ-76, был зафиксирован советскими специалистами в конце 70-х годов прошлого века. Годами радиоэфир заполнял лишь короткий зуммер, повторяющийся примерно 25 раз в минуту, но в критические моменты истории во время распада Союза или масштабных геополитических кризисов монотонное жужжание внезапно обрывалось, и бесстрастный мужской голос зачитывал странные комбинации имен, цифр и кодовых слов вроде «Анна», «Николай», «Иван», «74», «148». Радиолюбители, хакеры и уфологи выдвигали самые безумные конспирологические версии. От секретного сигнала «Мертвая рука» для автоматического ответного ядерного удара по потенциальному противнику до мощного маяка для связи с замаскированными внеземными базами. Исследователь аномальных радиоволн Владимир Захаров утверждал,

0: чтобы несущая частота оставалась идеально чистой и готовой к экстренному принятию приказов. Вот только каких? Но даже зная прагматическую армейскую правду, тысячи людей продолжают ночами слушать эфир в надежде разобрать новый загадочный шифр. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 18 августа. Давайте спросим у рун. Это один из самых мощных инструментов и древних познания будущего. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это руна роста, заботы и обновления. Это она связана с женской энергией. Это поддержка, материнство. Может быть, какие-то новые начинания, гармоничное развитие событий. Это день, когда важно заботиться о себе, о близких, а также давать пространство для созревания идей и проектов. И в таком случае в работе Беркана всегда сулит какой-то благоприятный период для начала новых дел, для особенно связанных с обучением, творчеством, уходом за людьми, а может быть, развитием бизнеса. Это как вынашивание ребеночка, да? То есть все, что вы в этот день заложите, все семена, которые засеете, будут очень плодотворно прорастать. В этот день любые начинания имеют шанс на плавный и стабильный рост. Все постепенно, да, вот как плод развивается в утробе мамы, вот точно так же и в ваших делах. Не торопите события. По поводу финансов, это хороший день для планирования. Может быть, инвестиции в будущее, покупки необходимых вещей для дома или работы, да? Вот все, что связано с некой заботой о себе, о своем благосостоянии, о своем доме, все это пройдет на ура. В отношениях руна символизирует, опять же, заботу, тепло, гармонию, это мягкое обновление. И день, может быть, для примирений, если кто-то поругался, поссорился, был конфликт. Вот прекрасный момент для того, чтобы примириться, обсудить и обняться. А вот для того, чтобы, может быть, наладить контакт, поддержать любимого человека, уделить внимание семье, вот все, что связано с отношениями, с заботой, с проявлением какого-то такого родительского тепла, прекрасный день. Одиноким Беркана сулит знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения, особенно если вы настроены на глубокую эмоциональную связь, может быть, на брак в будущем. Вот прекрасный день, поэтому красиво одеваемся, выходим на улицу и несем себя высоко для того, чтобы встретить своего человека. По здоровью Беркана отвечает, конечно же, за репродуктивную систему, это общее восстановление организма, это иммунитет. И здесь будут полезны процедуры по уходу за телом, какие-то, может, расслабляющие практики, массаж, правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Для женщин этот день особенно благоприятен для заботы о своем женском здоровье и эмоциональном состоянии. И, кстати, если у кого-то проблемы, может быть, с репродуктивной функцией у женщин, то этот день может принести очень классные результаты по лечению. И в итоге скажу, что Беркана, да, это мягкая, но мощная энергия роста. И в этот день все, что вы вложите, все заботу, внимание, будет развиваться и приносить плоды. Так что вкладывайте свою любовь и энергию в то, что хотите вырастить. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекуп

0: Заправщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Предпринимательница, работающая с Wildberries, послушав экспертов и проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что следующим под удары беспилотников попадет Озон, и посоветовала переходить на FBS.
3: Мое личное мнение на тему того, что Озон находится в огромнейшей зоне риска. Я сейчас почитала то, что пишут зарубежные СМИ, то, что говорит основатель FirePoint, это компания, которая производит дроны, которые расфигачили склады ВБ. И сам основатель говорит о том, что Озон будет являться логичной целью. Более того, внешние источники в разных странах, они тоже рассматривают Озон как потенциальную цель. И то, что сейчас делает Озон сам, он это чувствует. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас перспектива полностью переходить на ФБС, сокращать стоки на складах маркетплейсов, выстраивать всю свою систему продаж вокруг ФБС. Мне кажется, это единственное, что остается сейчас внутри работы на российском рынке, на российских маркетплейсах. Ну и, конечно, мы можем перейти в сторону Яндекса, в сторону Ламоды, в зависимости, да, от категории, и там у нас будет более или менее приятная, скажем так, картина с точки зрения именно логистики. Ключевая проблема в том, что российский селлер, точнее не селлер, а покупатель, он очень избалованный, быстрой скоростью доставки. У нас ни для кого не секрет, что это лучшая логистика в мире. Ни в одной из стран больше такого нет. Во всех остальных странах эта история построена вокруг ФБС. Если это качественно выстроено, да, если это Индонезия, если это Китай, если это все Амазоны, да, там доставка 2-3 дня, никак не 24 часа. Вот. Поэтому конкуренция китайских селлеров, она усилится на российском рынке, еще они, собственно говоря, сертификаты не делают. Вот поэтому нас ждет очень интересное время.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Фекальный потоп в Калининграде. Подвал дома на Карташова заливает уже несколько дней. Жильцы жалуются на запах и боятся за электрощиток. Куда смотрят власти? 2 года, чтобы попасть на прием к доктору. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. А сроки строительства поликлиники на Левитана снова сдвинули. Готовность номер один. Региональное правительство подготовило порядок перераспределения бюджета при чрезвычайных ситуациях. В Калининградской области намечается что-то серьезное? Итак, в Калининграде люди тонут в фекальных стоках. В шоке и панике жильцы дома номер 44В на улице Карташова. Подвал многоэтажки несколько суток заливает нечистотами. Уровень поднялся уже до 40 сантиметров и не останавливается. По словам людей, основная труба чем-то забита, поэтому канализационные массы продолжают прибывать. И как результат, в подъезде и квартирах первого этажа стоит едкий запах фекалий. Но больше всего жителей дома со зловониями тревожит электрощитовая, расположенная в затопленном помещении. Ведь если стоки доберутся до оборудования, район может остаться без света. При этом горожане утверждают, что стучались во все двери.
5: Мы обращались и в управляющую компанию, а в ответ – тишина. Телефон аварийной службы УК просто заблокирован. Руководитель не отвечает на звонки. Наше сообщение с описанием ситуации осталось без реакции. И с городскими службами мы тоже связывались. Рассказали о нашем ЧП, а там отмахнулись, что, видите ли, заниматься проблемой должен обслуживающий дом персонал. Просто беспредел. Окна открыть невозможно. Смрад стоит ужасный. Вода с дерьмом прибывает каждые сутки. Скоро начнет из подвала выливаться. И никому нет дела.
4: Теперь возмущенные жильцы дома на Карташова готовят коллективное обращение в горадминистрацию и прокуратуру. Не в состоянии решить жители Калининградской области и еще одну, в прямом смысле, болезненную проблему. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде.
6: Читаем комментарии реальных людей. К терапевту и за 2 месяца не записаться то на больничном, то в отпусках. Пока ждала, беременность закончилась, а отслоение сетчатки появилось. Ждал прием невролога 10 месяцев. Был 500 какой-то. Пришел, дали рентген, сказали заново записываться. На летнее жду УЗИ год. К лору-окулисту попасть – это квест. Эндокринолог – вообще тайная личность. Стою в очереди с 10 марта. Была 600 какая-то, сейчас 572. 4 месяца жду очередь на МРТ. Черняховский врач. Врачей вообще нет. Встала в очереди, была 36-я. Спустя 4 месяца я так никуда и не сдвинулась. К стоматологу ребенок стоял в очереди 3 месяца. В итоге позвонили и сказали, что врача нет. Ушел в отпуск. Да, можно попасть и по живой очереди. К травматологу с 7 утра стояла, приняли к 12. Живая очередь, терминал, естественно, не работает. Если приходить к 9, талонов уже нет. Всего лишь 6 часов ждали.
4: И пока глава регионального Минздрава Дмитриев делится планами по спасению медицины и подготовке армии будущих медиков, мол, 1600 студентов учатся по целевым программам, а потом все вместе приедут лечить калининградцев, жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
7: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
4: Есть проблемы и с реабилитацией. Так, ребенку с компрессионным переломом 4 позвонков рекомендовали санаторное лечение в Пионерском, но семье сообщили, что ждать придется минимум 1,5 года. Альтернатива – платный курс на 21 день за 219 тысяч рублей, которых у родителей малыша попросту нет. Кстати, из-за отсутствия финансов снова отодвигают сроки строительства медучреждений, в которых так нуждаются люди. Новую детскую и взрослую поликлинику на улице Левитана в Калининграде теперь рассчитывают открыть не раньше 2027 года, заявил региональный министр здравоохранения. Хотя ранее завершить строительство планировали в 3-м квартале 2026 года. Таким образом, долгожданную поликлинику жители микрорайона снова получат позже обещанного. А тем временем власти как-то быстро находят миллионы и на повышение выплат участникам СВО, и на строительство платных парковок, гостиничных комплексов и даже амфитеатров. Только на одно развитие музея «Фридландские ворота» потратили около 500 миллионов.
8: Калининградские власти вкачали почти 50 миллионов рублей в Фридландские ворота, превратив территорию музея в очередное прогулочное место с лайтбоксами и скамейками. Потратили деньги на озеленение, реставрацию старого трамвая и кучу архивных фото. Глава администрации пообещала еще и амфитеатр в музее построить и массу других удобств, чтобы, как сказала Елена Дятлова, Фридландские ворота становились интереснее и полезнее для калининградцев и гостей города.
4: Лишь бы было кому ехать наслаждаться балтийскими пейзажами. Ведь сами представители туристической отрасли сознаются, что калининградские отели теряют туристов. Число поездок с проживанием в регионе в 1-м полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Причин для уменьшения туристического потока несколько. Все и так их хорошо знают. Но в последнее время подключилась еще и проблема с безопасностью в эксклаве. Особенно это стало актуально после информации об ударах, которые якобы планировались по объектам нефтегазовой отрасли в Ленинградской и Калининградской областях, включая газовый терминал и танкеры с сжиженным газом. И очень похоже, что власти готовят регион к возможным чрезвычайным ситуациям.
8: В Калининградской области хотят изменить порядок распределения бюджетных средств на случай возникновения угроз для безопасности или серьезных рисков для экономики региона. При данных обстоятельствах средства для минимизации или ликвидации угроз предполагается направлять через резервный фонд. Если денег в резервном фонде не хватит, то будет задействован план «Б». Бюджетная комиссия сможет принять решение сократить или отозвать ассигнования по отдельным статьям расходов бюджета и в кратчайшие сроки направить данные средства в резервный фонд.
4: Проект соответствующего постановления регионального правительства уже вынесен на публичное обсуждение. Но это чистой воды формальность. Документ 100% будет утвержден, так как военные и экономические угрозы для Калининградской области возрастают, предупреждают военные эксперты. Как ввиду продолжения специальной военной операции, так и возможной эскалации со странами НАТО. Военные Балтфлота уже давно готовятся к разным негативным сценариям. Особенно разного рода учения участились на фоне возможности воздушных атак ВСУ на Ленобласть и другие российские регионы. Вот и сейчас в Калининградской области отработали навыки уничтожения противника.
8: Операторы дронов Балтийского флота провели тренировку по поиску и ликвидации надводных и наземных объектов условного противника. Учения проходили днем и ночью на полигонах региона. При этом дроны были оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, которые позволяют обнаружить замаскированные цели даже в темное время суток. Элементы пилотирования операторы БПЛА отрабатывали на симуляторе, а также в лесу и в городских условиях. В учениях участвовали военнослужащие подразделений охраны пунктов базирования, сообщила пресс-служба Балтфлота.
4: Между тем, в Калининградском аэропорту утром в понедельник снова были массовые и многочасовые задержки рейсов по всем направлениям. Днем ранее Минобороны сообщила об отражении атак 1500 украинских беспилотников, а МИД Российской Федерации недавно и вовсе официально заявил, что Калининград остается в центре Балтийского замеса, поэтому в военное планирование закладывается растущая напряженность в Балтийском регионе. Словом, живем на пороховой бочке, и остается только держать кулаки, чтобы она не рванула. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
11: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
10: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
12: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
10: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
13: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
10: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
14: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
10: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Свалов назвал работу курьеров бесполезной и призвал ограничить их число, а самих курьеров – тупиковой ветвью.
15: Молодому человеку очень сложно, наверное, объяснить на уровне восприятия происходящей действительности, почему он должен идти работать на завод, да, куда-то в институты, в какие-то там здравоохранения, еще куда-то, а не идти работать в доставку. Поэтому я еще раз говорю, доставщики, когда занимаются вот этой историей, агрегаторы, должны нести дополнительные траты. Они должны за счет распределения, к примеру, или продажи квот, должны финансировать бюджет того субъекта, где они это осуществляют. И, соответственно, область или муниципалитет за счет этого покрывать, в зависимости от технологов, которые там можно, на что это, на статьи, на какие можно распределить, закрывает какие-то текущие вопросы, которые с этим связаны. Это на самом деле самая бесполезная сфера, которая есть. Работа в доставке и курьером. Работа в доставке – это тупиковая ветвь, в моем понимании, и она не приводит к дальнейшему развитию человека как личности. Это вот пришел, работаешь каждый день, монотонно, одна и та же история. То есть, в какой-то момент, я думаю, что это дело перестанет быть актуальным. В Москве мы с вами видели, там есть попытка сделать роботов-доставщиков.
1: Главные новости дня.
10: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
16: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
10: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
16: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
10: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
17: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
10: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
18: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
10: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
19: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. Я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян, и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
1: На радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Депутат Вячеслав Мархаев заявил о риске социального взрыва в России и потребовал разработать план завершения спецоперации.
20: За последние годы в России было разработано множество программ и стратегий развития во всех секторах экономики. Однако практически ни одна из них не была реализована. Они остались на бумаге и в декларациях, звучащих с международных трибун. Вместо реальных дел мы продолжаем сталкиваться с новыми запретами, ограничениями и растущим финансовым бременем. Одна из наиболее острых проблем – жилищно-коммунальное хозяйство, которое фактически превратилось в инструмент изъятия средств у населения. При этом карманы представителей власти и приближенных элит не пустеют. Что сделал бы внешний враг в случае захвата России? Присвоил бы ресурсы, разграбил промышленность, взвинтил тарифы, построил себе особняки. Но вторжение не произошло. Власть справилась с этим сама. Эффективнее любого агрессора. За 35 лет не проведено ни одной успешной реформы. Зато олигархи продолжают множиться и богатеть. И это на 5-м году специальной военной операции. Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать, коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется. Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. Из администрации президента уже заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся лишь к новым территориям, а не ко всей стране. Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станут более вероятными. Политическую систему уже четверть века возглавляет одна и та же команда, которая, как представляется, во многом потеряла связь с нуждами людей. Современная Россия прожила половину срока существования Советского Союза. Однако похвастаться развитием могут лишь олигархи и их окружение. Нам нужен четкий публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России. Требуем прекратить практику показных форумов, за которыми не следует реальных дел, и сосредоточиться на решении насущных проблем граждан. Время иллюзий прошло. Страна находится на грани социального взрыва, и вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть.
0: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести в стране законы военного времени и вернуть смертную казнь.
21: Ну просто реально хватит. Хватит делать вид, что войны нет. Давайте уже наконец поймем, что эскалация неизбежна, что нравится или не нравится, но необходимо вводить законы военного времени. Необходимо возвращать смертную казнь. Необходимо возвращать наказание для террористов и их пособников. Необходимо действовать решительным образом.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители курортного Сочи уже почти год жалуются на стихийные свалки и горы мусора, убирать которые администрация города не спешит.
22: Адлерский район, Петрозаводская, 30. Вот такая ситуация, например, на сегодняшний день. Вот они, горы и завалы мусора. Вот видим, что происходит. Это все, вот заваленные тротуары, это все полные мусорные контейнеры. Вокруг грязь. Вот здесь вот бегают крысы. Страшно идти, конечно, но колбаса валяется. В общем, вот такая вот картина. Это 20 минут пешком до вокзала, 5 минут на машине по прямой, до железнодорожного Адлерского. Этот мусор разносится. Вот видите, машины ездят по тротуару, вот пройти невозможно, потому что приходится ходить по дороге. Администрация говорит, что не хватает машин, не хватает техники, людей, рук. Узкие дороги, ну, как видите, вот дороги не узкие, все ездит, и такая ситуация на каждой улице. Матрасы. Раньше контейнеры вывозились вовремя, этот мусор весь вокруг забирался. Сейчас вот такая ситуация.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ох, и не просто так, господин
3: Путин поехал в Сибирь, потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14 года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо. Но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете? Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные. Как они себя ведут? Они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех. Да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
6: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
4: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
7: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
4: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
23: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
4: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
24: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
4: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
26: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов. которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
25: Союзничество с оговорками. Военкор Котенок о позиции Лукашенко.
8: Кстати, вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь грозились бить и по нефтеперерабатывающим заводам, и по военным объектам и так далее. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных Российской Федерации из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали вооруженные силы Российской Федерации для наведения и корректировки при ударах по Украине. И вдруг тишина. Так ведь в мире не бывает. Так кто же дал слабину? Как говорят военные, требования украинцев батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял. Белорусы на время прощены. В Минске словно по команде сменили риторику. Теперь об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений

0: самых массированных атак украинских беспилотных летательных аппаратов на регионы России. Всего по территории России было запущено около 1000 беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 822 украинских беспилотника самолетного типа. В сторону московского региона выпущено 600 беспилотников. 3 человека пострадали в районе МКАД. Также уничтожено 29 дронов в Тульской области. В Ростовской области сбито более 150 беспилотников и ракет. 3 гражданских погибли, 1 ранен. Зафиксированы повреждения жилых и производственных зданий. В Орловской области уничтожено 16 дронов. Пострадавших нет. Атакам также подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Калужская и другие области. Тыла больше нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в 2 раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
3: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
2: И темп продолжает расти. Только за первые 2 недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
4: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
2: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина 2 дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
5: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
2: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: «Фламинго» добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
0: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали.

0: реализовывали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям – это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
1: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
2: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
3: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе кукалдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Москвичи болезненно привыкают к отсутствию топлива и к закрытым автозаправочным станциям. И все же, со слов жительницы столицы, бензин есть, но его отпускают только обладателям специальных карточек.
7: Знаете, какая фигня? Бензин есть. Потому что я сейчас встретила знакомого заправщика. Бензин есть, но его нельзя залить просто людям. Только у кого есть какие-то специальные карты, типа Министерства обороны, блин, менты там и все такое прочее. Все. Ни в одной в районе и даже не в районе просто людям залить бензин нельзя. Класс. Нас ебать. А мы смеемся.
8: Слушайте, скажите уже кто-нибудь там, кто наверху сидит. Может, они не знают о такой обстановке. Но бензина нету нигде на АЗС. Я уже десяток заправок проехал. У меня все уже. Я встал, я не знаю, куда дальше двигаться. На сетевых нет, транс нет, кросс нет, газпром, ничего нет, все пусто. Эти там, наверное, наверху сидят, ни хера не знают. Да все уже, просрали все уже. Может, пора что-то думать начать, а?
9: Короче, ехали мы сейчас из дома на дачу, пытались заправиться. Нет бензина вообще нигде. Вообще. До Можайска, в Можайске пусто. Из четырех заправок одна дизельная, две газпромовские заправки пустые. Одна единственная заправка, на которой оказался только 92-й. Ну, в общем, не знаю, можно ли сказать, что это повезло. Но, тем не менее, может, кто-то знает, что происходит с топливом? Где топливо?
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
11: Да, всем привет.
10: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
11: Угу.
10: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
11: Точно.
10: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
11: Угу.
10: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
11: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
10: Согласен.
11: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
10: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
11: Угу.
10: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
11: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
10: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
11: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
10: Ядро.
11: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
10: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
11: Угу.
10: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
11: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
10: Что обычно подается как успех.
11: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
10: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
11: Угу.
10: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
11: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
10: Броня к армии.
11: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
10: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
11: Угу.
10: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
11: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
10: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
11: То есть все уже ушли?
10: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
11: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
10: Да.
12: Что делает власть?
11: Включает деньги.
12: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
11: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
12: Что казалось немало, кстати.
11: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
10: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
11: Угу.
10: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
11: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
10: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
11: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
10: Точно.
11: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
10: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
11: Это эффект отложенного ожидания, да.
10: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
11: Как признание слабости.
10: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
11: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
10: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
11: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или АллатРя.
10: За месяц.
11: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
10: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
11: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
10: Согласен.
11: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
10: Угу.
11: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
12: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит пятеро, а возвращается один с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
11: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
12: Или раненые.
11: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
12: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
11: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
12: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
11: То есть приватизируют принуждение?
12: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
11: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
12: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
11: Начальник становится внештатным вербовщиком.
12: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
11: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
12: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
11: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
12: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
11: Человек все еще воюет.
12: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
11: А без ротации наступает истощение, психика ломается. Начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
12: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
11: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
12: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку – от демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет недостаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
11: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
13: Фекальный потоп в Калининграде. Подвал дома на Карташова заливает уже несколько дней. Жильцы жалуются на запах и боятся за электрощиток. Куда смотрят власти? 2 года, чтобы попасть на прием к доктору. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. А сроки строительства поликлиники на Левитана снова сдвинули. Готовность номер 1. Региональное правительство подготовило порядок перераспределения бюджета при чрезвычайных ситуациях. В Калининградской области намечается что-то серьезное? Итак, в Калининграде люди тонут в фекальных стоках. В шоке и панике жильцы дома номер 44В на улице Карташова. Подвал многоэтажки несколько суток заливает нечистотами. Уровень поднялся уже до 40 сантиметров и не останавливается. По словам людей, основная труба чем-то забита, поэтому канализационные массы продолжают прибывать. И как результат, в подъезде и квартирах первого этажа стоит едкий запах фекалий. Но больше всего жителей дома со зловониями тревожит электрощитовая, расположенная в затопленном помещении. Ведь если стоки доберутся до оборудования, район может остаться без света. При этом горожане утверждают, что стучались во все двери.
14: Мы обращались и в управляющую компанию, а в ответ – тишина. Телефон аварийной службы УК просто заблокирован. Руководитель не отвечает на звонки. Наше сообщение с описанием ситуации осталось без реакции. И с городскими службами мы тоже связывались. Рассказали о нашем ЧП, а там отмахнулись, что, видите ли, заниматься проблемой должен обслуживающий дом персонал. Просто беспредел. Окна открыть невозможно. Смрад стоит ужасный. Вода с дерьмом прибывает каждые сутки. Скоро начнет из подвала выливаться. И никому нет дела.
13: Теперь возмущенные жильцы дома на Карташова готовят коллективное обращение в горадминистрацию и прокуратуру. Не в состоянии решить жители Калининградской области и еще одну, в прямом смысле, болезненную проблему. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде.
15: Читаем комментарии реальных людей. К терапевту и за 2 месяца не записаться то на больничном, то в отпусках. Пока ждала, беременность закончилась. Отслоение сетчатки появилось. Ждал прием невролога 10 месяцев. Был 500 какой-то. Пришел, дали рентген, сказали заново записываться. На летнее жду УЗИ год. К лору, окулисту попасть – это квест. Эндокринолог – вообще тайная личность. Стою в очереди с 10 марта. Была 600 какая-то, сейчас 572. 4 месяца жду очередь на МРТ. Черняховский врач. Врачей вообще нет. Встала в очереди, была 36-я. Спустя 4 месяца я так никуда и не сдвинулась. К стоматологу ребенок стоял в очереди 3 месяца. В итоге позвонили и сказали, что врача нет. Ушел в отпуск. Да, можно попасть и по живой очереди. К травматологу с 7 утра стояла, приняли к 12. Живая очередь, терминал, естественно, не работает. Если приходить к 9, талонов уже нет. Всего лишь 6 часов ждали.
13: И пока глава регионального Минздрава Дмитриев делится планами по спасению медицины и подготовке армии будущих медиков, мол, 1600 студентов учатся по целевым программам, а потом все вместе приедут лечить калининградцев, жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
14: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
13: Есть проблемы и с реабилитацией. Так, ребенку с компрессионным переломом 4 позвонков рекомендовали санаторное лечение в Пионерском. Но семье сообщили, что ждать придется минимум полгода. Альтернатива – платный курс на 21 день за 219 тысяч рублей, которых у родителей малыша попросту нет. Кстати, из-за отсутствия финансов снова отодвигают сроки строительства медучреждений, в которых так нуждаются люди. Новую детскую и взрослую поликлинику на улице Левитана в Калининграде Калининграде теперь рассчитывают открыть не раньше 2027 года, заявил региональный министр здравоохранения. Хотя ранее завершить строительство планировали в третьем квартале 2026 года. Таким образом, долгожданную поликлинику жители микрорайона снова получат позже обещанного. А тем временем власти как-то быстро находят миллионы и на повышение выплат участникам СВО, и на строительство платных парковок, гостиничных комплексов и даже амфитеатров. Только на одно развитие музея «Фридландские ворота» потратили около полусотни миллионов.
16: Калининградские власти вкачали почти 50 миллионов рублей в Фридландские ворота, превратив территорию музея в очередное прогулочное место с лайтбоксами и скамейками. Потратили деньги на озеленение, реставрацию старого трамвая и кучу архивных фото. Глава администрации пообещала еще и амфитеатр в музее построить и массу других удобств, чтобы, как сказала Елена Дятлова, Фридландские ворота становились интереснее и полезнее для калининградцев и гостей города.
13: Лишь бы было кому ехать наслаждаться балтийскими пейзажами. Ведь сами представители туристической отрасли сознаются, что калининградские отели теряют туристов. Число поездок с проживанием в регионе в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Причин для уменьшения туристического потока несколько. Все и так их хорошо знают. Но в последнее время подключилась еще и проблема с безопасностью в эксклаве. Особенно это стало актуально после информации об ударах, которые якобы планировались по объектам нефтегазовой отрасли в Ленинградской и Калининградской областях, включая газовый терминал и танкеры с ожиженным газом. И очень похоже, что власти готовят регион к возможным чрезвычайным ситуациям.
16: В Калининградской области хотят изменить порядок распределения бюджетных средств на случай возникновения угроз для безопасности или серьезных рисков для экономики региона. При данных обстоятельствах средства для минимизации или ликвидации угроз предполагается направлять через резервный фонд. Если денег в резервном фонде не хватит, то будет задействован план «Б». Бюджетная комиссия сможет принять решение сократить или отозвать ассигнования по отдельным статьям расходов бюджета и в кратчайшие сроки направить данные средства в резервный фонд.
13: Проект соответствующего постановления регионального правительства уже вынесен на публичное обсуждение. Но это чистой воды формальность. Документ 100% будет утвержден, так как военные и экономические угрозы для Калининградской области возрастают, предупреждают военные эксперты. Как ввиду продолжения специальной военной операции, так и возможной эскалации со странами НАТО. Военные Балтфлота уже давно готовятся к разным негативным сценариям. Особенно разного рода учения участились на фоне воздушных атак ВСУ на Ленобласть и другие российские регионы. Вот и сейчас в Калининградской области отработали навыки уничтожения противника.
16: Операторы дронов Балтийского флота провели тренировку по поиску и ликвидации надводных и наземных объектов условного противника. Учения проходили днем и ночью на полигонах региона. При этом дроны были оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, которые позволяют обнаружить замаскированные цели даже в темное время суток. Элементы пилотирования операторы БПЛА отрабатывали на симуляторе, а также в лесу и в городских условиях. В учениях участвовали военнослужащие подразделений охраны пунктов базирования, сообщила пресс-служба Балтфлота.
13: Между тем, в Калининградском аэропорту утром в понедельник снова были массовые и многочасовые задержки рейсов по всем направлениям. Днем ранее Минобороны сообщила об отражении атак 1500 украинских беспилотников, а МИД Российской Федерации недавно и вовсе официально заявил, что Калининград остается в центре Балтийского замеса, поэтому в военное планирование закладывается растущая напряженность в Балтийском регионе. Словом, живем на пороховой бочке, и остается только держать кулаки, чтобы она не рванула. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. Адмирал Касатонов – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. и добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Краснодара возмутился тем, что АЗС, сети «Роснефть» из-за распоряжения сверху не выключают свои табло, несмотря на фактическое отсутствие бензина, из-за чего водители тратят свое время и драгоценный бензин, заезжая на пустые заправки.
19: То есть, получается, люди едут и видят вот эту вот историю, что есть бензин?
20: Это не мне говорите.
19: А кто запретил выключать?
20: Это не мне говорить.
19: Не, вы сказали, запретили выключать.
20: Выключать все запретили.
19: То есть, получается, смотрите, я что хочу, то и делаю, брат. Смотри, получается, 95-й я подъезжаю, все колонки закрыты.
21: Дизель есть.
19: Вижу вот здесь, что 95-й в продаже. Трачу время, заезжаю. Вот этот бардак меня вообще не устраивает. Если «Лукойл» по-человечески пишет, что бенза нет, и люди не тратят свое время на бензин, то на «Роснефти» занимаются какой-то ерундой. Это что такое? Знаешь, спросим, я не знаю, у этих, какого хрена это происходит на кассе. Здравствуйте. Вот, девушка, то же самое, да? Пятый хотели заправить, и пятого нет. Получается, вы заехали, я ориентируюсь на вот эту вот штуку, а они не продают бензин. А почему вы не выключаете табло?
20: Ну,
19: чье распоряжение? Ну чье? Ну это ж обман людей. Мы едем, видим, что есть бензин. Я ради этой таблички развернулся, приехал сюда через очень далеко. У меня бензина на 50 километров. Я потратил свой драгоценный последний бензин. Ну а почему нельзя отключить? Ну я вот этой специальной снимаю, чтобы ваша горячая линия увидела возмущение граждан. Безобразие. Безобразие. Краснодар, Роснефть. Безобразие. Смотрите, люди заезжают и уезжают. Они все ориентируются вот этой табличке. Нету, братан, бензина, видишь? Вот, вот, вот что вы делаете.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
0: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
22: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
2: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
22: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
21: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
22: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
23: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Мы не говорим, что вся страна переходит с Евро 5 на Евро 3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро 3 до Евро 5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше, ну, условно говоря, можете и в половину, просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот. Поэтому, а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там, многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологический стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там, никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
4: Криминальные новости.
1: Школьница с ножом напала на двух сестер в Уфе. Пострадавшим 12 и 16 лет. Обе находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Их прооперировали. Все произошло в квартире в микрорайоне Зеленая Роща. Сразу после инцидента 16-летняя нападавшая попыталась скрыться, но ее оперативно задержали. 10-летний брат пострадавших девочек смог сбежать от вооруженной ножом подруги своей сестры и позвать на помощь соседей. Они уже вызвали скорую и полицию. Как сообщили в СК, девочка порезала двух сестер в Уфе из-за конфликта на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено дело о покушении на убийство. Раскрыт мотив резонансного преступления в Ростовской области. 21-летний местный житель зарезал 14-летнюю школьницу из-за словесной перепалки, сообщает региональный следком. Нападавший был знаком с девочкой, он встречался с ее старшей сестрой. В момент расправы мужчина находился в состоянии опьянения. Преступление произошло в поселке Пригородном несколько дней назад. Подросток встретила на улице бывшего друга своей сестры и высказала претензии в связи с его поведением перед расставанием. Молодой человек разозлился и 13 раз ударил девочку ножом. На допросе он во всем сознался. Суд отправил его под стражу. Изрезанную школьницу нашел на обочине местный житель. Он вызвал полицию и скорую помощь, однако спасти девочку врачам не удалось. Тело пропавшего адвоката Шамиля Ахаева нашли в лесополосе в Ленинградской области. Предварительно он скончался от удушения. 44-летний Ахаев пропал 10 августа. Тогда мужчина поехал на рабочую встречу с коллегой в ресторан в поселке Репино в курортном районе около 7 вечера. Через несколько часов он позвонил маме, но она не успела ответить на звонок. Потом телефон Ахаева уже был недоступен. По словам близких, адвокат говорил за несколько дней до исчезновения, что ему угрожают по работе. Также в последнее время Ахаев не пользовался сервисами доставки и заказывал такси через телефон своего сына, так как опасался преследования. Шамиль Ахаев, член Невской коллегии адвокатов, участвовал в ряде резонансных дел. Так он представлял интересы киллера Артура Гудкова, родственников погибших по делу Владимира Кулебабы, осужденного в прошлом году на 10 лет колонии за организацию двойного убийства в 1993 году. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Россияне массово жалуются на качество топлива, после покупки которого автомобиль останавливается через несколько километров, либо не заводится на следующий день.
3: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл» М5 около Козельяра, которая полный бак, буквально проехала 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор. Будем создавать прецедент, делать диагностику.
5: Я просто сейчас в таком диком ахере. У меня настолько горит огонь, я сейчас взорвусь просто от ситуации, которая произошла. Вчера у меня заканчивался бензин, у меня оставалось на 30 километров, на 40. Я доехала до ближайшей «Роснефти». Полчаса стояла в очереди, разговаривала параллельно со своим СММщиком. Заправилась на 2000 рублей, полбака примерно. Доехала до Сити, доехала до дома. Ну, это буквально типа 15 километров. Сегодня, сейчас, вот, я оделась, я выхожу, сажусь в свою тачку, завожу ее, а у меня мигает чек, она вот так вот вся трясется, и написано, привод, ошибка по приводу. Типа, вы можете двигаться медленно до следующего, ваш привод полноценно не работает. Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
7: И ведь я уверена на 100, на 1000%, что это из-за этого сраного бензина просто. Но я залила, немного, ладно, не 500 рублей, потому что у нас нигде, блин, бензина нет, ни одной заправки ближайшей нет бензина. Я залила на 2000, но хотя бы проездит, типа, неделю. Да, и при том, представь, что передо мной стоял гелик, который заправлял 95-й, не плюс 95-й, пульс, это, как он там называется, не сотый, потому что его нихера нету, только 95-й. И я заправила только 95-й. Я не знаю, что с геликом, с этим, который передо мной заправлялся, с другими машинами. Но у меня просто вот. Ну, это вот 1000% это бензин. С нихера. Вот просто. Хоп, на, пожалуйста. Просушитесь, получаете. Все, тачки. Нет, до свидания. Самое главное, BMW-сты, вы мне скажите, что делать надо. Потому что обычно вы же знаете. BMW ошибку выскакивает, значит, полмашины разбирать надо. Ну как, обычно она пугает. Сейчас, что это? Редуктор задний там. Или это форсунки менять, или это бензосос менять. Или вообще просто надо бензин слить, новый налить, или разбавить этот, его откатать. Я не понимаю, что делать-то.
8: Главные новости дня.
9: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
10: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
9: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
24: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
9: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
25: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
9: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: На Радио Лента. Потеря дня.
26: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Аналитик Вениамин Коваленко о том, что возможности противовоздушной обороны уже исчерпаны.
12: ПВО на сегодняшний день максимально истощено. Оно имеет крайне ограниченные зоны покрытия. В первую очередь это касается, конечно же, Москвы и Московской области, но даже и по Москве и Московской области мы имели в мае возможность наблюдать, как прилетало и наносились удары по объектам не только нефтеперерабатывающего комплекса, но и в том числе еще и военно-промышленного.
11: Политолог Александр Морозов о том, что в обществе растет обида, когда одни идут на фронт ради огромных денег, а другие вынуждены рисковать жизнями бесплатно.
13: А каким образом можно провести мобилизацию, если вы в течение 4 лет до этого обещали людям деньги? Получите такой социальный разрыв. Вот у нас тут люди, которые подписывали контракты и, значит, за там 1,5 или 4 или 20 миллионов идут воевать рублей.

0: что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что, как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 16 году брусиловские правы, вывод из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт внутренний дал трещину. И в итоге произошла революция. Самое неприятное сейчас заключается в том, что враг делает ставку. Это сейчас у них идет четвертая волна уже атаки на Россию. Это то, что он делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
3: Ну что, друзья, 21 раз форс-мажор, непреодолимая сила. И по ходу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
2: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
4: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
2: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
5: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
2: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
6: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
2: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят,

0: военкоры.
1: Год, закопанный в стране дураков. Игорь Стрелков пишет о годовщине Анкориджа.
2: Исполнился год анкориджской встречи между нашим президентом и Дональдом Трампом. За этот год Соединенные Штаты аккуратно предоставляли Украине все разведданные по нашим целям на территории нашей страны. Илон Маск передавал вооруженным силам Украины все необходимые данные для нанесения ударов по этим целям. Американские разведывательные самолеты сопровождали и продолжают сопровождать удары украинских безэкипажных катеров на Черном море, а также все другие удары, в том числе по Ленинградской области, по Петербургу, по нашим глубоким тыловым регионам. Марк Рубио открыто говорит о том, что Соединенные Штаты решили пересмотреть позиции, которые якобы были заключены в Анкоридже, и вообще ничего заключенного не было. И эти позиции теперь Соединенные Штаты должны четко базировать на позициях Украины, а не на пожеланиях России. То есть за год мы добились только того, что нас очередной раз отвели в страну дураков за нос. Мы зарыли целый год времени в землю и, к сожалению, до сих пор продолжаем следовать данному курсу. Минск-1, Минск-2, нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, теперь Анкоридж. К сожалению, есть люди, которых невозможно научить. Столько раз ходить в страну дураков, столько раз зарывать время и деньги в одно и то же место и свято верить, что рано или поздно там что-то вырастет, способен только деревянный мальчик. Надули, обманули.
1: Топливный кризис 2.0. Военкор Живов о новой волне исчезновения бензина.
3: Еще неделю назад все очереди растворились даже в дефицитных регионах. Но уже в эту пятницу бензин начал пропадать в Москве и на федеральных трассах. Больше всех везет собственникам дизелей. Мало того, что у них больше баки и меньше расход, так еще и дизельное топливо есть почти везде. А вот с бензином все сложнее. Везет, если можно купить 95-й по повышенной цене и не искать его по нормальной, стоя в очереди полчаса, час. Мне за последние дни так повезло дважды. Один раз в Подмосковье с бензином за 100 рублей, потом в Нижегородской области с 95-м за скромные 125 рублей. На федеральной трассе М-12 бензин по нормальной цене еще есть. На «Газпроме», «Лукойле» и «Татнефти». Но очередь от 40 минут. А вот в Подмосковье полный швах. На ЦКАД бензина нет, рядом тоже и так далее. Дизельное топливо, 92-й и все. Кажется, этот топливный кризис может быть жестче и длиннее первого. И он только начинается. В дальние поездки сейчас лучше на дизельной машине. Дополнение. На М4 и М2 бензина нет вообще в радиусе 100 километров. Туда только на солярке.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
5: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
4: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
5: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
4: 35? То есть даже не половина?
5: Да, потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
4: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
5: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
4: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
5: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
4: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
5: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
4: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
5: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы и не хочу.
4: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
5: Ключевое слово – нормальный.
4: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
5: Потому что там живые деньги каждый день.
4: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
5: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
4: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
5: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
4: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
5: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
4: Средняя температура по больнице.
5: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
4: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
5: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
4: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
5: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
4: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
5: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
4: И перегревает рынок.
5: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
4: Отсутствие потребительской стоимости.
5: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
4: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
5: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
4: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
5: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
4: точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
5: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
4: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
5: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
4: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
5: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
4: И нехватка водителей.
5: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
4: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
5: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
4: Шатдауны интернета и глушение GPS.
5: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
4: А для экономики это ежедневная катастрофа.
5: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
4: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
5: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
4: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
5: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
4: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
5: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
4: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
5: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
4: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
5: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
4: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
5: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
4: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
5: 292.
4: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
5: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
4: Да, давай поясним этот момент.
5: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции – 15-20%. При этом качество услуг не растет, трубы старые, аварии зимой все больше.
4: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов, поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
5: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
4: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
5: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5?
4: То есть 100-170 рублей в день.
5: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
4: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
5: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
4: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
5: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
4: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
5: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
4: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
5: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
4: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
5: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
4: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
5: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
4: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
5: Вводятся утилизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
4: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
5: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
4: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
5: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
4: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
6: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
1: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
7: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
1: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
8: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
1: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
10: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
0: Главные новости дня.
11: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
12: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
11: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний, 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
13: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
11: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
14: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
11: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Действующий депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался президенту Российской Федерации на то, что Самарский суд снял его с выборов из-за претензий к авторским правам.
15: Уважаемый Владимир Владимирович, я депутат Госдумы от Самарской области, профессор кафедры российской истории Самарского университета Михаил Матвеев. За моей спиной сейчас в здании Самарского областного суда идет суд, и через несколько часов судья с символической фамилией Родина снимет меня с выборов. Сейчас, наверное, только Господь Бог и вы может остановить это юридическое безумие, которое стало распространяться из ящика Пандоры по стране с псевдозащитой интеллектуальной собственности на выборах, когда на 5-й год войны российского парламентария снимают с выборов за то, что он не купил непродающуюся с 22 года лицензию компании Microsoft из Соединенных Штатов Америки. Причем на сайте самого Самарского областного суда точно такие же шрифты компании Microsoft. Это безумие, когда снимают за несколько картинок в социальных сетях, у которых есть автор, только потому, что это картинка кандидата. Даже если она сделана много лет назад, и это репост с другого, допустим, канала или социальных сетей, или СМИ. А ведь сам принцип социальных сетей – это бесконечный свободный обмен информацией. И социальные сети, кстати, есть у всех, у многих депутатов и кандидатов от разных партий. Поверьте, по меньшей мере унизительно сводить выборы в российский парламент до мышей. Нельзя обрушивать доверие людей к предстоящим выборам, делегитимизируя их столь мелочными основаниями для снятия кандидатов, тем более действующих депутатов от парламентских партий.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Год, закопанный в стране дураков. Игорь Стрелков пишет о годовщине Анкориджа.
2: Исполнился год анкориджской встречи между нашим президентом и Дональдом Трампом. За этот год Соединенные Штаты аккуратно предоставляли Украине все разведданные по нашим целям на территории нашей страны. Илон Маск передавал вооруженным силам Украины все необходимые данные для нанесения ударов по этим целям. Американские разведывательные самолеты сопровождали и продолжают сопровождать удары украинских безэкипажных катеров на Черном море, а также все другие удары, в том числе по Ленинградской области, по Петербургу, по нашим глубоким тыловым регионам. Марк Рубио открыто говорит о том, что Соединенные Штаты решили пересмотреть позиции, которые якобы были заключены в Анкоридже, и вообще ничего заключенного не было. И эти позиции теперь Соединенные Штаты должны четко базировать на позициях Украины, а не на пожеланиях России. То есть за год мы добились только того, что нас очередной раз отвели в страну дураков за нос. Мы зарыли целый год времени в землю и, к сожалению, до сих пор продолжаем следовать данному курсу. Минск-1, Минск-2, Нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, теперь Анкоридж. К сожалению, есть люди, которых невозможно научить. Столько раз ходить в страну дураков, столько раз зарывать время и деньги в одно и то же место и свято верить, что рано или поздно там что-то вырастет, способен только деревянный мальчик. Надули, обманули.
1: Топливный кризис 2.0. Военкор Живов о новой волне исчезновения бензина.
3: Еще неделю назад все очереди растворились даже в дефицитных регионах. Но уже в эту пятницу бензин начал пропадать в Москве и на федеральных трассах. Больше всех везет собственникам дизелей. Мало того, что у них больше баки и меньше расход, так еще и дизельное топливо есть почти везде. А вот с бензином все сложнее. Везет, если можно купить 95-й по повышенной цене и не искать его по нормальной, стоя в очереди полчаса, час. Мне за последние дни так повезло дважды. Один раз в Подмосковье с бензином за 100 рублей, потом в Нижегородской области с 95-м за скромные 125 рублей. На федеральной трассе М-12 бензин по нормальной цене еще есть. На «Газпроме», «Лукойле» и «Татнефти». Но очередь от 40 минут. А вот в Подмосковье полный швах. На ЦКАД бензина нет, рядом тоже и так далее. Дизельное топливо, 92-й и все. Кажется, этот топливный кризис может быть жестче и длиннее первого. И он только начинается. В дальние поездки сейчас лучше на дизельной машине. Дополнение. На М4 и М2 бензина нет вообще в радиусе 100 километров. Туда только на солярке.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: В Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
17: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
1: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
18: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
1: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
8: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория – молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
1: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
0: Говорят военкоры.
1: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
20: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
1: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
21: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
4: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
5: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И по ходу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
1: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
22: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
1: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
23: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
1: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
6: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Экономист Олег Вьюгин объяснил, почему вклады россиян замораживать не будут.
7: А про заморозку вкладов много очень говорят. Я считаю, что дело бессмысленное, потому что вклады, то есть сбережения населения, это пассив коммерческого банка, а актив – это кредит. И они сбалансированы. То есть, если ты изымаешь эти вклады у банков, то, соответственно, вы обрушаете капитал банков. То есть, забрать их нельзя. Что можно сделать? Это как бы их заморозить с тем, чтобы люди не могли забрать, а банками не пользовался. А зачем? Во-первых, после этого люди перестанут сберегать, и у банков перестанет расти пассивная база. И они перестанут кредитовать экономику. То есть это более идиотского решения не придумаешь. Были случаи, когда замораживали вклады, я не про Советский Союз говорю, в мире, когда была паника бегства вкладчиков из банков, то есть они выносили все, что у них там было, и, соответственно, тогда вводили банковские каникулы, а не замораживание. Угу. То есть говорили, нет, временно прекращается выдача вкладов. А еще хуже, когда забирали вклады и переводили за границу.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На коротких волнах обычного радиоприемника на фиксированной частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий звучит монотонное механическое жужжание, прерывающееся порой загадочными голосовыми шифрами. Кто круглосуточно передает эти странные сигналы из глубин заброшенных лесов и почему эта частота десятилетиями сводит с ума профессиональных радиолюбителей по всему миру? Давайте распутаем этот сложный эфирный клубок времен еще холодной войны. Впервые этот странный коротковолновой сигнал, получивший в народе устойчивое прозвище «жужжалка» или УВБ-76, был зафиксирован советскими специалистами в конце 70-х годов прошлого века. Годами радиоэфир заполнял лишь короткий зуммер, повторяющийся примерно 25 раз в минуту, но в критические моменты истории во время распада Союза или масштабных геополитических кризисов монотонное жужжание внезапно обрывалось, и бесстрастный мужской голос зачитывал странные комбинации имен, цифр и кодовых слов вроде «Анна», «Николай», «Иван», «74», «148». Радиолюбители, хакеры и уфологи выдвигали самые безумные конспирологические версии. От секретного сигнала «Мертвая рука» для автоматического ответного ядерного удара по потенциальному противнику до мощного маяка для связи с замаскированными внеземными базами. Исследователь аномальных радиоволн Владимир Захаров утверждал в своих публикациях, что за работой станции стоят закрытые армейские структуры, использующие сложные алгоритмы криптографии для оперативного управления стратегическими ракетными войсками. Официальная наука и военные эксперты подтверждают, что станция действительно принадлежит Министерству обороны

0: Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 18 августа. Давайте спросим у рун. Это один из самых мощных инструментов и древних познания будущего. Итак, у нас выпала руна Беркана. Беркана – это руна роста, заботы, обновления. Это она связана с женской энергией. Это поддержка, материнство. Может быть, какие-то новые начинания, гармоничное развитие событий. Это день, когда важно заботиться о себе, о близких, а также давать пространство для созревания идей и проектов. И в таком случае в работе Беркана всегда сулит какой-то благоприятный период для начала новых дел, для особенно связанных с обучением, творчеством, уходом за людьми, а может быть, развитием бизнеса. Это как вынашивание ребеночка, да? То есть все, что вы в этот день заложите, все семена, которые засеете, будут очень плодотворно прорастать. В этот день любые начинания имеют шанс на плавный и стабильный рост. Все постепенно, да, вот как плод развивается в утробе мамы, вот точно так же и в ваших делах. Не торопите события. По поводу финансов, это хороший день для планирования. Может быть, инвестиции в будущее, покупки необходимых вещей для дома или работы, да? Вот все, что связано с некой заботой о себе, о своем благосостоянии, о своем доме, все это пройдет на ура. В отношениях руна символизирует, опять же, заботу, тепло, гармонию, это мягкое обновление. И день может быть для примирений, если кто-то поругался, поссорился, был конфликт. Вот прекрасный момент для того, чтобы примириться, обсудить и обняться. А вот для того, чтобы, может быть, наладить контакт, поддержать любимого человека, уделить внимание семье, вот все, что связано с отношениями, с заботой, с проявлением какого-то такого родительского тепла, прекрасный день. Одиноким Беркана сулит знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения, особенно если вы настроены на глубокую эмоциональную связь, может быть, на брак в будущем. Вот прекрасный день, поэтому красиво одеваемся, выходим на улицу и несем себя высоко для того, чтобы встретить своего человека. По здоровью Беркана отвечает, конечно же, за репродуктивную систему. Это общее восстановление организма, это иммунитет. И здесь будут полезны процедуры по уходу за телом, какие-то, может, расслабляющие практики, массаж, правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Для женщин этот день особенно благоприятен для заботы о своем женском здоровье и эмоциональном состоянии. И, кстати, если у кого-то проблемы, может быть, с репродуктивной функцией у женщин, то этот день может принести очень классные результаты по лечению. И в итоге скажу, что Беркана, да, это мягкая, но мощная энергия роста. И в этот день все, что вы вложите, все забот, внимание, будет развиваться и приносить плоды. Так что вкладывайте свою любовь и энергию в то, что хотите вырастить. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Предпринимательница, работающая с Wildberries, послушав экспертов и проанализировав ситуацию, пришла к выводу,

0: что следующим под удары беспилотников попадет Озон, и посоветовала переходить на ФБС.
1: Мое личное мнение на тему того, что Озон находится в огромнейшей зоне риска. Я сейчас почитала то, что пишут зарубежные СМИ, то, что говорит основатель FirePoint, это компания, которая производит дроны, которые расфигачили склады ВБ. И сам основатель говорит о том, что Озон будет являться логичной целью. Более того, внешние источники в разных странах, они тоже рассматривают Озон как потенциальную цель. И то, что сейчас делает Озон сам, он это чувствует. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас перспектива полностью переходить на ФБС, сокращать стоки на складах маркетплейсов, выстраивать всю свою систему продаж вокруг ФБС. Мне кажется, это единственное, что остается сейчас внутри работы на российском рынке, на российских маркетплейсах. Ну и, конечно, мы можем перейти в сторону Яндекса, в сторону Ламоды, в зависимости, да, от категории, и там у нас будет более или менее приятная, скажем так, картина с точки зрения именно логистики. Ключевая проблема в том, что российский селлер, точнее не селлер, а покупатель, он очень избалованный. Быстрой скоростью доставки у нас ни для кого не секрет, что это лучшая логистика в мире. Ни в одной из стран больше такого нет. Во всех остальных странах эта история построена вокруг ФБС. Если это качественно выстроено, да, если это Индонезия, если это Китай, если это все Амазоны, да, там доставка 2-3 дня, а никак не 24 часа. Вот. А поэтому конкуренция китайских селлеров она усилится на российском рынке, еще и они, собственно говоря, сертификаты не делают. Вот поэтому нас ждет очень интересное время.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Фекальный потоп в Калининграде. Подвал дома на Карташова заливает уже несколько дней. Жильцы жалуются на запах и боятся за электрощиток. Куда смотрят власти? 2 года, чтобы попасть на прием к доктору. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. А сроки строительства поликлиники на Левитана снова сдвинули. Готовность номер 1. Региональное правительство подготовило порядок перераспределения бюджета при чрезвычайных ситуациях. В Калининградской области намечается что-то серьезное? Итак, в Калининграде люди тонут в фекальных стоках. В шоке и панике жильцы дома номер 44В на улице Карташова. Подвал многоэтажки несколько суток заливает нечистотами. Уровень поднялся уже до 40 сантиметров и не останавливается. По словам людей, основная труба чем-то забита, поэтому канализационные массы продолжают прибывать. И как результат, в подъезде и квартирах первого этажа стоит едкий запах фекалий. Но больше всего жителей дома со зловониями тревожит электрощитовая, расположенная в затопленном помещении. Ведь если стоки доберутся до оборудования, район может остаться без света. При этом горожане утверждают, что стучались во все двери.
4: Мы обращались и в управляющую компанию, а в ответ – тишина. Телефон аварийной службы УК просто заблокирован. Руководитель не отвечает на звонки. Наше сообщение с описанием ситуации осталось без реакции. И с городскими службами мы тоже связывались. Рассказали о нашем ЧП, а там отмахнулись, что, видите ли, заниматься проблемой должен обслуживающий дом персонал. Просто беспредел. Окна открыть невозможно. Смрад стоит ужасный. Вода с дерьмом прибывает каждые сутки. Скоро начнет из подвала выливаться. И никому нет дела.
3: Теперь возмущенные жильцы дома на Карташова готовят коллективное обращение в горадминистрацию и прокуратуру. Не в состоянии решить жители Калининградской области и еще одну, в прямом смысле, болезненную проблему. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде.
5: Читаем комментарии реальных людей. К терапевту и за 2 месяца не записаться то на больничном, то в отпусках. Пока ждала, беременность закончилась. А отслоение сетчатки появилось. Ждал прием невролога 10 месяцев. Был 500 какой-то. Пришел, дали рентген, сказали заново записываться. На Летней жду УЗИ год. К лору, окулисту попасть – это квест. Эндокринолог вообще тайная личность. Стою в очереди с 10 марта. Была 600 какая-то, сейчас 572. 4 месяца жду очередь на МРТ. В Черняховске врачей вообще нет. Встала в очереди, была 36-я. Спустя 4 месяца я так никуда и не сдвинулась. К стоматологу ребенок стоял в очереди 3 месяца. В итоге позвонили и сказали, что врача нет. Ушел в отпуск. Да, можно попасть и по живой очереди. К травматологу с 7 утра стояла, приняли к 12. Живая очередь, терминал, естественно, не работает. Если приходить к 9, талонов уже нет. Всего лишь 6 часов ждали.
3: И пока глава регионального Минздрава Дмитриев делится планами по спасению медицины и подготовке армии будущих медиков, мол, 1600 студентов учатся по целевым программам, а потом все вместе приедут лечить калининградцев, жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
6: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
3: Есть проблемы и с реабилитацией. Так, ребенку с компрессионным переломом 4 позвонков рекомендовали санаторное лечение в Пионерском. Но семье сообщили, что ждать придется минимум 1,5 года. Альтернатива – платный курс на 21 день за 219 тысяч рублей, которых у родителей малыша попросту нет. Кстати, из-за отсутствия финансов снова отодвигают сроки строительства медучреждений, в которых так нуждаются люди. Новую детскую и взрослую поликлинику на улице Левитана в Калининграде теперь рассчитывают открыть не раньше 2027 года, заявил региональный министр здравоохранения. Хотя ранее завершить строительство планировали в третьем квартале 2026 года. Таким образом, долгожданную поликлинику жители микрорайона снова получат позже обещанного. А тем временем власти как-то быстро находят миллионы и на повышение выплат участникам СВО, и на строительство платных парковок, гостиничных комплексов и даже амфитеатров. Только на одно развитие музея «Фридландские ворота» потратили около 500 миллионов.
7: Калининградские власти вкачали почти 50 миллионов рублей в Фридландские ворота, превратив территорию музея в очередное прогулочное место с лайтбоксами и скамейками. Потратили деньги на озеленение, реставрацию старого трамвая и кучу архивных фото. Глава администрации пообещала еще и амфитеатр в музее построить и массу других удобств, чтобы, как сказала Елена Дятлова, Фридландские ворота становились интереснее и полезнее для калининградцев и гостей города.
3: Лишь бы было кому ехать наслаждаться балтийскими пейзажами. Ведь сами представители туристической отрасли сознаются, что калининградские отели теряют туристов. Число поездок с проживанием в регионе в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Причин для уменьшения туристического потока несколько. Все и так их хорошо знают. Но в последнее время подключилась еще и проблема с безопасностью в эксклаве. Особенно это стало актуально после информации об ударах, которые якобы планировались по объектам нефтегазовой отрасли в Ленинградской и Калининградской областях, включая газовый терминал и танкеры с ожиженным газом. И очень похоже, что власти готовят регион к возможным чрезвычайным ситуациям.
7: В Калининградской области хотят изменить порядок распределения бюджетных средств на случай возникновения угроз для безопасности или серьезных рисков для экономики региона. При данных обстоятельствах средства для минимизации или ликвидации угроз предполагается направлять через резервный фонд. Если денег в резервном фонде не хватит, то будет задействован план «Б». Бюджетная комиссия сможет принять решение сократить или отозвать ассигнования по отдельным статьям расходов бюджета и в кратчайшие сроки направить данные средства в резервный фонд.
3: Проект соответствующего постановления регионального правительства уже вынесен на публичное обсуждение. Но это чистой воды формальность. Документ 100% будет утвержден, так как военные и экономические угрозы для Калининградской области возрастают, предупреждают военные эксперты. Как ввиду продолжения специальной военной операции, так и возможной эскалации со странами НАТО. Военные Балтфлота уже давно готовятся к разным негативным сценариям. Особенно разного рода учения участились на фоне воздушных атак ВСУ на Ленобласть и другие российские регионы. Вот и сейчас в Калининградской области отработали навыки уничтожения противника.
7: Операторы дронов Балтийского флота провели тренировку по поиску и ликвидации надводных и наземных объектов условного противника. Учения проходили днем и ночью на полигонах региона. При этом дроны были оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, которые позволяют обнаружить замаскированные цели даже в темное время суток. Элементы пилотирования операторы БПЛА отрабатывали на симуляторе, а также в лесу и в городских условиях. В учениях участвовали военнослужащие подразделений охраны пунктов базирования, сообщила пресс-служба Балтфлота.
3: Между тем, в Калининградском аэропорту утром в понедельник снова были массовые и многочасовые задержки рейсов по всем направлениям. Днем ранее Минобороны сообщила об отражении атак 1500 украинских беспилотников, а МИД Российской Федерации недавно и вовсе официально заявил, что Калининград остается в центре Балтийского замеса, поэтому в военное планирование закладывается растущая напряженность в Балтийском регионе. Словом, живем на пороховой бочке, и остается только держать кулаки, чтобы она не рванула. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
11: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
10: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
12: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
10: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
13: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
10: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблемы с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
14: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
10: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: Депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Свалов назвал работу курьеров бесполезной и призвал ограничить их число, а самих курьеров – тупиковой ветвью.
15: Молодому человеку очень сложно, наверное, объяснить на уровне восприятия происходящей действительности, почему он должен идти работать на завод, да, там, куда-то в институты, в какие-то там здравоохранения, еще куда-то, а не идти работать в доставку. Поэтому я еще раз говорю, доставщики, когда занимаются вот этой историей, агрегаторы, должны нести дополнительные траты. Они должны за счет распределения, к примеру, или продажи квот, должны финансировать бюджет там, того субъекта, где они это осуществляют. И, соответственно, область или муниципалитет за счет этого покрывать, ну, в зависимости от технологов, которые там можно, на что это, на статьи, на какие можно распределить, закрывает какие-то текущие вопросы, которые с этим связаны. Это на самом деле самая бесполезная сфера, которая есть. Работа в доставке и курьером. Работая в доставке – это тупиковая ветвь, в моем понимании, и она не приводит к дальнейшему развитию человека как личности. Это вот пришел, работаешь каждый день, монотонно, одна и та же история. То есть, ну, в какой-то момент, я думаю, что это дело перестанет быть актуальным. В Москве мы с вами видели, там есть попытка сделать роботов-доставщиков.
2: Главные новости дня.
10: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
16: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
10: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
16: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
10: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
17: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
10: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
18: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
10: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
19: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время, да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян, и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
2: На радиолента «Потеря дня».
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
8: Депутат Вячеслав Мархаев заявил о риске социального взрыва в России и потребовал разработать план завершения спецоперации.
20: За последние годы в России было разработано множество программ и стратегий развития во всех секторах экономики. Однако практически ни одна из них не была реализована. Они остались на бумаге и в декларациях, звучащих с международных трибун. Вместо реальных дел мы продолжаем сталкиваться с новыми запретами, ограничениями и растущим финансовым бременем. Одна из наиболее острых проблем – жилищно-коммунальное хозяйство, которое фактически превратилось в инструмент изъятия средств у населения. При этом карманы представителей власти и приближенных элит не пустеют. Что сделал бы внешний враг в случае захвата России? Присвоил бы ресурсы, разграбил промышленность, взвинтил тарифы, построил себе особняки. Но вторжение не произошло. Власть справилась с этим сама. Эффективнее любого агрессора. За 35 лет не проведено ни одной успешной реформы. Зато олигархи продолжают множиться и богатеть. И это на 5-м году специальной военной операции. Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать. Коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется. Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. Из администрации президента уже заявляют о том, что цели денацификации и демилитаризации Украины фактически сводятся лишь к новым территориям, а не ко всей стране. Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станут более вероятными. Политическую систему уже четверть века возглавляет одна и та же команда, которая, как представляется, во многом потеряла связь с нуждами людей. Современная Россия прожила половину срока существования Советского Союза. Однако похвастаться развитием могут лишь олигархи и их окружение. Нам нужен четкий публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России. Требуем прекратить практику показных форумов, за которыми не следует реальных дел, и сосредоточиться на решении насущных проблем граждан. Время иллюзий прошло. Страна находится на грани социального взрыва, и вся ответственность за это ляжет на несменяемую власть.
1: Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести в стране законы военного времени и вернуть смертную казнь.
21: Ну просто реально хватит. Хватит делать вид, что войны нет. Давайте уже наконец поймем, что эскалация неизбежна, что нравится или не нравится, но необходимо вводить законы военного времени. Необходимо возвращать смертную казнь. Необходимо возвращать наказание для террористов и их пособников. Необходимо действовать решительным образом.
2: Радиолента. Прямая речь.
0: Жители курортного Сочи уже почти год жалуются на стихийные свалки и горы мусора, убирать которые администрация города не спешит.
22: Адлерский район, Петрозаводская, 30. Вот такая ситуация, например, на сегодняшний день. Вот они, горы и завалы мусора. Вот видим, что происходит. Это все, вот заваленные тротуары, это все полные мусорные контейнеры. Вокруг грязь. Вот здесь вот бегают крысы. Страшно идти, конечно, но колбаса валяется. В общем, вот такая вот картина. Это 20 минут пешком до вокзала, 5 минут на машине по прямой, до железнодорожного Адлерского. Этот мусор разносится. Вот видите, машины ездят по тротуару, вот пройти невозможно, потому что приходится ходить по дороге. Администрация говорит, что не хватает машин, не хватает техники, людей, рук. Узкие дороги, ну, как видите, вот дороги не узкие, все ездит, и такая ситуация на каждой улице. Матрасы. Раньше контейнеры вывозились вовремя, этот мусор весь вокруг забирался. Сейчас вот такая ситуация.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
23: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее. Там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные. Как они себя ведут? Они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех. Да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
6: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
5: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
7: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
5: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
24: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
5: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей. Но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
25: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
5: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
26: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
27: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов. которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
26: Союзничество с оговорками. Военкор Котенок, оппозиции Лукашенко.
3: Кстати, вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь грозились бить и по нефтеперерабатывающим заводам, и по военным объектам, и так далее. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных Российской Федерации из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали вооруженные силы Российской Федерации для наведения и корректировки при ударах по Украине. И вдруг тишина. Так ведь в мире не бывает. Так кто же дал слабину? Как говорят военные, требования украинцев батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял. Белорусы на время прощены. В Минске словно по команде сменили риторику. Теперь об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений уже не говорят. А Лукашенко вновь превратился в дотошного директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки. Теперь снова в моде тема выгодной торговли со всеми частями света и выращивания креветок в белорусских морях. Снова констатация. Союзники у русских нынче специфические. Чуть что, хата с краю.
26: Тысяча дронов за ночь. Военкор

0: этих ракет. Это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
1: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
2: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
1: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина 2 дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
3: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
1: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: «Фламинго» добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
6: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
5: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
7: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30

0: метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
2: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает, словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами, цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Москвичи болезненно привыкают к отсутствию топлива и к закрытым автозаправочным станциям. И все же, со слов жительницы столицы, бензин есть, но его отпускают только обладателям специальных карточек.
6: Знаете, какая фигня? Бензин есть. Потому что я сейчас встретила знакомого заправщика. Бензин есть, но его нельзя залить просто людям. Только у кого есть какие-то специальные карты, типа Министерства обороны, блин, менты там и все такое прочее. Все. Ни в одной в районе и даже не в районе просто людям залить бензин нельзя. Класс. Нас ебут. А мы смеемся.
7: Слушайте, скажите уже кто-нибудь, кому-нибудь там, кто наверху сидит. Может, они не знают о такой обстановке. Но бензина нету нигде на АДС. Я уже десяток заправок проехал. У меня все уже. Я встал, я не знаю, куда дальше двигаться. На сетевых нет, транс нет, кросс нет, газпром, ничего нет, все пусто. Эти там, наверное, наверху сидят, нихера не знают. Да все уже, просрали все уже. Может, пора что-то думать начать, а?
8: Короче, ехали мы сейчас из дома на дачу, пытались заправиться. Нет бензина вообще нигде. Вообще. До Можайска, в Можайске пусто. Из четырех заправок одна дизельная. Две газпромовские заправки пустые. Одна единственная заправка, на которой оказался только 92-й. Ну, в общем, не знаю, можно ли сказать, что это повезло. Но, тем не менее, может, кто-то знает, что происходит с топливом? Где топливо?
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Да, всем привет.
9: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
10: Угу.
9: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
10: Точно.
9: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
10: Угу.
9: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
10: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там, или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
9: Согласен.
10: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
9: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
10: Угу.
9: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
10: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
9: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
10: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
9: Ядро.
10: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
9: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
10: Угу.
9: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
10: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
9: Что обычно подается как успех.
10: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
9: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
10: Угу.
9: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
10: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
9: Броня к армии.
10: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
9: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
10: Угу.
9: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
10: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
9: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
10: То есть все уже ушли?
9: Именно. Из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
10: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
9: Да. Что делает власть?
10: Включает деньги.
9: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
10: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
9: Что казалось немало, кстати.
10: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
9: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
10: Угу.
9: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
10: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
9: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
10: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
9: Точно.
10: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
9: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
10: Это эффект отложенного ожидания, да.
9: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
10: Как признание слабости.
9: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
10: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
9: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
10: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
9: За месяц.
10: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
9: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
10: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
9: Согласен.
10: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
9: Угу.
10: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
9: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
10: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
9: Или раненые.
10: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
9: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
10: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
9: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
10: То есть приватизируют принуждение?
9: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
10: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
9: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
10: Начальник становится внештатным вербовщиком.
9: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
10: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
9: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
10: Но постой, мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
11: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
10: Человек все еще воюет.
11: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
10: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
11: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
10: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
9: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости.
11: Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
10: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно, и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Фекальный потоп в Калининграде. Подвал дома на Карташова заливает уже несколько дней. Жильцы жалуются на запах и боятся за электрощиток. Куда смотрят власти? 2 года, чтобы попасть на прием к доктору. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. А сроки строительства поликлиники на Левитана снова сдвинули. Готовность номер 1. Региональное правительство подготовило порядок перераспределения бюджета при чрезвычайных ситуациях. В Калининградской области намечается что-то серьезное? Итак, в Калининграде люди тонут в фекальных стоках. В шоке и панике жильцы дома номер 44В на улице Карташова. Подвал многоэтажки несколько суток заливает нечистотами. Уровень поднялся уже до 40 сантиметров и не останавливается. По словам людей, основная труба чем-то забита, поэтому канализационные массы продолжают прибывать. И как результат, в подъезде и квартирах первого этажа стоит едкий запах фекалий. Но больше всего жителей дома со зловониями тревожит электрощитовая, расположенная в затопленном помещении. Ведь если стоки доберутся до оборудования, район может остаться без света. При этом горожане утверждают, что стучались во все двери.
13: Мы обращались и в управляющую компанию, а в ответ – тишина. Телефон аварийной службы УК просто заблокирован. Руководитель не отвечает на звонки. Наше сообщение с описанием ситуации осталось без реакции. И с городскими службами мы тоже связывались. Рассказали о нашем ЧП, а там отмахнулись, что, видите ли, заниматься проблемой должен обслуживающий дом персонал. Просто беспредел. Окна открыть невозможно. Смрад стоит ужасный. Вода с дерьмом прибывает каждые сутки. Скоро начнет из подвала выливаться. И никому нет дела.
12: Теперь возмущенные жильцы дома на Карташова готовят коллективное обращение в горадминистрацию и прокуратуру. Не в состоянии решить жители Калининградской области и еще одну, в прямом смысле, болезненную проблему. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в Центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде.
14: Читаем комментарии реальных людей. К терапевту и за 2 месяца не записаться то на больничном, то в отпусках. Пока ждала, беременность закончилась, а отслоение сетчатки появилось. Ждал прием невролога 10 месяцев. Был 500 какой-то. Пришел, дали рентген, сказали заново записываться. На летнее жду УЗИ год. К лору, окулисту попасть – это квест. Эндокринолог – вообще тайная личность. Стою в очереди с 10 марта. Была 600 какая-то, сейчас 572. 4 месяца жду очередь на МРТ. Черняховский врач. Врачей вообще нет. Встала в очереди, была 36-я. Спустя 4 месяца я так никуда и не сдвинулась. К стоматологу ребенок стоял в очереди 3 месяца. В итоге позвонили и сказали, что врача нет. Ушел в отпуск. Да, можно попасть и по живой очереди. К травматологу с 7 утра стояла, приняли к 12. Живая очередь, терминал, естественно, не работает. Если приходить к 9, талонов уже нет. Всего лишь 6 часов ждали.
12: И пока глава регионального Минздрава Дмитриев делится планами по спасению медицины и подготовке армии будущих медиков, мол, 1600 студентов учатся по целевым программам, а потом все вместе приедут лечить калининградцев, жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
13: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
12: Есть проблемы и с реабилитацией. Так, ребенку с компрессионным переломом 4 позвонков рекомендовали санаторное лечение в Пионерском. Но семье сообщили, что ждать придется минимум 1/2. Альтернатива – платный курс на 21 день за 219 тысяч рублей, которых у родителей малыша попросту нет. Кстати, из-за отсутствия финансов снова отодвигают сроки строительства медучреждений, в которых так нуждаются люди. Новую детскую и взрослую поликлинику на улице Левитанов в Калининграде теперь рассчитывают открыть не раньше 2027 года, заявил региональный министр здравоохранения. Хотя ранее завершить строительство планировали в 3-м квартале 2026 года. Таким образом, долгожданную поликлинику жители микрорайона снова получат позже обещанного. А тем временем власти как-то быстро находят миллионы и на повышение выплат участникам СВО, и на строительство платных парковок, гостиничных комплексов и даже амфитеатров. Только на одно развитие музея «Фридландские ворота» потратили около 500 миллионов.
15: Калининградские власти вкачали почти 50 миллионов рублей в Фридландские ворота, превратив территорию музея в очередное прогулочное место с лайтбоксами и скамейками. Потратили деньги на озеленение, реставрацию старого трамвая и кучу архивных фото. Глава администрации пообещал еще и амфитеатр в музее построить и массу других удобств, чтобы, как сказала Елена Дятлова, Фридландские ворота становились интереснее и полезнее для калининградцев и гостей города.
12: Лишь бы было кому ехать наслаждаться балтийскими пейзажами. Ведь сами представители туристической отрасли сознаются, что калининградские отели теряют туристов. Число поездок с проживанием в регионе в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Причин для уменьшения туристического потока несколько. Все и так их хорошо знают. Но в последнее время подключилась еще и проблема с безопасностью в эксклаве. Особенно это стало актуально после информации об ударах, которые якобы якобы планировались по объектам нефтегазовой отрасли в Ленинградской и Калининградской областях, включая газовый терминал и танкеры с ожиженным газом. И очень похоже, что власти готовят регион к возможным чрезвычайным ситуациям.
15: В Калининградской области хотят изменить порядок распределения бюджетных средств на случай возникновения угроз для безопасности или серьезных рисков для экономики региона. При данных обстоятельствах средства для минимизации или ликвидации угроз предполагается направлять через резервный фонд. Если денег в резервном фонде не хватит, то будет задействован план «Б». Бюджетная комиссия сможет принять решение сократить или отозвать ассигнования по отдельным статьям расходов бюджета и в кратчайшие сроки направить данные средства в резервный фонд.
12: Проект соответствующего постановления регионального правительства уже вынесен на публичное обсуждение. Но это чистой воды формальность. Документ 100% будет утвержден, так как военные и экономические угрозы для Калининградской области возрастают, предупреждают военные эксперты. Как ввиду продолжения специальной военной операции, так и возможной эскалации со странами НАТО. Военные Балтфлота уже давно готовятся к разным негативным сценариям. Особенно разного рода учения участились на фоне воздушных атак ВСУ на Ленобласть и другие российские регионы. Вот и сейчас в Калининградской области отработали навыки уничтожения противника.
16: Операторы дронов Балтийского флота провели тренировку по поиску и ликвидации надводных и наземных объектов условного противника. Учения проходили днем и ночью на полигонах региона. При этом дроны были оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, которые позволяют обнаружить замаскированные цели даже в темное время суток. Элементы пилотирования операторы БПЛА отрабатывали на симуляторе, а также в лесу и в городских условиях. В учениях участвовали военнослужащие подразделений охраны пунктов базирования, сообщила пресс-служба Балтфлота.
12: Между тем, в Калининградском аэропорту утром в понедельник снова были массовые и многочасовые задержки рейсов по всем направлениям. Днем ранее Минобороны сообщила об отражении атак 1500 украинских беспилотников, а МИД Российской Федерации недавно и вовсе официально заявил, что Калининград остается в центре Балтийского замеса, поэтому в военное планирование закладывается растущая напряженность в Балтийском регионе. Словом, живем на пороховой бочке, и остается только держать кулаки, чтобы она не рванула. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия, со своей стороны, не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Краснодара возмутился тем, что АЗС, сети Роснефть из-за распоряжения сверху не выключают свои табло, несмотря на фактическое отсутствие бензина, из-за чего водители тратят свое время и драгоценный бензин, заезжая на пустые заправки.
18: То есть, получается, люди едут и видят вот эту вот историю, что есть бензин.
19: Это не мне говорите.
18: Ну, а кто запретил выключать?
19: Это не мне говорите.
18: Не, вы сказали, запретили выключать.
19: Выключать, все запретили.
18: То есть, получается, смотрите, я что хочу, то и делаю, брат. Смотри, получается, 95-й я подъезжаю, все колонки закрыты.
20: Дизель есть.
18: Вижу вот здесь, что 95-й в продаже. Трачу время, заезжаю. Вот этот бардак меня вообще не устраивает. Если Лукойл по-человечески пишет, что бенза нет, и люди не тратят свое время на бензин, то на Роснефти занимаются какой-то ерундой. Это что такое? Знаешь, спросим, я не знаю, у этих, какого хрена это происходит на кассе. Здравствуйте. Вот девушка, то же самое, да? Пятый хотели заправить, и пятого нет. Получается, вы заехали, я ориентируюсь на вот эту вот штуку. А они не продают бензин. А почему вы не выключаете табло?
19: Если было время,
18: было
19: выключено. У нас
18: распоряжение. Чье распоряжение? Ну чье? Ну это ж обман людей. Мы едем, видим, что есть бензин. Я ради этой таблички развернулся, приехал сюда через очень далеко. У меня бензина на 50 километров. Я потратил свой драгоценный последний бензин. Ну а почему нельзя отключить? Но я вот это и специально снимаю, чтобы ваша горячая линия увидела возмущение граждан. Безобразие. Безобразие. Краснодар, Роснефть. Безобразие. Смотрите, люди заезжают и уезжают. Они все ориентируются вот этой табличке. Нету, братан, бензина, видишь? Вот, вот, вот что вы делаете.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
22: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
21: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
23: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
21: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
0: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
21: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
1: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше. Ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот. Поэтому а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
3: Криминальные новости.
2: Школьница с ножом напала на двух сестер в Уфе. Пострадавшим 12 и 16 лет. Обе находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Их прооперировали. Все произошло в квартире в микрорайоне Зеленая Роща. Сразу после инцидента 16-летняя нападавшая попыталась скрыться, но ее оперативно задержали. 10-летний брат пострадавших девочек смог сбежать от вооруженной ножом подруги своей сестры и позвать на помощь соседей. Они уже вызвали скорую и полицию. Как сообщили в СК, девочка порезала двух сестер в Уфе из-за конфликта на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено дело о покушении на убийство. Раскрыт мотив резонансного преступления в Ростовской области. 21-летний местный житель зарезал 14-летнюю школьницу из-за словесной перепалки, сообщает региональный следком. Нападавший был знаком с девочкой, он встречался с ее старшей сестрой. В момент расправы мужчина находился в состоянии опьянения. Преступление произошло в поселке Пригородном несколько дней назад. Подросток встретила на улице бывшего друга своей сестры и высказала претензии в связи с его поведением перед расставанием. Молодой человек разозлился и 13 раз ударил девочку ножом. На допросе он во всем сознался. Суд отправил его под стражу. Изрезанную школьницу нашел на обочине местный житель. Он вызвал полицию и скорую помощь, однако спасти девочку врачам не удалось. Тело пропавшего адвоката Шамиля Ахаева нашли в лесополосе в Ленинградской области. Предварительно он скончался от удушения. 44-летний Ахаев пропал 10 августа. Тогда мужчина поехал на рабочую встречу с коллегой в ресторан в поселке Репино в курортном районе около 7 вечера. Через несколько часов он позвонил маме, но она не успела ответить на звонок. Потом телефон Ахаева уже был недоступен. По словам близких, адвокат говорил за несколько дней до исчезновения, что ему угрожают по работе. Также в последнее время Ахаев не пользовался сервисами доставки и заказывал такси через телефон своего сына, так как опасался преследования. Шамиль Ахаев, член Невской коллегии адвокатов, участвовал в ряде резонансных дел. Так он представлял интересы киллера Артура Гудкова, родственников погибших по делу Владимира Кулебабы, осужденного в прошлом году на 10 лет колонии за организацию двойного убийства в 1993 году. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Россияне массово жалуются на качество топлива, после покупки которого автомобиль останавливается через несколько километров, либо не заводится на следующий день.
6: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл» М5 около Козельяра, которая полный бак, буквально проехала 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор. Будем создавать прецедент, делать диагностику.
7: Я просто сейчас в таком диком ахере. У меня настолько горит огонь, я сейчас взорвусь просто от ситуации, которая произошла. Вчера у меня заканчивался бензин, у меня оставалось на 30 километров, на 40. Я доехала до ближайшей «Роснефти». Полчаса стояла в очереди, разговаривала параллельно со своим СММщиком. Заправилась на 2000 рублей, полбака примерно. Доехала до Сити, доехала до дома. Это буквально типа 15 километров. Сегодня, сейчас, я оделась, я выхожу, сажусь в свою тачку, завожу ее. А у меня мигает чек, она вот так вот вся трясется. И написано, привод, ошибка по приводу. Типа, вы можете двигаться медленно до следующей 100, ваш привод полноценно не работает. Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще? И ведь я уверена на 100, на 1000%, что это из-за этого сраного бензина просто. Но я залила, немного, не 500 рублей, потому что у нас нигде, блин, бензина нет. Ни одной заправки ближайшей нет бензина. Я залила на 2000, но хотя бы проездит, неделю. Да, и при том, что передо мной стоял гелик, который заправлял 95-й, не плюс 95-й, пульс, это как он там называется, не сотый, потому что его нихера нету, только 95-й. И я заправила только 95-й. Я не знаю, что с геликом с этим, который передо мной заправлялся с другими машинами, но у меня просто вот. Это 1000% это бензин. С нихера. Просто хоп, на, пожалуйста. Просушитесь, получаете. Все, тачки нет. До свидания. Самое главное, БМВисты, вы мне скажите, что делать надо. Потому что обычно вы же знаете, БМВ ошибку выскакивает, значит, пол машины разбирать надо. Как обычно она пугает. Сейчас, что это? Редуктор задний там, или это форсунки менять, или это бензосос менять, или вообще просто надо бензин слить, новый налить, или разбавить этот, его откатать. Я не понимаю, что делать-то.
3: Главные новости дня.
8: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
20: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
8: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
9: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
8: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
10: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
8: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Аналитик Вениамин Коваленко о том, что возможности противовоздушной обороны уже исчерпаны.
24: ПВО на сегодняшний день максимально истощено. Оно имеет крайне ограниченные зоны покрытия. В первую очередь это касается, конечно же, Москвы и Московской области, но даже и по Москве и Московской области мы имели в мае возможность наблюдать, как прилетало и наносились удары по объектам не только нефтеперерабатывающего комплекса, но и в том числе еще и военно-промышленного.
14: Политолог Александр Морозов о том, что в обществе растет обида, когда одни идут на фронт ради огромных денег, а другие вынуждены рисковать жизнями бесплатно.
25: А каким образом можно провести мобилизацию, если вы в течение 4 лет до этого обещали людям деньги? Получится такой социальный разрыв. Вот у нас тут люди, которые подписывали контракты и, значит, за там 1,5, 4 или 20 миллионов идут воевать рублей. И это условие. И потом вдруг вы призываете как бы бесплатно. Здесь разрыв, из которого невозможно выйти. Непонятно, как из него выйти. То есть, как объяснить тем, кто, значит, собирается дальше сидеть в каких-то окопах и мешках, так сказать, бесплатно? Как им объяснить, почему все остальные получают деньги? Почему вот здесь, как бы, значит, 500 тысяч человек получают деньги, а мы сидим просто так?
14: Военный эксперт Константин Сивков о том, что в стране нарастает общественное недовольство ходом войны и постоянными ответными ударами.
26: В любой войне есть два фронта. Фронт собственно военный и фронт внутренний. И фронт внутренний зачастую играет ключевую роль. Единство, целостность. Вот и сегодня Ситуация проблемная заключается в том, что фронт внутренний не понимает, что хочет руководство страны на фронте внешнем. Вот это ключевая вещь. И отсюда вырастают вот эти все проблемы. С одной стороны, говорится о том, что мы будем решать задачу денацификации, мы решаем задачу освобождения, а с другой стороны, видят продвижение взятия очередного одного населенного пункта, открывший который в списке истории этого пункта, выясняется, что там проживает 200 человек, проживало в 2001 году, а сейчас этого нет. Поэтому сейчас самое опасное состоит в том, что как в 1917 году, в феврале месяце, может произойти, когда фронт внешний у нас был успешный, в 2016 году брусиловские правы, вывод из строя, из игры, из войны Австро-Венгрии, вот, а внутренний фронт

0: друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила, и по ходу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
1: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
2: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. А вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. И сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
1: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
3: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
1: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
4: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Год, закопанный в стране дураков. Игорь Стрелков пишет о годовщине Анкориджа.
7: Исполнился год анкориджской встречи между нашим президентом и Дональдом Трампом. За этот год Соединенные Штаты аккуратно предоставляли Украине все разведданные по нашим целям на территории нашей страны. Илон Маск передавал вооруженным силам Украины все необходимые данные для нанесения ударов по этим целям. Американские разведывательные самолеты сопровождали и продолжают сопровождать удары украинских безэкипажных катеров на Черном море, а также все другие удары, в том числе по Ленинградской области, по Петербургу, по нашим глубоким тыловым регионам. Марк Рубио открыто говорит о том, что Соединенные Штаты решили пересмотреть позиции, которые якобы были заключены в Анкоридже, и вообще ничего заключенного не было. И эти позиции теперь Соединенные Штаты должны четко базировать на позициях Украины, а не на пожеланиях России. То есть за год мы добились только того, что нас очередной раз отвели в страну дураков за нос. Мы зарыли целый год времени в землю и, к сожалению, до сих пор продолжаем следовать данному курсу. Минск-1, Минск-2, нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, теперь Анкоридж. К сожалению, есть люди, которых невозможно научить. Столько раз ходить в страну дураков, столько раз зарывать время и деньги в одно и то же место и свято верить, что рано или поздно там что-то вырастет, способен только деревянный мальчик. Надули, обманули.
6: Топливный кризис 2.0. Военкор Живов о новой волне исчезновения бензина.
8: Еще неделю назад все очереди растворились даже в дефицитных регионах. Но уже в эту

0: В пятницу бензин начал пропадать в Москве и на федеральных трассах. Больше всех везет собственникам дизелей. Мало того, что у них больше баки и меньше расход, так еще и дизельное топливо есть почти везде. А вот с бензином все сложнее. Везет, если можно купить 95-й по повышенной цене и не искать его по нормальной, стоя в очереди полчаса, час. Мне за последние дни так повезло дважды. Один раз в Подмосковье с бензином за 100 рублей, потом в Нижегородской области с 95-м за скромные 125 рублей. На федеральной трассе М-12 бензин по нормальной цене еще есть. На «Газпроме», «Лукойле» и «Татнефте». Но очередь от 40 минут. А вот в Подмосковье полный швах. На ЦКАД бензина нет, рядом тоже и так далее. Дизельное топливо, 92-й и все. Кажется, этот топливный кризис может быть жестче и длиннее первого. И он только начинается. В дальние поездки сейчас лучше на дизельной машине. Дополнение. На М4 и М2 бензина нет вообще в радиусе 100 километров. Туда только на солярке.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
3: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
2: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
3: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
2: 35? То есть даже не половина?
3: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
2: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
3: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
2: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
3: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
2: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
3: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
2: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
3: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
2: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
3: Ключевое слово – нормальный.
2: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
3: Потому что там живые деньги каждый день.
2: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль. просто чтобы платить счета за квартиру, бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
3: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
2: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
3: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
2: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
3: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
2: Средняя температура по больнице.
3: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
2: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
3: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
2: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
3: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
2: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
3: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
2: И перегревает рынок.
3: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
2: Отсутствие потребительской стоимости.
3: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
2: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
3: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
2: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
3: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
2: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
3: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
2: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
3: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
2: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
3: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
2: И нехватка водителей.
3: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
2: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
3: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
2: Шатдауны интернета и глушение GPS.
3: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
2: А для экономики это ежедневная катастрофа.
3: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
2: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
3: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
2: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
3: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
2: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дрожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
3: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
2: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
3: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
2: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
3: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
2: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
3: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
2: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
3: 292.
2: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
3: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
2: Да, давай поясним этот момент.
3: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
2: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
3: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
2: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
3: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
2: То есть 100-170 рублей в день.
3: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
2: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
3: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
2: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
3: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
2: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
3: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
2: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
3: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
2: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
3: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
2: То есть это не осознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
3: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
2: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
3: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
2: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
3: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
2: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
3: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
2: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
5: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
4: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
6: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
4: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
7: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
4: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
9: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, у нас в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны. Но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
1: Главные новости дня.
10: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
11: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
10: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
12: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
10: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
13: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
10: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Действующий депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался президенту Российской Федерации на то, что Самарский суд снял его с выборов из-за претензий к авторским правам.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, я депутат Госдумы от Самарской области, профессор кафедры российской истории Самарского университета Михаил Матвеев. За моей спиной сейчас в здании Самарского областного суда идет суд, и через несколько часов судья с символической фамилией Родина снимет меня с выборов. Сейчас, наверное, только Господь Бог и вы может остановить это юридическое безумие, которое стало распространяться из ящика Пандоры по стране с псевдозащитой интеллектуальной собственности на выборах, когда на 5-й год войны российского парламентария снимают с выборов за то, что он не купил непродающуюся с 22 года лицензию компании Microsoft из Соединенных Штатов Америки. Причем на сайте самого Самарского областного суда точно такие же шрифты компании Microsoft. Это безумие, когда снимают за несколько картинок в социальных сетях, у которых есть автор, только потому, что это картинка кандидата. Даже если она сделана много лет назад, и это репост с другого, допустим, канала или социальных сетей, или СМИ. А ведь сам принцип социальных сетей – это бесконечный свободный обмен информацией. И социальные сети, кстати, есть у всех, у многих депутатов и кандидатов от разных партий. Поверьте, по меньшей мере унизительно сводить выборы в российский парламент до мышей. Нельзя обрушивать доверие людей к предстоящим выборам, делегитимизируя их столь мелочными основаниями для снятия кандидатов, тем более действующих депутатов от парламентских партий.
1: На радиолента «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Год, закопанный в стране дураков. Игорь Стрелков пишет о годовщине Анкориджа.
15: Исполнился год анкориджской встречи между нашим президентом и Дональдом Трампом. За этот год Соединенные Штаты аккуратно предоставляли Украине все разведданные по нашим целям на территории нашей страны. Илон Маск передавал вооруженным силам Украины все необходимые данные для нанесения ударов по этим целям. Американские разведывательные самолеты сопровождали и продолжают сопровождать удары украинских безэкипажных катеров на Черном море, а также все другие удары, в том числе по Ленинградской области, по Петербургу, по нашим глубоким тыловым регионам. Марк Рубио открыто говорит о том, что Соединенные Штаты решили пересмотреть позиции, которые якобы были заключены в Анкоридже, и вообще ничего заключенного не было. И эти позиции теперь Соединенные Штаты должны четко базировать на позициях Украины, а не на пожеланиях России. То есть за год мы добились только того, что нас очередной раз отвели в страну дураков за нос. Мы зарыли целый год времени в землю и, к сожалению, до сих пор продолжаем следовать данному курсу. Минск-1, Минск-2, нормандский формат, Стамбул-1, Стамбул-2, теперь Анкоридж. К сожалению, есть люди, которых невозможно научить. Столько раз ходить в страну дураков, столько раз зарывать время и деньги в одно и то же место и свято верить, что рано или поздно там что-то вырастет, способен только деревянный мальчик. Надули, обманули.
4: Топливный кризис 2.0. Военкор Живов о новой волне исчезновения бензина.
16: Еще неделю назад все очереди растворились даже в дефицитных регионах. Но уже в эту пятницу бензин начал пропадать в Москве и на федеральных трассах. Больше всех везет собственникам дизелей. Мало того, что у них больше баки и меньше расход, так еще и дизельное топливо есть почти везде. А вот с бензином все сложнее. Везет, если можно купить 95-й по повышенной цене и не искать его по нормальной, стоя в очереди полчаса, час. Мне за последние дни так повезло дважды. Один раз в Подмосковье с бензином за 100 рублей, потом в Нижегородской области с 95-м за скромные 125 рублей. На федеральной трассе М-12 бензин по нормальной цене еще есть. На «Газпроме», «Лукойле» и «Татнефти». Но очередь от 40 минут. А вот в Подмосковье полный швах. На ЦКАД бензина нет, рядом тоже и так далее. Дизельное топливо, 92-й и все. Кажется, этот топливный кризис может быть жестче и длиннее первого. И он только начинается. В дальние поездки сейчас лучше на дизельной машине. Дополнение. На М4 и М2 бензина нет вообще в радиусе 100 километров. Туда только на солярке.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
17: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
4: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию. Вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
18: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
4: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
7: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
4: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – Известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. F-100 – это первичная медицинская карточка. Она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
20: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
21: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
20: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
22: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
20: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
23: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
0: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
4: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
2: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. А вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста.
5: Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
4: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
6: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
4: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
24: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
4: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
25: Экономист Олег Вьюгин объяснил, почему вклады россиян замораживать не будут.
9: А про заморозку вкладов много очень говорят. Я считаю, что дело бессмысленное, потому что вклады, то есть сбережения населения, это пассив коммерческого банка, а актив – это кредит. И они сбалансированы. То есть, если ты изымаешь эти вклады у банков, то, соответственно, вы обрушаете капитал банков. То есть, забрать их нельзя. Что можно сделать? Это как бы их заморозить с тем, чтобы люди не могли забрать, а банками не пользовался. А зачем? Во-первых, после этого люди перестанут сберегать, и у банков перестанет расти пассивная база. И они перестанут кредитовать экономику. То есть это более идиотского решения не придумаешь. Были случаи, когда замораживали вклады, я не про Советский Союз говорю, в мире, когда была паника бегства вкладчиков из банков, то есть они выносили все, что у них там было. И, соответственно, тогда вводили банковские каникулы, а не замораживание. Угу. То есть говорили, нет, временно прекращается выдача вкладов. А еще хуже, когда забирали вклады и переводили за границу.
10: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На коротких волнах обычного радиоприемника на фиксированной частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий звучит монотонное механическое жужжание, прерывающееся порой загадочными голосовыми шифрами. Кто круглосуточно передает эти странные сигналы из глубин заброшенных лесов, и почему эта частота десятилетиями сводит с ума профессиональных радиолюбителей по всему миру? Давайте распутаем этот сложный эфирный клубок времен еще холодной войны. Впервые этот странный коротковолновой сигнал, получивший в народе устойчивое прозвище «жужжалка» или УВБ-76, был зафиксирован советскими специалистами в конце 70-х годов прошлого века. Годами радиоэфир заполнял лишь короткий зуммер, повторяющийся примерно 25 раз в минуту, но в критические моменты истории, во время распада Союза или масштабных геополитических кризисов, монотонное жужжание внезапно обрывалось, и бесстрастный мужской голос зачитывал странные комбинации имен, цифр и кодовых слов, вроде «Анна», «Николай», «Иван», «74», «148». Радиолюбители, хакеры и уфологи выдвигали самые безумные конспирологические версии. От секретного сигнала «Мертвая рука» для автоматического ответного ядерного удара по потенциальному противнику до мощного маяка для связи с замаскированными внеземными базами. Исследователь аномальных радиоволн Владимир Захаров утверждал в своих публикациях, что за работой станции стоят закрытые армейские структуры, использующие сложные алгоритмы криптографии для оперативного управления стратегическими ракетными войсками. Официальная наука и военные эксперты подтверждают, что станция действительно принадлежит Министерству обороны России и выполняет функции резервной военной связи для оповещения подразделений Западного военного округа. Частая смена географических координат передатчиков из Подмосковья в Ленинградскую область и обратно полностью подтверждает сугубо инженерную природу этого объекта, а непрерывное жужжание служит надежным маркером занятости канала, чтобы несущая частота оставалась идеально чистой и готовой к экстренному принятию приказов. Вот только каких? Но даже зная прагматическую армейскую правду, тысячи людей продолжают ночами слушать эфир в надежде разобрать новый загадочный шифр. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.

0: как вынашивание ребеночка, да? То есть все, что вы в этот день заложите, все семена, которые засеете, будут очень плодотворно прорастать. В этот день любые начинания имеют шанс на плавный и стабильный рост. Все постепенно, да, вот как плод развивается в утробе мамы, вот точно так же и в ваших делах. Не торопите события. По поводу финансов, это хороший день для планирования, может быть, инвестиций в будущее, покупки необходимых вещей для дома или работы, да? Вот все, что связано с некой заботой о себе, о своем благосостоянии, о своем доме, все это пройдет на ура. В отношениях руна символизирует, опять же, заботу, тепло, гармонию, это мягкое обновление. И день может быть для примирений, если кто-то поругался, поссорился, был конфликт. Вот прекрасный момент для того, чтобы примириться, обсудить и обняться. А вот для того, чтобы, может быть, наладить контакт, поддержать любимого человека, уделить внимание семье, вот все, что связано с отношениями, с заботой, с проявлением какого-то такого родительского тепла, прекрасный день. Одиноким Беркана сулит знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения, особенно если вы настроены на глубокую эмоциональную связь, может быть, на брак в будущем. Вот прекрасный день, поэтому красиво одеваемся, выходим на улицу и несем себя высоко для того, чтобы встретить своего человека. По здоровью Беркана отвечает, конечно же, за репродуктивную систему. Это общее восстановление организма, это иммунитет. И здесь будут полезны процедуры по уходу за телом, какие-то, может, расслабляющие практики, массаж, правильное питание, прогулки на свежем воздухе. Для женщин этот день особенно благоприятен для заботы о своем женском здоровье и эмоциональном состоянии. И, кстати, если у кого-то проблемы, может быть, с репродуктивной функцией у женщин, то этот день может принести очень классные результаты по лечению. И в итоге скажу, что Беркана, да, это мягкая, но мощная энергия роста. И в этот день все, что вы вложите, все заботу, внимание, будет развиваться и приносить плоды. Так что вкладывайте свою любовь и энергию в то, что хотите вырастить. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Предпринимательница, работающая с Wildberries, послушав экспертов и проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что следующим под удары беспилотников попадет Озон, и посоветовала переходить на FBS.
4: Мое личное мнение на тему того, что Озон находится в огромнейшей зоне риска. Я сейчас почитала то, что пишут зарубежные СМИ, то, что говорит основатель FirePoint, это компания, которая производит дроны, которые расфигачили склады ВБ. И сам основатель говорит о том, что Озон будет являться логичной целью. Более того, внешние источники в разных странах, они тоже рассматривают Озон как потенциальную цель. И то, что сейчас делает Озон сам, он это чувствует. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас перспектива полностью переходить на ФБС, сокращать стоки на складах маркетплейсов, выстраивать всю свою систему продаж вокруг ФБС. Мне кажется, это единственное, что остается сейчас внутри работы на российском рынке, на российских маркетплейсах. Ну и, конечно, мы можем перейти в сторону Яндекса, в сторону Ламоды, в зависимости, да, от категории, и там у нас будет более или менее приятная, скажем так, картина с точки зрения именно логистики. Ключевая проблема в том, что российский селлер, точнее не селлер, а покупатель, он очень избалованный быстрой скоростью доставки. У нас ни для кого не секрет, что это лучшая логистика в мире. Ни в одной из стран больше такого нет. Во всех остальных странах эта история построена вокруг ФБС. Если это качественно выстроено, да, если это Индонезия, если это Китай, если это все Амазоны, да, там доставка 2-3 дня, а никак не 24 часа. Вот. А поэтому конкуренция китайских селлеров, она усилится на российском рынке, еще и они, собственно говоря, сертификаты не делают. Вот поэтому нас ждет очень интересное время.

0: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Фекальный потоп в Калининграде. Подвал дома на Карташова заливает уже несколько дней. Жильцы жалуются на запах и боятся за электрощиток. Куда смотрят власти? 2 года, чтобы попасть на прием к доктору. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. А сроки строительства поликлиники на Левитана снова сдвинули. Готовность номер 1. Региональное правительство подготовило порядок перераспределения бюджета при чрезвычайных ситуациях. В Калининградской области намечается что-то серьезное? Итак, в Калининграде люди тонут в фекальных стоках. В шоке и панике жильцы дома номер 44В на улице Карташова. Подвал многоэтажки несколько суток заливает нечистотами. Уровень поднялся уже до 40 сантиметров и не останавливается. По словам людей, основная труба чем-то забита, поэтому канализационные массы продолжают прибывать. И как результат, в подъезде и квартирах первого этажа стоит едкий запах фекалий. Но больше всего жителей дома со зловониями тревожит электрощитовая, расположенная в затопленном помещении. Ведь если стоки доберутся до оборудования, район может остаться без света. При этом горожане утверждают, что стучались во все двери.
2: Мы обращались и в управляющую компанию, а в ответ – тишина. Телефон аварийной службы УК просто заблокирован. Руководитель не отвечает на звонки. Наше сообщение с описанием ситуации осталось без реакции. И с городскими службами мы тоже связывались. Рассказали о нашем ЧП, а там отмахнулись, что, видите ли, заниматься проблемой должен обслуживающий дом персонал. Просто беспредел. Окна открыть невозможно. Смрад стоит ужасный. Вода с дерьмом прибывает каждые сутки. Скоро начнет из подвала выливаться. И никому нет дела.
1: Теперь возмущенные жильцы дома на Карташова готовят коллективное обращение в горадминистрацию и прокуратуру. Не в состоянии решить жители Калининградской области и еще одну, в прямом смысле, болезненную проблему. Очереди к врачам дошли до 1000 человек. В комментариях к эфиру министра здравоохранения Сергея Дмитриева одна из пациенток рассказала, что в центральной городской клинической больнице на Летней ее поставили к неврологу 3479 в очереди. У той же женщины очередь к эндокринологу превышает 400 человек, а к кардиологу – 600. Люди постоянно жалуются, что попасть к узким специалистам практически невозможно. И так не только в Калининграде.
3: Читаем комментарии реальных людей. К терапевту и за 2 месяца не записаться то на больничном, то в отпусках. Пока ждала, беременность закончилась, а отслоение сетчатки появилось. Ждал прием невролога 10 месяцев. Был 500 какой-то. Пришел, дали рентген, сказали заново записываться. На летнее жду УЗИ год. К лору, окулисту попасть – это квест. Эндокринолог – вообще тайная личность. Стою в очереди с 10 марта. Была 600 какая-то, сейчас 572. 4 месяца жду очередь на МРТ. Черняховский врач. Врачей вообще нет. Встала в очереди, была 36-я. Спустя 4 месяца я так никуда и не сдвинулась. К стоматологу ребенок стоял в очереди 3 месяца. В итоге позвонили и сказали, что врача нет. Ушел в отпуск. Да, можно попасть и по живой очереди. К травматологу с 7 утра стояла, приняли к 12. Живая очередь, терминал, естественно, не работает. Если приходить к 9, талонов уже нет. Всего лишь 6 часов ждали.
1: И пока глава регионального Минздрава Дмитриев делится планами по спасению медицины и подготовке армии будущих медиков, мол, 1600 студентов учатся по целевым программам, а потом все вместе приедут лечить калининградцев, жители региона рассказывают и вовсе истории из области фантастики. Оказывается, некоторым пациентам ждать приема врача приходится даже не месяцами, а годами.
2: Моя мама почти 2 года стояла в такой очереди. При этом каждые полгода отмечалась у терапевта, чтобы узнать, какая она по счету, и чтобы ее не сняли.
1: Есть проблемы и с реабилитацией. Так, ребенку с компрессионным переломом 4 позвонков рекомендовали санаторное лечение в Пионерском, но семье сообщили, что ждать придется минимум 30 дней. Альтернатива – платный курс на 21 день за 219 тысяч рублей, которых у родителей малыша попросту нет. Кстати, из-за отсутствия финансов снова отодвигают сроки строительства медучреждений, в которых так нуждаются люди. Новую детскую и взрослую поликлинику на улице Левитана в Калининграде Калининграде теперь рассчитывают открыть не раньше 2027 года, заявил региональный министр здравоохранения. Хотя ранее завершить строительство планировали в третьем квартале 2026 года. Таким образом, долгожданную поликлинику жители микрорайона снова получат позже обещанного. А тем временем власти как-то быстро находят миллионы и на повышение выплат участникам СВО, и на строительство платных парковок, гостиничных комплексов и даже амфитеатров. Только на одно развитие музея «Фридландские ворота» потратили около 500 миллионов.
4: Калининградские власти вкачали почти 50 миллионов рублей в Фридландские ворота, превратив территорию музея в очередное прогулочное место с лайтбоксами и скамейками. Потратили деньги на озеленение, реставрацию старого трамвая и кучу архивных фото. Глава администрации пообещала еще и амфитеатр в музее построить и массу других удобств, чтобы, как сказала Елена Дятлова, Фридландские ворота становились интереснее и полезнее для калининградцев и гостей города.
1: Лишь бы было кому ехать наслаждаться балтийскими пейзажами. Ведь сами представители туристической отрасли сознаются, что калининградские отели теряют туристов. Число поездок с проживанием в регионе в первом полугодии снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Причин для уменьшения туристического потока несколько. Все и так их хорошо знают. Но в последнее время подключилась еще и проблема с безопасностью в эксклаве. Особенно это стало актуально после информации об ударах, которые якобы планировались по объектам нефтегазовой отрасли в Ленинградской и Калининградской областях, включая газовый терминал и танкеры с ожиженным газом. И очень похоже, что власти готовят регион к возможным чрезвычайным ситуациям.
4: В Калининградской области хотят изменить порядок распределения бюджетных средств на случай возникновения угроз для безопасности или серьезных рисков для экономики региона. При данных обстоятельствах средства для минимизации или ликвидации угроз предполагается направлять через резервный фонд. Если денег в резервном фонде не хватит, то будет задействован план «Б». Бюджетная комиссия сможет принять решение сократить или отозвать ассигнования по отдельным статьям расходов бюджета и в кратчайшие сроки направить данные средства в резервный фонд.
1: Проект соответствующего постановления регионального правительства уже вынесен на публичное обсуждение. Но это чистой воды формальность. Документ 100% будет утвержден, так как военные и экономические угрозы для Калининградской области возрастают, предупреждают военные эксперты. Как ввиду продолжения специальной военной операции, так и возможной эскалации со странами НАТО. Военные Балтфлота уже давно готовятся к разным негативным сценариям. Особенно разного рода учения участились на фоне воздушных атак ВСУ на Ленобласть и другие российские регионы. Вот и сейчас в Калининградской области отработали навыки уничтожения противника.
4: Операторы дронов Балтийского флота провели тренировку по поиску и ликвидации надводных и наземных объектов условного противника. Учения проходили днем и ночью на полигонах региона. При этом дроны были оснащены инфракрасными датчиками и видеокамерами, которые позволяют обнаружить замаскированные цели даже в темное время суток. Элементы пилотирования операторы БПЛА отрабатывали на симуляторе, а также в лесу и в городских условиях. В учениях участвовали военнослужащие подразделений охраны пунктов базирования, сообщила пресс-служба Балтфлота.
1: Между тем, в Калининградском аэропорту утром в понедельник снова были массовые и многочасовые задержки рейсов по всем направлениям. Днем ранее Минобороны сообщила об отражении атак 1500 украинских беспилотников, а МИД Российской Федерации недавно и вовсе официально заявил, что Калининград остается в центре Балтийского замеса, поэтому в военное планирование закладывается растущая напряженность в Балтийском регионе. Словом, живем на пороховой бочке, и остается только держать кулаки, чтобы она не рванула. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море. Зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат? И что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций? Начнем с кораблей. Адмирал Касатонов – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже